Вы слушаете первое радио Кубани. Вы слушаете радио. Первое радио Кубани.

Слушайте Первое радио Кубани. В Туапсе 101. 101.

Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: девочки смеются.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

слушаете «Первое радио Кубани». В Кущевской на частоте 107,8. Бестселлер на Первом радио.

Необыкновенная природа, благодатный климат, красивые и трудолюбивые люди – все это наша родная Кубань. Это наша родная земля, которой мы гордимся –

0: Средство массовой информации «Радиоканал Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС 77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио,
1: Первое радио Кубани.
3: Та еще тема. На Первом радио.
4: Та еще тема на Первом радио. В студии ведущая Лилия Гикала с начальником отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения Краснодарского края Марии Пожарской. Говорим о решении кадровых вопросов в медицине нашего региона. Мария Александровна, успели с вами в первой части программы обсудить такие немаловажные вопросы. Ну вот, например, какие программы работают в крае по привлечению медицинских работников? Как вы выстраиваете политику, когда речь идет о целевом обучении? Кстати, в этом году, знаю, самый большой выпуск

0: Но сейчас предлагаю поговорить о работе с медколледжами. Расскажите, пожалуйста, о создании кадровых центров в колледжах, как в самих образовательных учреждениях помогают трудоустроиться будущим выпускникам. И здесь как срабатывает министерство, какими образовательными учреждениями, ну, скажем так, по-настоящему гордятся в крае?
1: В принципе, в каждом образовательном учреждении, которое нам подведомственно, созданы центры карьеры. Центр содействия трудоустройству также созданы в Кубанском государственном медицинском университете. Главная задача всех этих центров – это обеспечить максимальное взаимодействие выпускников с будущими работодателями. Информировать студентов обо всех вакансиях, об условиях труда, производить обмен информацией с органами по труду и занятости населения. И также занимаются заключением договоров с организациями для прохождения практики обучающимися. В принципе, все студенты могут обратиться в эти центры уже ближе к своему выпуску для того, чтобы получить необходимую информацию. В принципе, все медицинские колледжи существуют более четверти века. Например, базовый медицинский колледж, ему 145 лет, Ейскому 90, Армавирскому 95. У каждого колледжа у нас богатая история, огромный опыт в подготовке специалистов со средним медицинским и фармобразованием. Мы гордимся всеми, потому что педагоги там работают достаточное количество времени. И судя по тому, как часто у нас студенты наших медицинских колледжей побеждают в различных конкурсах на уровне Южного федерального округа, на уровне федерации, можем сказать, что их работой мы гордимся полностью.
0: Я когда посмотрела комплекс мер, которые благодаря нацпроекту заработали и работают, которые оказываются, ну, будущим медработникам, состоявшимся уже в профессии специалистам, это и, вот как я говорила уже в начале программы, и оплата ЖКХ, и земельные участки, возможен найм жилья. То есть основные базовые моменты, они закреплены сейчас законодательно. Но, тем не менее, жизнь вносит свои коррективы. Я полагаю, что этот самый комплекс мер изменился с течением времени. Вот какие новые направления появились, которые ориентированы в том числе на привлечение кадров, на поддержку кадров? Аналитика какая по этому поводу есть в министерстве?
1: Действительно, за последние годы комплекс мер поддержки медиков расширился. В основном они направлены на решение жилищно-бытовых вопросов медиков. Среди программ, так сказать, ветеранов можно отметить компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Почти 20 лет реализуется это постановление губернатора для граждан, которые проживают в сельских населенных пунктах и работают там. Ежегодно такие выплаты получают более 7 тысяч медиков. Это реализующийся уже 14-й год программа «Земский доктор, земский фельдшер». За весь период реализации получили более 5 тысяч медиков эти выплаты. И здесь программа с течением времени тоже менялась. Если раньше были ограничения по возрасту, по должностям, по населенным пунктам, то теперь в программе могут участвовать все медики, независимо от возраста. Перечень специальностей и должностей расширен. Теперь частично могут участвовать и медицинские сестры, не только фельдшеры. А также помимо сельских территорий в программе участвуют и медики малых городов с населением не более 50 тысяч человек. Также 10 лет реализуется закон Краснодарского края 32-32 КЗ, которым устанавливается перечень профессий, специальностей в муниципальных образованиях, на территориях которым гражданам, которые там работают, в том числе медикам, предоставляются земельные участки. Вот это меры ветераны. Относительно недавними могу назвать такие меры поддержки, как предоставление служебного жилья. С 2020 года губернатор Краснодарского края по его инициативе предоставляется субсидия не менее 200 миллионов рублей в год, иногда это даже больше, на приобретение служебного жилья для медицинских работников. За период вот последние 5 лет приобретено 362 квартиры, которые были предоставлены медикам. И в 2026 году планируем приобрести еще 15 квартир. Далее достаточно новой мерой поддержки является компенсация найма жилья. В среднем 1500 медицинских работников ежегодно получают эти выплаты. Она там составляет 20 тысяч рублей для города-курорта Сочи, 10 тысяч рублей на определенных территориях, как Анапы, город-курорт Геленджик, Новороссийск, город Краснодар, Топсинский, Темрюкский районы. И не более 5 тысяч рублей в месяц остальные муниципальные образования. Кроме того, достаточно молодыми мерами поддержки, которые не так давно реализуются, является постановление по ипотечным программам. Это выплата 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей. Постановление 912. И до недавних пор, вот до 1 января 2026 года, реализовывалось постановление номер 15. Ну, в принципе, мы реализовали его уже. Выплачивали 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи учреждений именно города Краснодара. И за период реализации этих программ, вот одна с 22-го, другая с 24-го года реализовывается, более 500 врачей получили 1 миллион и 300 человек получили 1,5 миллиона. Кроме того, еще одна мера, но она не предусмотрена законодательством, но мы содействуем устройству детей медицинских работников в дошкольное образовательное учреждение, чтобы можно было заняться работой.
0: Угу. А давайте чуть подробнее остановимся на работе таких ярких, интересных проектов, как земский фельдшер, земский доктор. Как считаете, вот по аналитике министерства, по вашим личным наблюдениям, насколько эффективно работают программы?
1: Программа достаточно эффективная, потому что позволяет привлечь достаточное количество медицинских работников в сельскую местность, где они необходимы, в малые города. Немножко их, так сказать, расконцентрировать от больших городов. По нашей статистике, около 60%, даже чуть больше, отработали положенный период за выплаченную компенсационную выплату и продолжают работать в учреждениях. Естественно, существует расторжение договоров и возвраты средств за неотработанный период. Ну, как мы понимаем, жизнь не стоит на месте, всякие бывают обстоятельства, и трудовая миграция может быть, и все что угодно. Поэтому я считаю, что все-таки это эффективно.
0: Угу. Какие субсидии, какая помощь положена медикам, которые поедут в сельскую местность? Медсестры, врачи?
1: Если мы говорим о программе «Земский доктор», то единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно в размере 1 миллиона рублей, либо 1,5 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей и 750 для среднего медицинского персонала. До недавних пор мы платили только 1 миллион и 500 тысяч рублей, но затем было издано постановление губернатора об утверждении труднодоступных и удаленных территорий в Краснодарском крае, где повышенная выплата 1,5 миллиона и 750 тысяч. Есть определенный перечень населенных пунктов, которые относятся, и медики, которые там работают, имеют право на повышенную. В частности, мы не брали в своих предложениях именно географическую какую-то удаленность от крупных городов. Мы смотрели инфраструктуру, смотрели транспортное обеспечение и так далее. То есть это не обязательно где-то в дремучих лесах находится.
0: Угу. По аналитике министерства, откуда к нам едут специалисты? По-моему, я слышала о том, что даже целыми династиями к нам переезжают иногда.
1: В среднем 25-30% участников земского доктора, земского фельдшера – это медики, которые прибыли из других регионов и даже из других стран. География достаточно широкая. В основном, конечно, переезжают медики, которые немножко устали от сурового климата, более северных территорий, то есть Урал, Сибирь, Дальний Восток, и они приезжают сюда. для того, чтобы, ну, в основном начинается так, подправить здоровье, съездить в санаторий, а потом они смотрят, что здесь у нас благоприятные условия, и остаются здесь. 35-40% это местные медики, которые, ну, как я уже сказала, трудовая миграция между районами, переезжают, может быть, в связи с заключением брака и иными причинами. И 30-35% это выпускники вузов, которые впервые прибывают на работу после окончания профессиональной образовательной организации. А так география достаточно широкая. У нас есть даже земские доктора, которые прибывали из других стран, например, Республика Армения.
0: Угу. Какие основные условия получения субсидий? Каким требованиям и критериям министерства необходимо соответствовать для того, чтобы войти в этот проект?
1: Для участия в программе «Земский доктор, земский фельдшер» необходимо для начала трудоустроиться на вакантную должность, на полную ставку, и эта должность должна быть включена в программный реестр должностей, размещение которых дает право на получение единовременной компенсационной выплаты. Как правило, программный реестр формируется в декабре на вот следующий год и направляется на утверждение в Минздрав Российской Федерации. Достаточно планомерная работа. Кроме того, для того, чтобы получить субсидии за найм жилья и выплату на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, достаточно работать врачом или средним медицинским работником государственного медицинского учреждения. Ну, выплаты по жилищно-коммунальным услугам, здесь нужно быть медиком, который проживает и работает именно в сельской местности. Все должности предусмотрены постановлениями губернатора номер 65 и 299, и обращаться с такими заявлениями можно по месту работы. Для получения миллиона на первоначальный взнос по ипотечному кредиту также необходимо работать в должности врача в государственном учреждении здравоохранения на полную ставку и обратиться в Минздрав за получением этой выплаты.
0: Угу. А сколько всего медработников и врачей, и медиков среднего звена, вот по данным министерства, удалось в итоге привлечь в прошлом году? На этот год какие планы?
1: Если мы возьмем цифры в целом, то приток врачей в 2025 году у нас составил плюс 717 человек, а приток средних плюс 636 человек. По программе «Земский доктор, земский фельдшер» выплату получили 345 медиков, из которых 262 врача и 84 средних медработника. И планы по данной программе на 2026 год – это привлечь на работу 261 медицинского работника, 172 врача и 89 средних медработников.
0: Угу. А вот активно ли молодые специалисты все-таки едут в отдаленные населенные пункты? Здесь как выстраивает политику министерства?
1: В первую очередь в отдаленные должны ехать целевики. Целевики, у которых есть обязательства по договору о целевом обучении, отработать на конкретной территории. Самостоятельно также прибывают, потому что там достаточно неплохая выплата. Плюс они имеют право пользоваться и другими мерами поддержки. Например, служебное жилье, если оно есть в наличии, обязательно предоставляется таким медикам. В принципе, едут.
0: Так, а сколько средств, по данным министерства, предусмотрено по этим программам? Я так полагаю, что финансирование, конечно, меняется год от года.
1: Да, финансирование меняется. Все зависит от того, какое количество должностей. Например, по земскому доктору мы предусмотрим на следующий год. Оцениваем и спрашиваем у работодателей, каким нужно в первую очередь заместить вакансии. Традиционно уровень софинансирования с федерального бюджета по земскому доктору составляет 78%. И на этот год из федерального бюджета выделено 176 миллионов рублей. И из бюджета Краснодарского края 49 с лишним миллионов. Вот, как я сказала выше, для 261 медицинского работника. В принципе, выплаты за найм жилья и компенсация за жилищно-коммунальные услуги носят заявительный характер также. Поэтому все зависит от того, сколько будет средств потрачено, сколько заявят медицинских работников, имеющих на это право, для получения этой выплаты. По ипотечной программе традиционно не менее 300 миллионов выделяется для того, чтобы мы реализовали вот эти выплаты по ипотеке.
0: Наверняка у вас есть данные по поводу, ну, скажем так, тех муниципалитетов, которые стараются легко решить вопрос с жильем. Все-таки это базовая, основная потребность, если ты решаешься на переезд.
1: Да, действительно, муниципальным образованием предусмотрены свои меры соцподдержки медиков за счет средств своих местных бюджетов. Многие муниципалитеты предоставляют не только свое муниципальное жилье медицинским работникам, но еще и единовременные выплаты при трудоустройстве, так называемые подъемные. По нашим мониторингам они составляют в различных муниципалитетах от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Ну, в качестве примера, по 200 тысяч рублей медику платят Армавир, Красноармейский район, Павловский район. Темрюк, Новороссийск платят 500 000 рублей, Курганинский район. А вот, к примеру, Лабинский район и город-курорт Геленджик врачам платят до 1 000 000 рублей. Геленджик, кстати, еще 500 тысяч средним медработникам. Кроме того, у нас есть тоже положительный опыт, когда район поддерживает своих целевиков от района, ребят, которые учатся, и доплачивает им еще и свою стипендию. Вот, к примеру, Кореновский район администрация доплачивает стипендию своим целевикам 10 тысяч рублей в месяц. То есть муниципалитеты тоже работают над созданием благоприятных условий для развития здравоохранения.
0: Угу. Ну и самое-то главное, как подать заявку на участие в том или ином проекте, какие источники информации предоставляет Министерство здравоохранения для того, чтобы точно попасть в программу.
1: Прием заявлений от медицинских работников на предоставление выплаты по земскому доктору, земскому фельдшеру осуществляется у нас в Министерстве здравоохранения по адресу город Краснодар, улица Коммунаров, 276/1, кабинет 708. Прием документов осуществляется до середины декабря, поэтому ждем всех, кто трудоустроился на те должности, которые существуют в программном реестре. Также прием заявлений для выплаты 1 миллиона на первоначальный взнос по ипотеке осуществляется в те периоды, когда мы уведомляем все подведомственные медицинские организации по тому же адресу, но только в кабинете 707. Мы обязательно уведомляем работодателей, чтобы все работники знали, что вот сейчас идет прием. Заявления на выплаты по найму жилья и компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также постановка на учет как нуждающихся в служебном жилье подаются медиками по месту своей работы, вот чтобы не перепутали. Все заявления подаются лично, то есть пересылка не предусмотрена. В принципе, информация о программах поддержки содержится на официальном сайте на нашем министерства в разделе «Министерство», подраздел «Кадровое обеспечение». И можно будет ознакомиться со всеми программами, с условиями участия, со всеми адресами, телефонами. Также размещена информация, где, в каком муниципальном образовании, какие меры поддержки предоставляет местная власть, и, соответственно, выбрать уже себе место работы.
0: Спасибо вам огромное. О кадровом вопросе в медицине края мы сегодня говорили с Марией Пожарской, начальником отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения Краснодарского края. Мария Александровна, спасибо большое.
2: Та еще тема. На Первом радио. Кавер-проект «Все та же песня» на Первом.

где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса. Офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
0: Слушайте Первое радио Кубани. В Кореновске на частоте 103,3.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Беспилотную опасность объявили сегодня в начале 5 утра в Краснодарском крае. При получении сообщения об угрозе атаки БПЛА нужно сохранять спокойствие. Рекомендуется укрыться в помещении без окон. Если обнаружены обломки БПЛА, нужно отойти от них на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. Запрещено приближаться к обломкам и их фотографировать. Сокращение волового регионального продукта Краснодарского края замедлилось в 4,5 раза. В январе спад составлял 6%. По итогам апреля уже 1,3%. Переломить ситуацию удалось благодаря мерам, которые оперативно приняла региональная администрация, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Динамика улучшилась почти по всем базовым отраслям, но работу необходимо продолжать, отметил глава Кубани.
1: Эффективность расходования средств выходит на первый план. Сегодня каждую копейку считаем. И деньги на те цели, которые мы выделяем, на нацпроекты, на строительство социальных объектов, на любые задачи, которые в рамках наших различных программ предусмотрены, должны до копейки осваиваться. Качество освоения бюджетных средств сегодня номер один в нашей работе. Номер один. Поэтому, конечно, мы должны сегодня сохранить сбалансированность бюджета, еще очень важно. Расходы и доходы, это должен правильно быть баланс выстроен. Приоритетность должна быть.
0: Губернатор подчеркнул, что сегодня край живет в условиях серьезных вызовов, ощущает следствие охлаждения экономики страны и давления санкций. При этом Кондратьев отметил, что администрация региона продолжит выполнять свои социальные обязательства и поддерживать бизнес. В Краснодаре с 15 мая начнется капитальный ремонт улицы Командорской. Реконструкцию проведут на участке от Кирилла Росинского до бульвара Адмирала Пустошкина. Закончить ремонт планируют до конца сентября. Специалисты полностью заменят дорожное покрытие и основание дороги, а также выполнят локальный ямочный ремонт. Работы будут разделены на несколько этапов. Водителей просят быть внимательнее и учитывать

0: Володя. Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди, плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Далее встречайте утро с Николаем Бариновым и Виолеттой Дубровиной.
1: Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: На двоих.
1: 7:07 в Краснодаре. Всем доброго утра, отличного настроения. Ну что ж, сегодня 5 мая, вторник, и сегодня отмечают Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки, День водолаза в России, а еще можно отметить День принцесс и Всемирный день общения. Ну а в студии Первого радио Кубани я, Виолетта Дубровина, и Николай Баринов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Если говорить о событиях, случившихся 5 мая, давайте припомним 1764 год. В Санкт-Петербурге основано воспитательное общество благородных девиц. В 1836 в Бельгии запущена первая в Европе железная дорога. В 1912 впервые вышла в тираж

0: Шведская газета «Правда». В 21 году прошлого века состоялась презентация духов «Шанель номер 5». В 49-м был создан Совет Европы, а в 56-м в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо.
1: Я расскажу, кто родился в этот день. Певица Адель, теннисист Карлос Алькарас, певец Крис Браун, певец Крейг Дэвид и певица Ирина Салтыкова. Эти глазки, эти неземные сказки.
0: Немножко попиаримся. Первое радио Кубани зазвучало в бета-версии сервиса Яндекс.Радио. Сервис Яндекс.Радио работает в любом современном браузере, в том числе и на смартфонах. Есть и мобильное приложение. Кроме первого радио, площадка предоставляет возможность слушать более 300 радиостанций, сохранять музыку в своей коллекции, выбирать регион радиовещания и даже оставлять реакции. По-прежнему облегчают жизнь умные колонки, которые нас понимают. Достаточно попросить Алису или Марусю включить первое радио Кубани и наслаждайтесь отличной музыкой и хорошим настроением. Весь этот трехчасовой блок мы посвятим живому общению, вашим историям и играм.
1: Да, 8.40 – традиционная разминка для меломанов. Игра в песне поется. Ну а тем, кто претендует на звание самого внимательного, предлагаем квест. Он же тест на эту суперспособность. В каждом часе после звукового сигнала «Время разбрасывать числа» в эфире появится число. Вы его запомните, куда-нибудь запишите, но уже в конце программы присылайте все три числа на наш номер 8-918-357-3584. И не забывайте, что у нас идет прямая трансляция. Проходит она во ВКонтакте. Наше сообщество так и называется «Первое радио Кубани». Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и свои сообщения можете оставлять под трансляцией.
2: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: России.
1: Реклама на Первом радио.
2: Маленькие дети – большая ответственность. Если рядом водоем, море, река, пруд, даже детский бассейн, важна каждая секунда родительского внимания. Ценой этой секунды может стать детская жизнь. За 2025 год на Кубани 24 ребенка утонули. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
3: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
4: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
5: Время разбрасывать числа.
6: 31.
7: Шагом марш!
8: Первое радио Кубани совместно с прославленными героями спорта Кубани в рамках пропаганды здорового образа жизни и правильной настройки на день представляет утреннюю гимнастику.
9: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Чернова. Я бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике. Первая в истории семиборка, выигравшая юношеский чемпионат мира и взрослое мировое первенство. Сегодня утреннюю зарядку для вас проведу я. И мы будем укреплять ноги, бедра, чтобы оставаться молодыми и красивыми много-много лет. Итак, первое упражнение – приседания. Встаем ровно, две ноги на ширине плеч, поднимаем руки вверх, это раз, на два, сгибаем коленки и касаемся руками пола, это два. Начинаем выполнять упражнение. Раз, два, раз, вверх, два, вниз, раз, вверх, два, вниз. Выполняем упражнение в умеренном темпе, контролируем все движения. Еще раз, вверх, два, вниз. Замечательно. Следующее упражнение – выпады. Ставим одну ногу вперед и приседаем вниз. Потом поднимаемся и повторяем на другую ногу. Начинаем выполнять упражнение. Раз, присели, два, выпрямились. Раз, присели, два, выпрямились. Хорошо, поменяли ногу. Раз, присели, два, выпрямились. Раз, два. Вы большие молодцы. На сегодня это все. Желаю вам чудесного дня. Надеюсь, эти упражнения помогут вам взбодриться и поднимут настроение.
5: Утренняя гимнастика на Первом радио Кубани. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Так, подумал я, о чем бы нам сегодня поговорить? Честно признаюсь, друзья, я сейчас под впечатлением. Помните, мы когда-то по школьной программе проходили «Горького детства»? Это трилогия «Детство в людях» и «Мои университеты», и я ее сейчас перечитываю уже глазами взрослого человека.
1: Иначе?
0: Совершенно по-другому, конечно. И вот что мне пришло в голову. Никогда раньше, как мне кажется, и я попытался поискать в интернете эту информацию, никогда раньше взрослому человеку не могло бы даже в голову прийти, что у ребенка можно чему-то поучиться. Потому что, ну, с детства нас учат, что взрослые — это те, кто знает лучше, те, кто прошел огонь, воду и медные трубы, те, у кого есть опыт, зрелость и право голоса.
1: По поводу права голоса, вот вспомни, что даже вот, не знаю, как в твоем детстве, но в моем детстве, если взрослые собирались где-то на кухне, да, что-то они обсуждали, какое-то застолье было, то ребенку там места не было, и всегда говорили так: иди в свою комнату или иди погуляй. То сейчас
0: даже
1: тенденция какая?
0: Даже если это твой день рождения, и взрослые собрались его отметить.
1: Да-да-да-да-да. Ну, потому что к своему дню рождения ты, в принципе, не имеешь никакого отношения.
0: Не твой это праздник. Подрастешь, сам себе будешь отмечать.
1: То есть сейчас это настолько все изменилось, да, мы советуемся с детьми, мы вместе проводим время. Хорошо это или плохо, но время покажет.
0: Ну да, получается, что мы привыкли, как будто бы наш долг — передавать знания младшим. Учить их, наставлять, предостерегать от ошибок. Однако в уже 20 веке пошла такая тенденция, что мы, по идее, должны учиться у детей не меньше, чем они у нас. Не всякий готов это признать, не потому что стыдно, а потому что даже в голову не приходит, что маленький человек может знать что-то такое, чего ты не знаешь.
1: Ой, слушай, Коль, я думаю, тут дело не в знаниях. Да, дети действительно знают меньше. Они, конечно, не умеют читать налоги, не знают, как правильно заполнять декларацию. Но, честно говоря...
0: Я не умею, честно тебе скажу.
1: Это точно. Но есть вещи, которые мы, взрослые, со временем все-таки разучились чувствовать, да? Например, радоваться без причины. Удивляться каким-то очень простым вещам. Прощать без условий. И вот в этом смысле, наверное, дети — это наши учителя, да?
0: Так я, получается, ребенок, смотри, налоги я считать не умею, а радоваться без причины могу. Удивляться простому тоже запросто. Прощать без условий, ну, смотря кому, но в целом, да, могу и так.
1: Ну, слушай, если тебе нравится такая позиция ребенка, дело, конечно, твое. Но, тем не менее, ты отец семейства, да? Ты,
0: к сожалению.
1: Да, отвечаешь и за жену, и своих детей. Вообще, за все абсолютно. Поэтому вот как-то, Баринов, как бы тебе не хотелось впасть в детство, не получится.
0: Про сожаление, это, конечно, шутка. Ну, а вообще, в целом, друзья, сегодня мы предлагаем вам вспомнить не то, чему вы научили своих детей, а то, чему они научили вас. Может быть, вы перестали бояться ошибок после того, как увидели, как ребенок спокойно там встает, после падения идет дальше. Или научились говорить «нет» без чувства вины, или поняли, что счастье не в количестве заработанных денег.
1: Или не отдаете свою машинку.
0: А я, кстати, попробую. Докуп на детской площадке. Ну, дай мальчику свою машинку покататься, или ну дай ему на велосипеде или на самокате прокатиться. Mm-hmm. Попробуй так со взрослым. Ну дай мне свою машинку
1: покатиться. А я тебе лопатку.
0: Да, что такое жадина? Нет. В общем, друзья, пишите нам, мы с Виолеттой будем зачитывать ваши истории. 8-918-357-3584. Пишите нам при помощи Макс, либо в ВК под видеотрансляцией.
2: Утро на двоих. Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба». Невралгии лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В соответствии с решением президента Владимира Путина, Россия объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. При этом в ведомстве обратили внимание на заявление Владимира Зеленского, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае по центру Киева будет нанесен ответный массированный ракетный удар, от которого Россия ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям. В Краснодарском крае в активной стадии реализации находятся более 700 инвестпроектов. Такие данные озвучили на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. С докладом выступил замглавы края Александр Рупель. По его словам, инвестиции на Кубани сегодня перестраиваются, бизнес адаптируется к новым условиям, перераспределяет финансовые потоки и сдвигает сроки реализации проектов. Рупель отметил, что с огромным отрывом в инвест-портфеле региона на первых местах располагаются санаторные, курортная сфера и промышленность. В Краснодаре продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Жители кубанской столицы могут определить, какие именно скверы, парки и зоны отдыха будут обновлены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в список вошли 7 зеленых зон. Проголосовать можно двумя способами. Первый – онлайн через госуслуги, второй – с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах, общественных местах и на мероприятиях. На Кубани участники обучения «Воронка инновационных стартапов» заработали 9 миллионов рублей, успешно защитив проекты по информационным и агротехнологиям, медицине, промышленности, образованию и цифровым сервисам. За время акселератора команды получили более 20 консультаций с отраслевыми экспертами, чтобы доработать свои продукты, уточнить бизнес-модели и усилить рыночные позиции. Об этом сообщил руководитель Департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько. Акселератор идеи проводит по НАС-проекту «Эффективная конкурентная экономика», Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке Регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. И последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск, чтобы выспаться. Как рассказали специалисты турбизнеса, высокие нагрузки и тревожная повестка сформировали запрос на антистресс-отдых. Туристы выбирают уединенные базы на природе или отели с оздоровительными программами. Однако массовым тренд пока не стал. Специализированных отелей на рынке крайне мало. Далее о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре сейчас в плотном потоке Лоцманская от Лаперуза до железнодорожного переезда, Тургеневское шоссе от Кубанской до Тургеневского моста. Сбросить скорость придется на Ростовском шоссе от Крыжовничной до остановки 12 километр, а также на Дзержинского от улицы Александра Покрышкина до Кореновской. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Итак, пора обратиться к звездам. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
1: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите в этот день любые виды легкомыслия.
0: Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
2: Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов.
0: Львы, природное чутье не допустит, чтобы во вторник вы сделали неправильный выбор.
2: Девы, в этот день вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое.
0: Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
2: Скорпионы, принимайте гостей. День подходит для отдыха в компании.
0: Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
2: Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы.
0: Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать.
2: Рыбы. Пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.
0: Звучит как угроза, но вне зависимости от того, под каким знаком зодиака вы родились, всем прекрасного настроения. Далее также оставайтесь с Первым радио Кубани.
3: Утро на двоих. Слушайте Первое радио Кубани. В Апшеронске на частоте 107.3.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
5: Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta@nef.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
6: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
7: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф.
8: Уве шина. Угрэн 109-230-907-28.
9: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края.
13: Что такое коррупция? Подкупить? Дать взятку? Нет. Коррупция – это стыд, риск разрушить карьеру и судьбу. Не позорь себя, живи по совести. О фактах коррупции можно сообщить по телефону администрации Краснодарского края. 8 861 268 60 44. Вместе победим коррупцию.
14: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
15: Шагом марш!
16: Первое радио Кубани совместно с прославленными героями спорта Кубани в рамках пропаганды здорового образа жизни и правильной настройки на день представляет утреннюю гимнастику.
17: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Чернова. Я бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике. Первая в истории семиборка, выигравшая юношеский чемпионат мира и взрослое мировое первенство. Сегодня утреннюю зарядку для вас проведу я, и мы будем укреплять ноги, бедра, чтобы оставаться молодыми и красивыми много-много лет. Итак, первое упражнение – приседания. Встаем ровно, две ноги на ширине плеч, поднимаем руки вверх, это раз, на два, сгибаем коленки и касаемся руками пола, это два. Начинаем выполнять упражнение. Раз, два, раз, вверх, два, вниз, раз, вверх, два, вниз. Выполняем упражнение в умеренном темпе, контролируем все движения. Еще раз, вверх, два, вниз. Замечательно. Следующее упражнение – выпады. Ставим одну ногу вперед и приседаем вниз. Потом поднимаемся и повторяем на другую ногу. Начинаем выполнять упражнение. Раз, присели, два, выпрямились. Раз, присели, два, выпрямились. Хорошо, поменяли ногу. Раз, присели, два, выпрямились. Раз, два. Вы большие молодцы. На сегодня это все. Желаю вам чудесного дня. Надеюсь, эти упражнения помогут вам взбодриться и поднимут настроение.
16: Утренняя гимнастика на Первом радио Кубани. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: «Утро на двоих».
1: Вот хоть и говорят, что яйца курицу не учат, тем не менее, даже в психологии есть понятие «обратная социализация». Это когда младший учат старших. Раньше это касалось в основном технологий. Дети объясняли родителям, как пользоваться компьютером, телефоном, интернетом. Да. А сегодня это явление...
2: Как сделать рилс?
1: Да-да-да, стало глубже. Дети учат уже не только нажимать кнопки. Они учат быть здесь и сейчас, а не в вечных мыслях о будущем. Учат замечать детали, которые взрослые переставали видеть. Учат радоваться моменту, а не гнаться за недостижимым идеалом.
2: Да, но, к сожалению, это очень короткий период. Примерно дети до 4 лет, как мне кажется. Знаешь, Коль, есть известный эксперимент. В общем, детей и взрослых попросили придумать необычное применение обычным предметом. И дети справились лучше. Не потому, что они умнее, а потому, что у них нет этого внутреннего цензора, когда, знаешь, внутри тебя кто-то говорит: так, это нельзя так делать, так вообще не делают, это глупо, это неправильно. Ну и взрослые боятся выглядеть смешными, а детям... Детям, как я уже ранее говорила, до определенного возраста все равно. И вот эта их свобода от оценки – это то, что, как мне кажется, мы теряем с годами.
1: Ну, такие эксперименты работают не только с детьми. В целом, вот такой дилетантизм определенный, но при наличии гибкого ума, живого смекалки. Ума, смекалки, да, и, скажем так, природного таланта или хотя бы склонности позволяет добиваться неожиданных результатов в том месте, где профессионалы, воспитанные на какой-то школе, просто не видят из-за зашоренности либо из-за каких-то усвоенных правил. Поэтому здесь, ну, не только с детьми это работает. И тем не менее, эксперимент интересный, конечно. Дети, значит, лучше, говоришь, справлялись, да?
2: Угу.
1: Хорошо, друзья, мы сегодня задаем вам вопросы. Расскажите нам, чему вы научились от ваших детей. На этот вопрос нам уже успела ответить Елена. Вот что она пишет. Мой сын в 5 лет спросил: «Мама, почему ты всегда грустная? У тебя же есть я». Я вдруг внезапно поняла, что моя депрессия – это не обстоятельство, это внутренняя проблема. И что я, взрослая тетя, учусь у маленького человека быть счастливой. Не потому, что все хорошо, а потому, что есть ради кого стараться. Спасибо моему сыну. Елена, это вы тоже умничка, что вы сумели заметить то, чему стоит поучиться.
2: Да, вообще фраза такая очень интересная, да? «Мам, почему ты всегда грустна? У тебя же есть я, твое солнышко».
1: С детской непосредственностью. Иди, кстати, посмотри, какой я портрет тебе там на обоях нарисовал.
2: Да-да-да-да. Сразу полегчает.
1: Да. 8-918-357-3584, друзья, в Макс пишите нам, либо под трансляцией в ВК.
0: «Утро на двоих».
3: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской». Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розливой минеральной воды «Горячий Ключевской» – это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В соответствии с решением президента Владимира Путина, Россия объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. При этом в ведомстве обратили внимание на заявление Владимира Зеленского, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае по центру Киева будет нанесен ответный массированный ракетный удар, от которого Россия ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям. В Краснодарском крае в активной стадии реализации находится более 700 инвестпроектов. Такие данные озвучили на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. С докладом выступил замглавы края Александр Рупель. По его словам, инвестиции на Кубани сегодня перестраиваются, бизнес адаптируется к новым условиям, перераспределяет финансовые потоки и сдвигает сроки реализации проектов. Рупель отметил, что с огромным отрывом в инвест-портфеле региона на первых местах располагаются санаторные, курортная сфера и промышленность. В Краснодаре продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Жители кубанской столицы могут определить, какие именно скверы, парки и зоны отдыха будут обновлены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в список вошли 7 зеленых зон. Проголосовать можно двумя способами. Первый – онлайн через госуслуги, второй – с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах, общественных местах и на мероприятиях. На Кубани участники обучения «Воронка инновационных стартапов» заработали 9 миллионов рублей, успешно защитив проекты по информационным и агротехнологиям, медицине, промышленности, образованию и цифровым сервисам. За время акселератора команды получили более 20 консультаций с отраслевыми экспертами, чтобы доработать свои продукты, уточнить бизнес-модели и усилить рыночные позиции. Об этом сообщил руководитель Департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько. Акселератор идеи проводит по НАС-проекту «Эффективная конкурентная экономика», Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке Регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. И последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск, чтобы выспаться. Как рассказали специалисты турбизнеса, высокие нагрузки и тревожная повестка сформировали запрос на антистресс-отдых. Туристы выбирают уединенные базы на природе или отели с оздоровительными программами. Однако массовым тренд пока не стал. Специализированных отелей на рынке

0: Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ИП «Мороз-ЮЭЛ».
1: По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре сейчас в плотном потоке Лоцманская от Лаперуза до железнодорожного переезда, Тургеневское шоссе от Кубанской до Тургеневского моста. Сбросить скорость придется на Ростовском шоссе от Крыжовничной до остановки 12 километр, а также на Дзержинского от улицы Александра Покрышкина до Кореновской. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка от 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
1: Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.

0: на двоих.
1: Знаешь, Коленька, вот философы давно заметили, что дети – это не уменьшенные копии взрослых, а вот знаешь, как будто бы это существа вообще с другой оптикой, потому что они видят мир не таким, какой он есть, а таким, каким он мог бы быть. Чувствуешь разницу?
2: Еще бы.
1: Вот у них нет цинизма, нет уверенности, что вот, знаешь, как сейчас говорят, ой, все плохо, ничего не изменится.
2: Ничего, это их ожидает.
1: Они верят все еще в чудеса. Не потому что наивно, а потому что они знают, почему это чудес не бывает. Все бывает. И эта вера иногда делает их сильнее нас, потому что она позволяет действовать там, где взрослый уже, знаешь, может просто опустить руки, как-то отчаяться.
2: Да, детская вера может быть и опасной, если ее не направлять. Это, знаешь, поверит ребенок, что если очень сильно захотеть, то экзамен сдастся сам собой, или там, что родители помирятся, если он будет хорошо себя вести. Мне кажется, что все-таки взрослые должны здесь объяснять, что чудеса, конечно, могут случаться, но, в общем-то, как результат усилий. И это такой, знаешь, деликатный урок. Его надо правильно еще преподать, чтобы не убить веру в чудо, но добавить к ней понимание ответственности за свою жизнь и вообще самого механизма, как, в общем-то, это чудо происходит. Потому что у всего же есть свой механизм какой-то, да?
1: Ой, это точно. Слушай, а еще у нас есть сообщение.
2: Давай переступим.
1: Да, Татьяна написала. Доброе утро. Нашему младшему внуку в конце июля будет 3 года. Долгое время он молчал и только пальчиком или криком показывал свое желание, ну, либо недовольство. Дети терпеливо с ним занимались, и в конце января малыша вот просто прорвало. Теперь повторяет все за всеми. Есть у него слово «мой». «Мой папа, моя мама, мой Миша, мой Вова», добавляет это всегда, это очень мило, проявляет свою любовь к нам.
2: Так, Татьяна, и
1: а
2: мы...
1: А вас чему научил?
2: Видимо, употреблять слово «мой» вполне возможно. А может быть, просто радоваться, глядя на то, как очень просто все происходит, ко всему добавляешь слово «мой», а всем вокруг становится весело. Может быть, так? В общем, Татьяна, мы... Да, нам приходится догадываться, чему вы научились. Вы об этом прямо не пишете. Напишите. Марина пишет нам. Так, я так понимаю, что первую часть сообщения можно не зачитывать. Да, Марина, надо начать вот отсюда. Приведя сына на репетицию линейки к 1 сентября, встретила восклицательный возглас. «Мариночка, как же мы давно не виделись, как же я часто вспоминаю твое выступление на новогоднем празднике. Танец из танцор диско, помнишь, такая раскрепощенная, дала нам всем понять, кто стеснялся, что такое уверенность и что такое свои собственные силы. Это была моя классная руководитель, учитель пения, и, честно говоря, было неожиданно и для меня, и для моего сына, что я чему-то научила в 8 классе. Каждое утро мой сын аккуратно заправляет свою постель, да, это я его научила, но дочь не любит заправлять, да и на потом откладываю. Но видя, как в доме постель заправлена, и причем только одна кровать, всем становится стыдно, и да, получается, что сын учит теперь меня, как должно быть. Вот оно как.
1: Молодчина.
2: Сначала мама говорит, постель надо заправлять, потом мама уже из чувства стыда думает, ну, сын научила. Чего ж, теперь придется и самой на свою голову. Да, Марина?
1: Наташа написала. Сын научил меня не бояться выглядеть глупо. Я всегда с ней стеснялась всего. И петь, и танцевать. Вообще проявлять эмоции. А он просто выходит на улицу и начинает петь во весь голос. Ему все равно, что скажут, и что на него все смотрят. Я сначала тоже краснела, а потом поняла. Ведь он прав. Жизнь слишком коротка, чтобы бояться чужого мнения.
2: Ну, хорошо, что только петь и танцевать, а то детям многое позволительно делать на людях.
1: В наше-то время.
2: Ну, да. 8-918-357-3584. Пишите, друзья, при помощи Макс, отправляйте нам сообщение. Ближе к финалу часа мы определим, кому сегодня достанутся призы от первого радио Кубани.
0: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
4: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
6: А я кладовую.
7: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «З. Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
8: Радио «Кубани» представляет. Большая кубанская энциклопедия.
9: Северская.
8: География.
10: Станица в юго-западной части Краснодарского края расположена на реке Убин при выходе ее из ущелья. Северская находится на расстоянии 34 километров до Краснодара, а до Новороссийска – 110 километров. Климат умеренно-континентальный, близость зеленых горных массивов и наличие водоемов смягчает летнюю жару. Средняя летняя температура воздуха составляет плюс 26, зимняя – минус 2 градуса. Зимы малоснежные, кавказские хребты надежно защищают станицу от ветров.
8: Население.
10: На сегодняшний день в станице Северской проживает 27 тысяч человек.
8: История.
10: Станица основана в 1864 году запорожскими казаками из Азовского казачьего войска. Возглавлял переселенцев урядник Григорий Волик. Годом ранее в этом месте произошел крупный бой между черкесами и отрядом Северского драгунского полка. По желанию великого князя Михаила Николаевича, станица и была названа Северской в честь этого полка. Станица входила в Екатеринодарский отдел Кубанской области. Местные казаки служили в первом Екатеринодарском кошевого атамана Чепики полку. По статистике, на 1881 год в Северской находилось 278 дворов, 2 кузницы, 1 пасека и 3 лавки. Проживало 707 мужчин и 687 женщин.
8: Экономика.
10: Экономика представлена строительной, транспортной, нефтеперерабатывающей отраслями, развито сельское хозяйство, птицеводство, пчеловодство, животноводство, садоводство, а также крестьянско-фермерские хозяйства.
8: Достопримечательности.
10: Рядом со станицей находится множество древних курганов. Около Северской была обнаружена одна из самых древних в Восточной Европе стоянок первобытного человека времен палеолита. Она считается памятником республиканского значения. По легенде, в 1881 году в одном из курганов под Северской были обнаружены драгоценные украшения и изделия, датируемые началом первого века до нашей эры.
8: Большая кубанская энциклопедия.
0: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: «Утро на двоих».
1: Знаешь, я сейчас вот вспоминаю, а чему же меня научили мои дети? Самое первое, что пришло на ум – терпению. Вот терпению, особенно тогда, когда ребенок учится есть. О, боже мой! В общем, у меня сейчас практически стальные нервы. Я вырастила двоих дочерей, которые никогда никуда не торопились.
2: Ой, ты знаешь... Есть такая категория людей, которые считают, что очень важно уметь просить о помощи. Я об этом слышал неоднократно, ну, скажем так, от психологов. У меня их в окружении становится все больше. Причем я никаких усилий для этого не делаю, я к ним не хожу.
1: Это звоночек уже баринов.
2: Да, такое ощущение, что их ко мне притягивает. Нет, ты не поверишь, но у меня вот несколько...
1: Ты хороший пациент.
2: Не, мне кажется, они просто, знаешь, как ищут, где еда, такие, ну и в поисках еды просто такие набрасываются на все, что шевелится. Ну, а пока, поскольку я еще пока шевелюсь, вот, соответственно, их вокруг меня и пособиралось. Так вот, они считают, что умение просить о помощи – это важный навык, и этому можно учиться у детей. Ну, типа, дети же не боятся показаться слабыми, там, некомпетентными. Ребенок, если ему что-то нужно, просто говорит, там, помоги. И не видит в этом...
1: Сделай.
2: Да, ничего постыдного. А взрослые якобы часто страдают в одиночку, потому что признаться в своей беспомощности им страшнее, чем, собственно, сама эта беспомощность. И как будто бы этому тоже стоит поучиться у детей. Ну, не знаю. Как по мне, так... Спорное заявление, если честно. Ну да ладно, мы сегодня задаем вопросы, друзья, чему вам удалось научиться у ваших детей, и вы с нами делитесь вашими историями.
1: Владимир написал: «Внук научил меня, что с возрастом можно не умом, а чувством жить. Я всегда все анализировал, взвешивал, искал выгоду, а он просто смотрит на вещи и говорит: это красиво, мне это нравится, это здорово». И я, глядя на него, тоже начал спрашивать себя, не выгодно ли, а приятно ли. И жизнь стала легче.
2: Угу. Кристина пишет: «Дочь научила меня, что я не умею, это не приговор. Я всегда боялась готовить сложные блюда. Думала, что у меня не получится. Она сказала: мам, давай попробуем вместе. Если не получится, ну, поедим яичницу». Попробовали. Получилось, конечно, не идеально, но вкусно. Экспериментировать стараюсь все чаще. Знаете, Кристина, вы мне напомнили историю, как я тут буквально на днях жарил шашлык. Вот, по-моему, получилось приблизительно так же, как вы описали.
1: Сносно, да?
2: Нет, не идеально. Но вкусно.
1: Ну, просто больше нечего было поесть.
2: Нет, это, конечно, не тот шашлык, который, ну, мастера готовят. Ну, во-первых, на свежем воздухе. Во-вторых, горяченький.
1: Ты забыл сказать, что у моря.
2: У моря, да. Несмотря на то, что ветер, конечно, на Азове серьезный.
1: Что-то ты мне сразу перестал нравиться.
2: Нет, я хочу тебе сказать, что...
1: перестал ты мне нравиться.
2: Хочу тебе сказать, что...
1: На море шашлыки...
2: А, ну да, у тебя, получается, не так радужно прошли эти выходные.
1: Да,
2: ну, будем надеяться, что те, которые на нас надвигаются, будут удачнее. Друзья, впереди у нас игра. Игра называется «В песне поется». Желаете принимать участие? Не переключайтесь.
0: «Утро на двоих». Кавер-проект «Все та же песня» на

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, а также над территориями 19 регионов страны. В этом списке есть и Краснодарский край. С 4 часов утра на Кубани действует режим беспилотной опасности. Собственные доходы казны Краснодарского края в этом году должны составить 630 миллиардов рублей. Такую цель в ходе профильного совещания поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в этом году доходы регионального бюджета упали. Впрочем, незначительно. Причина спада – объективные обстоятельства. Край живет в условиях серьезных вызовов. Ощущает следствие охлаждения экономики страны и давление санкций, отметил Кондратьев. При этом губернатор подчеркнул, что администрация региона продолжит выполнять свои социальные обязательства и поддерживать бизнес. Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет «Парламентская газета». Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. Если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи станет основанием для недопуска к экзамену. Базовый медосмотр могут пройти сегодня жители хутора Ленина. Там с 9 утра до 2 часов дня работает мобильный комплекс «Маршрут здоровья». В нем есть возможность измерить давление, рост и вес, проверить уровень сахара и холестерина, а также оценить работу сердца. Доступна также консультация терапевта. Чтобы попасть на прием, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Организатор акции – Министерство здравоохранения Краснодарского края. В преддверии 9 мая на матчах Кубка России по футболу исполнят песни, посвященные победе в Великой Отечественной войне. В частности, в столице Кубани на Озон-арене перед финальным поединком пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо» выступит лидер группы «Сургановый оркестр» Светлана Сурганова. Она исполнит песню «На безымянной высоте», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Напомню, матч начнется в четверг в 20 часов 30 минут. Далее о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: Скопился транспорт на Мира в поселке Ильском, затруднения в Абинске на улице Советов, в Новороссийске на Анавском шоссе, магистральные, элеваторные, Сака-Иванцетти, Судостальской. В Сочи стоит Донская, в Анапе заторы на Мира и Шоссейный, в Яблуновском не протолкнуться на Дорожной, Промышленной, Новой и Коммунаров. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре сейчас серьезные пробки на Тургеневском шоссе от Северной Дамбы до моста, заторы на Западном обходе, Калинина, Московской, Кирилло-Росинского, Дзержинского и Сорокалетия Победы. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Время разбрасывать числа.
2: 55.
1: Реклама на Первом радио.
3: Нужна гастроскопия и колоноскопия?
2: Только без боли и по доступной цене.
3: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор.
8: Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-289-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
12: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
11: И что там?
12: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
11: Понял. Выезжаю.
13: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
14: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
15: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
16: 5 мая 1945 года.
17: Войска 3-го Белорусского фронта ведут ожесточенные бои на косе Фриш-Нерунг. Наступление осложняется рельефом местности, повсюду непроходимые леса. На каждом шагу бойцы Красной Армии встречают минные поля. Несмотря на упорное сопротивление, советские пехотинцы выбили гитлеровцев из опорного пункта Шотланд. Соединения 2-го Белорусского фронта овладели крупным портом и военно-морской базой противника в Балтийском море Свинемюнд. Полностью расчищены острова Волин и Узедом. Освобождено 10 населенных пунктов.
18: Войска 1-го Белорусского фронта продвинулись юго-западнее Бранденбурга. Заняты несколько городов, включая Бург и Рослау. В плен сдались около 3000 немецких солдат и офицеров.
19: Бойцы 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника и продвинулись на 20 километров. Немцы выбиты из городов Хоф и Берн. Другие наши части владели железнодорожной станцией Домштадль.
18: Пехотинцы, танкисты, артиллеристы 2-го Украинского фронта, подавив огневые точки немцев, взяли город Кромержиш. Остатки гитлеровцев беспорядочно бежали. Фашистские захватчики терпят колоссальные потери. Победа близка.
15: Фронтовые сводки. Дорога к миру. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Успешнее поется.
1: Итак, прямо сейчас мы разыграем пригласительные билеты на выставку «Русский авангард», которая состоится у нас в нашем замечательном музее, Краснодарском художественном музее имени Федора Акимовича Коваленко. Выставку можно посетить до 17 мая. И прямо сейчас внимательно послушайте Николая Баринова.
2: Загадочку вам загадаю, она, как всегда, будет состоять из двух частей. В первой части поговорим об известной артистке, во второй обсудим песню. Уверен, что с первой части вы справитесь легко, над второй придется подумать, но, надеюсь, и это у вас тоже получится. Итак, говоря об артистке, она настолько часто у нас появляется, все известные факты уже были неоднократно перечислены, повторяться не очень хочется, поэтому, друзья, сегодня будет такой ребус или шарада, в общем, как хотите, так и называйте. Суть от этого не меняется. Помните, пока над седой равниной моря гордо реял буревестник, глупый пингвин робко прятал тело жирное в утесах, а чайки бедные метались, пряча ужас перед бурей, был еще один вид птиц, которые стонали от того, что им недоступно наслаждение битвой жизни. Вот вспомните, что это были такие за птицы, и заодно фамилию нашей героини. Образуйте от этого вида птиц, они очень созвучны. Надеюсь, у вас уже получилось, круг поисков сузился, давайте приступим к песне. Название песни говорит нам о том, что органы зрения могут отражать не только душу, но и пространство над землей со всеми его облаками и прочими объектами. В припеве песни девушка сообщает о том, что без любимого человека ей сложно отыскать воздушную и водную стихии, даже несмотря на то, что они находятся внутри ее собственного тела. И потому она обращается с просьбой сохранить и то, и другое навеки вечные.
0: Утро на двоих. Реклама на Первом радио.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Потеря волос – не приговор. В клинике в надежных руках мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
6: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
0: Цитаты на века на Первом радио.
11: Судьба любого человека на деле заключается в одном единственном мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Это реплика из рассказа аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса «Алеф», впервые опубликованного в 1945 году. В своем творчестве писатель обращался к мотиву поиска. Поиска смысла жизни, Бога, истины, высшего начала, человеческой души, любви, бессмертия, покоя.
0: Цитаты на века.
11: Судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в одном единственном мгновении. В том мгновении, когда человек раз навсегда узнает, кто он. В последние дни июня 1870 года он получил приказ поймать злоумышленника, виновного перед правосудием в двух смертях. Человек этот бежал из войск, которыми командовал на южной границе полковник Бенито Мачадо. Однажды по пьянке в публичном доме он убил негра, а в другой раз, тоже во время попойки, подвернувшегося под руку сторонника Росаса. В сообщении указывалось, что родом он из Лагуна Колорадо. И именно в этом месте 40 лет назад беда настигла повстанцев, и тела их остались там, на радость воронью и бродячим псам. оттуда вышел Мануэль Месса, которого казнили на площади Победы под грохот барабанов, старавшихся заглушить его гнев. Отсюда же был и неизвестный, что зачал Круса, а сам погиб во рву от смертельного удара саблей, воевавшей в Перу и в Бразилии. Крус позабыл название места, но теперь с легким и необъяснимым беспокойством узнал его. Преступник, уходя верхом на лошади, петлял по зарослям. Все-таки солдаты окружили его ночью 12 июля. Он схоронился в высоком жнивье. Тьма была почти непроглядная. Крус со своими людьми, спешившись, осторожно подступал к зарослям, в колеблющейся глубине которых спал или подстерегал их неведомый человек. Закричала птица чаха. Тадео и Сидору Крусу показалось, будто однажды он уже пережил этот миг. Преступник вышел из укрытия, чтобы сойтись с ними в открытом бою. Он показался Крусу ужасным. Отросшие волосы и пегая борода будто съели его лицо. По причине совершенно очевидной, я не стану описывать их схватку. Достаточно сказать, что преступник тяжело ранил или убил нескольких людей Круса. А Крус, сражаясь в потемках, это его тело сражалось в потемках, начал прозревать и понял, что одна судьба ничем не лучше другой, но каждый человек должен почитать то, что несет в себе, и что нашивки и форма только мешают и путают. Он понял, что его исконная участь – участь волка, а не собаки и своры. И еще понял, что тот, другой – это он сам. Над необъятной равниной светало, Крус бросил оземь форменную фуражку и, закричав, что он не пойдет на злодеяние и не станет убивать храброго человека, стал биться против своих солдат вместе с беглым Мартином Фьеро. Хорхе Луис Борхес. Алиф.
8: Что написано пером, обретает крылья. Цитата на века с Константином Курганским.
12: Первое

0: песне поется.
1: Ну что ж, есть у нас победитель, хоть и не все ответы были правильными, которые вы нам отправили, но все-таки мы свой выбор сделали. Но прежде я предлагаю послушать правильный ответ.

0: Помните такое расхожее выражение «глаза – зеркало души»? Но вот Полина Гагарина уверяет нас, что на самом деле глаза могут отражать не только внутреннее наше состояние, но и окружающее пространство. И если поднять голову к небу, то, соответственно, небо-то в глазах и отразится. При этом ничто не мешает внутри плескаться соленой воде, то бишь море внутри. Ну вот совместила в себе обе стихии, получается, Полина Гагарина. Вы абсолютно верно узнали артистку, фамилию ее можно считать образованной от рода птиц, гагары они называются, те самые, которые стонут, потому что им недоступно наслаждение битвой жизни. Это песня о буревестнике Максима Горького.
1: Птичку жалко.
0: Есть такое. Кому мы отдаем приз?
1: Итак, пригласительные билеты на выставку «Русский авангард» достаются Юлии. Юлечка, мы вам в ответном сообщении все расскажем, все покажем и билетики предоставим.
2: Утро на двоих. Слушайте первое радио Кубани. В Ейске на частоте 102.4.

В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, а также над территориями 19 регионов страны. В этом списке есть и Краснодарский край. С 4 часов утра на Кубани действует режим беспилотной опасности. Собственные доходы казны Краснодарского края в этом году должны составить 630 миллиардов рублей. Такую цель в ходе профильного совещания поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в этом году доходы регионального бюджета упали. Впрочем, незначительно. Причина спада – объективные обстоятельства. Край живет в условиях серьезных вызовов. Ощущает следствие охлаждения экономики страны и давление санкций, отметил Кондратьев. При этом губернатор подчеркнул, что администрация региона продолжит выполнять свои социальные обязательства и поддерживать бизнес. Правительство России утвердило новое правило сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. Если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи станет основанием для недопуска к экзамену. Базовый медосмотр могут пройти сегодня жители хутора Ленина. Там с 9 утра до 2 часов дня работает мобильный комплекс «Маршрут здоровья». В нем есть возможность измерить давление, рост и вес, проверить уровень сахара и холестерина, а также оценить работу сердца. Доступна также консультация терапевта. Чтобы попасть на прием, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Организатор акции – Министерство здравоохранения Краснодарского края. В преддверии 9 мая на матчах Кубка России по футболу исполнят песни, посвященные победе в Великой Отечественной войне. В частности, в столице Кубани на Озон-арене перед финальным поединком пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо» выступит лидер группы «Сургановый оркестр» Светлана Сурганова. Она исполнит песню «На безымянной высоте», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Напомню, матч начнется в четверг в 20 часов 30 минут. Далее о пробках. Скопился транспорт на Мира в поселке Ильском. Затруднения в Абинске на улице Советов. В Новороссийске на Анавском шоссе. Магистральные, элеваторные, Сака-Иванцети, Судостальской. В Сочи стоит Донская. В Анапе заторы на Мира и Шоссейный. В Яблуновском не протолкнуться на Дорожной, Промышленной, Новой и Коммунаров. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре сейчас серьезные пробки на Тургеневском шоссе от Северной дамбы до моста. Заторы на Западном обходе. Калинина, Московской, Кирилло-Росинского, Дзержинского и Сорокалетия по Победы. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайте.

0: На двоих.
1: В японской культуре есть такое понятие, как ребенок, который остается в душе взрослого.
2: И там, наверное, еще какое-нибудь слово японское. Какое-нибудь.
1: О, отлично, да. Это не инфантильность, а способность. Слушай, у тебя вот прям талант к языкам.
2: Думаешь,
1: продолжай, да.
2: В Японию пора съездить.
1: Уже пора,
2: посмотреть,
1: да.
2: Как там.
1: Это, в общем,
2: не... Межкультурные связи наладить с японскими радиостанциями.
1: Обязательно. Так я продолжу, позволь, пожалуйста.
2: А, пожалуйста.
1: Итак, это не инфантильность, а способность удивляться, радоваться, смотреть на мир открытыми глазами. И тот человек, который сумел сохранить эту способность, считается мудрее того, кто эту способность потерял. Но, к сожалению, мы, когда вступаем уже во взрослую жизнь, да, мы это все как-то теряем. К сожалению.
2: И все равно, я настаиваю, что, конечно, идеализировать детей не стоит, они тоже могут быть и жестокими, и эгоистичными, и недальновидными, да что там могут быть, они, по сути, такими и являются, потому что любовь в глазах смотрящего, знаешь, все то, чему мы учимся, на самом деле, у детей, это спрятано в нас, и подсказки, они ведь всегда есть везде, и имеющие уши, или там, имеющие глаза, и увидит, и услышит, и в этом смысле, конечно, я, наверное, сохраняю ту самую классическую позицию, что ребенка необходимо учить, а учиться ли у детей, да у всего можно учиться, и у других взрослых, и даже у самых непродвинутых людей можно чему-то научиться, ну и у детей, конечно, тоже.

0: Олег стоит написал, закрывать глаз.
1: Сын научил меня, что ленивых выходных не бывает. Я привык, что выходные — это время отсыпаться, отъедаться, лежать на диване, смотреть телевизор. А он бегал, играл, прыгал, тащил меня на улицу. Но я сначала сопротивлялся, а потом понял, что он не дает мне закостенеть. Спасибо ему за это.
0: Ну вот, кстати, слышала сегодня, новость прозвучала, Ирина рассказывала о том, что в России все больше набирает популярность сонный туризм.
1: Да.
0: Люди
1: едут
0: куда-то для
1: мне
0: того, чтобы
1: подробности, я
0: выспаться.
1: Их потом уточню.
0: Вот Олегу, да, стоит обратить внимание на то, что сейчас можно попасть в тренд вот с этим желанием поспать на выходных. Не обязательно поддаваться на провокации детей. Есть сообщение от Натальи. Единственное, что я его несколько... А вот оно. Доброе утро. Замечательная тема сегодня. И на эту тему можно говорить бесконечно. Учимся у детей на протяжении всего существования своего рядом. Я научилась хохотать от души и до слез, когда юморит моя старшая дочь. Она с малых лет наполнена удивительно добрым юмором и так к месту его выдает. А у младшей я постоянно подмечаю, как сейчас модно называть, лайфхаки во всех сферах быта. Как же умело она строит всю логистику в своей семье с тремя детьми, еще мужа ласково строит. Ласково строит. И такой мир и лад в семье, и все построены. А если честно, очень в их чертах и проявлениях я ловлю свои черты. Но не признаюсь. Вот зять то это подмечает. Говорит мне тихо, вам никого это не напоминает? Согласна, яблоко от яблоньки и так далее. Но сколько же нового, интересного мы черпаем у наших прекрасных детей? Это знаем только мы. Как интересно меняться нам к лучшему, замечая и вбирая от детей то, что привлекает и делает тебя чище и добрее. Вот такое сообщение от
1: Анна Натальи. Написала. Сын научил меня, что порядок — это не главное. Я была помешана на чистоте, все по местам, все вылезло. На все по полочкам. А он однажды нарисовал фломастером на обоях цветочек и сказал: «Мам, это тебе, чтобы ты улыбалась». Я сначала, конечно, закричала на него, а потом поняла, обои можно переклеить, а момент, когда ребенок дарит тебе твое творчество, не вернуть. Я тут сразу вспомнила, у меня был такой случай. У меня старшая дочь была еще в очень нежном возрасте, ну, примерно годика так три. Вот. И она из шторы сделала платье для своей куклы.
0: Угу.
1: Как она это сделала? Она просто...
0: Не целиком она занавеску, да, использовала?
1: Не целиком, нет. Она просто отрезала неровный кусочек, но я не сразу это заметила, потому что часть этой шторы была спрятана за шкафчиком, понимаешь?
0: Угу. То есть...
1: В принципе, ребенок же подумал.
0: Незаметное и экономное,
1: да,
0: использование ресурсов.
1: Да.
0: Во-первых, так, чтобы...
1: Просто когда я это
0: чтобы
1: заметила...
0: Чтобы интерьер не попортить.
1: Поздно уже было ругаться и как-то возмущаться, потому что прошло время.
0: А вот почаще надо обращать внимание на то, чем дети играют.
1: Так зато...
0: Не посмотрела, что у куклы новое платье?
1: Слушай, тоже не сразу заметила.
0: Вот, а могла бы раньше
1: сразу
0: обратить внимание.
1: Но дело в том, что вот эта история, да, она сейчас передается из уст в уста, она уже рассказывается друзьям моей Маргариты, что вот творчество в ней жило всегда. Поэтому, ну что ж тут,
0: полчасика
1: шторы мы, конечно, купили новые.
0: Да, полчасика, друзья, у нас остается. Если есть история, расскажите ее, отправьте при помощи Макс на 8-918-357-3584, либо напишите в ВК, а мы с вами услышимся в рубрике «С русского на русский».
2: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
2: Здравый смысл.
3: Common sense.
2: Здравый смысл.
4: Здравствуйте, я Наталья Львожинская. Это программа «Здравый смысл». Сегодня утренние привычки для снижения веса и стресса. Вот 5 простых биохаков, которые помогут вам сжигать жир в течение всего дня.
2: А может, поможет.
4: Холодный душ или погружение в холодную же, ладно, прохладную воду. Кратковременное воздействие холода ведет к обновлению организма. Холод очищает старые митохондрии, внутриклеточный элемент, и стимулирует создание новых. Также холод увеличивает количество бурого жира, который активно сжигает калории. Вы стройнеете и молодеете. Еще раз для моих коллег и знакомых, которые не переносят мои любимые плюс 18 в кабинете или дома. Вы стройнеете и молодеете. Простые советы. Начните с малого. После обычного душа пустите холодную воду на 30 секунд. Второе. Постепенно увеличивайте время до 3 минут. Сначала это может быть неприятно, но со временем вы привыкнете. Спойлер. Можете и не привыкнуть. Как я, к резко холодному душу так и не смогла. А вот прыгнуть в бассейн 12 градусов после бани у подруги. Фух, дайте еще.
2: Простые движения.
4: Далее. Высокоинтенсивные интервальные тренировки – ВИИТ. Они стимулируют выработку все тех же новых митохондрий и заставляют тело сжигать калории даже после тренировки. Простые советы. Разогрейтесь легкой прогулкой. Далее. Бегите изо всех сил 30 секунд. Третье. После этого вернитесь к медленной ходьбе для восстановления. Четвертое. Повторите спринт 6-8 раз. Далее. Начните с 1-2 спринтов и постепенно увеличивайте их количество. Слушайте, а вот это мне подходит. Бежать 30 секунд и переходить на ходьбу прямо несложно. Опробую. И, наконец, еще один пункт – медитация и дыхание. Ну, очень модные и, говорят, действенные темы сейчас у тех, кто увлечен биохакингом. Это помогает снизить уровень стресса и кортизола, который повышает уровень глюкозы и способствует отложению жира. Добавлю, еще повышает тревожность, ухудшает сон, внешность и вообще снижает качество жизни. Проверено лично, поэтому примите все мои советы всерьез. Тем более это просто. Холодный душ, небольшая прогулка с пробежкой или заплыв и хотя бы дыхание по квадрату. Легко найдете, как это делается. Также легко найдете, что такое кортизольное лицо. Бррр, как говорится. Туда не ходи, сюда ходи, а лучше беги и слушай меня и здравый смысл.
2: Здравый смысл. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: русского на русский.
1: А сейчас мы вам расскажем, что означает фразеологизм «развесить уши». Фраза «развесить уши» характеризует человека, который воспринимает информацию безоглядно, с полным доверием к собеседнику. Его не терзают сомнения по поводу искренности говорящего, он готов верить на слово, не требует доказательств.
2: Выражение «развесить уши» появилось в результате наблюдений человека за окружающим миром. В результате животные чутко и внимательно распознают, в природе имеется в виду, звуковую информацию. Вспомните собак. Услышав незнакомый голос, звонок в дверь, непривычное гудение или дребезжание, пес настороженно поднимает уши. Новый звук для него – это сигнал опасности. Когда домашний сторож убедится, что на территорию не пробрался враг, его ушки расслабленно упадут. А стоит хозяину потрепать любимца по холке и наградить ласковым словом, как они повиснут двумя доверчивыми лопухами. Расслабленный и довольный пес будет покорно слушать любые слова, сказанные с интонацией похвалы. Порой мы бессознательно ведем себя точно так же.
1: Да уж, современные психологи и нейролингвисты научились манипулировать человеческим сознанием с помощью кодовых слов и выражений. Ну, например, очень популярны стали выражения, связанные с процессом купли-продажи, да? Акция, скидка, распродажа, ликвидация, выгодное предложение, ночью дешевле, три по цене одной. И в людях усиливается соперничество, жадность, эгоизм, стремление к материальным ценностям. И человек, который развесил уши, выгоден всем. Если вы привыкли слушаться и слушать, не думая о том, правду ли вам преподносят, будьте готовы, что скоро рядом появится манипулятор. Так что вместо того, чтобы развесить уши, лучше держите их востро.
0: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. На Кубани объявлено экстренное предупреждение о непогоде. В регионе дожди с градом и сильным ветром. Сегодня и завтра в юго-восточной части края возможен подъем уровня воды в реках местами с достижением опасных отметок. Речь идет об Отрадненском, Мостовском, Апшеронском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском и Новокубанском районах. Кроме того, опасность сохраняется в юго-западных притоках и в нижнем течении реки Кубани, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри. Сегодня отмечается День кубанской журналистики. С профессиональным праздником корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанции и всех работников краевых СМИ поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят нас с судьбами земляков. Сегодня на Кубани работает больше 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до крупных медиахолдингов, добавил Кондратьев. Число самозанятых россиян за 2025 год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. РИА Новости напоминают, что специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. В Краснодаре с 15 мая начнется капитальный ремонт улицы Командорской. Реконструкцию проведут на участке от Кирилла Росинского до бульвара Адмирала Пустошкина. Закончить ремонт планируют до конца сентября. Специалисты полностью заменят дорожное покрытие и основание дороги, а также выполнят локальный ямочный ремонт. Работы будут разделены на несколько этапов. Водителей просят быть внимательнее и учитывать изменения при планировании маршрута. 9 мая жителей и гостей Новороссийска ждет большая праздничная программа. В честь празднования 81-й годовщины Великой Победы проведут около сотни тематических мероприятий. В частности, с самого утра в субботу во всех внутригородских районах и сельских округах жители и гости города-героя смогут принять участие в торжественных церемониях возложения венков славы и цветов к памятникам военной истории. В парке имени Фрунзе заработает выставка военной техники «Гордость Родины». На солдатских привалах, которые откроются с 10 утра по 15 адресам, будут организованы концертные и интерактивные программы, мастер-классы и выставки. А на стадионе «Центральный» в это же время начнется спортивный праздник «Вперед к победе». Далее о пробках.
1: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: Заторы в Новороссийске на Луначарского, магистральной, элеваторной, Анапском шоссе, Васенко, Сака-Иванцетти, Судостальской, в Туапсе на Богдана-Хмельницкого и улице Сочинской. В Сочи затруднения на Макаренко, Донской, Виноградной, Горького, Парковой, в Адлере на Гастелло. В Яблоновском стоят Краснодарская, Дорожная, Ленина, Коммунаров и Промышленные. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Ставропольской, Зиповской, Колхозной, Офицерской, МОПР, Садовой. Не разогнаться также по западному обходу и постоять придется на Тургеневском шоссе от остановки «Рынок» до моста. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Время разбрасывать числа.
2: 99.
1: А вот еще случай был.
3: Жил-был на юге Франции мастер по изготовлению каподастров для гитар. Цыган Хосе Рейес. Собрал он как-то своих сыновей и говорит: «А давайте станем группой». Назвали себя Хосе Рейс, Элос Рейс, Хосе Рейс и Короли, то бишь, и стали выступать по барам и свадьбам. Долго выступали, упорно. Папаша помер, а группа за счет многочисленных цыганских родственников разрослась аж до целого оркестра. Разделились они пополам на Лос Рейс и Джипси Кингс. И вторые сделались так популярны, что однажды их даже позвали сыграть на самой дорогой в истории церемонии инаугурации американского президента. А у них как раз большая гастроль заканчивалась. Устали до смерти. Ну и говорят, а ну вас, мистер Джордж Буш, старший. И укатили по домам, к семьям, на отдых. Так оно и было. Но это не точно.

0: на двоих.
1: Напомню, что сегодня мы говорили о том, что дети — это не только наши ученики, но и все-таки учителя, потому что именно они возвращают нас к очень простым, но важным вещам. Радости, доверию, способности удивляться. Если мы готовы это увидеть, все, наша жизнь становится полнее.
2: Вот согласен с тобой, если мы готовы. Так что не стоит бояться учиться у тех, кто младше и, казалось бы, неопытнее, потому что опыт бывает очень разным, и иногда самый ценный опыт – это вот как раз умение радоваться тому, что есть, а не тому, что будет. Тем более, что, возможно, ничего и не будет.
1: Угу. Прекрасное сообщение от Марины, которая написала: «Дочь научила меня, что страшно – это не повод не делать». Она очень боялась выступать на утреннике, она плакала, говорила, что не пойдет. А потом раз встала и вышла, и рассказала стишок. С тех пор я вспоминаю это слово, когда мне страшно менять работу или начинать вообще что-то новое. Потому что если 5-летний ребенок может пересилить страх, то почему я не могу?
2: Мне нравится способность Марине под каждую нашу тему, практически под каждую, в которой Марине участвует, находить картинки в интернете с различным юмором. Вот, например, такое смешное. Знаете, что действительно смешно? Когда родители говорят своему ребенку, что он невоспитанный. Действительно. Ну, видимо, редко видятся. Почему бы нет? Разговаривают дети: зачем ты читаешь эту книгу о воспитании детей? Да контролирую родителей, не перегибают ли они палку. И вновь вспомнил я фрагмент из книги Максима Горького «Детство», когда маленький Алексей, а Максим Горький все-таки Алексей Пешков, задал деду, вернее, усомнился в том, что дед его правильно и в достаточном количестве бьет. Говорит: мне кажется, дедушка, что-то много ты меня бьешь. Да как же ты, говорит, можешь знать-то, сколько тебя бить нужно? Это только я могу знать. Такая вот история. Попробуй поспой.
1: Ой.
2: А суббота-то не за горами.
1: Да, Сергей написал: а дочь меня научила, что помощь — это не когда ты делаешь за человека что-то, когда ты просто рядом. Я всегда пытался решить ее проблемы, я подсказывал, я исправлял, я направлял. Она однажды сказала: пап, я просто хочу, чтобы ты меня обнял, а не учил жить. Это был шок, но после этого я перестал быть учителем, он стал просто папой.
2: Ну, по всей видимости, все остальное уже сделал, вот только обнять не догадался, и теперь все, да?
1: Ты, главное, меня обними, и деньги на карту пришли, и остальное я все решу сама.
2: Весь гештальт закрыл. Ну что ж, дорогие друзья, пойдем мы с Виолеттой подведем итоги и расскажем вам буквально через несколько минут, кому сегодня достались призы.
0: Утро на двоих. Радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Время собирать числа.
1: Если, конечно, сравнивать количество наших внимательных радиослушателей с количеством призов, которые мы разыгрываем ежедневно, то ощущается явный дисбаланс в сторону недостатка, так сказать, тех предметов, которыми мы должны были бы вознаградить наших участников за внимательность. 31, 55, 99 – такие числа были разбросаны. Огромное количество людей, наших слушателей, собрали цифры правильно. Но больше всех повезло сегодня. Дарья, Дарья, мы вам напишем, где и как вы заберете ваш приз от Первого радио Кубани. Что же касается лучшего сообщения, то...
2: То приз мы отдаем Анне. И вообще выражаем всем благодарность. Спасибо за интересный разговор. И хочется сказать, учитесь у своих детей. Они знают что-то, что мы забыли. Ну а мы с вами прощаемся ненадолго, а всего лишь до завтра. Всем хорошего настроения.
0: Утро на двоих. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод Горячеключевской. Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. В апреле больше всего сообщений от жителей Краснодарского края в соцсетях касалось дорог и благоустройства территории. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Всего сотрудниками ЦУР в апреле было зафиксировано 12 785 инцидентов. Наибольшее количество сообщений поступило от жителей Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа, Белореченского района и Армавира. В Краснодаре сегодня вечером, а также 7 мая изменится движение трамваев под номерами 4, 5 и 8. Это связано с капитальным ремонтом пути на улице Вишняковой. Часть рейсов будет завершаться досрочно. Некоторые трамваи проследуют в депо по объездной траектории через улицу Садовую. Жители и гости города просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений. С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинается потепление. Будут стихать дожди, постепенно рассеются облака, воздух будет прогреваться. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. И уже с завтрашнего дня на Кубани, по информации синоптика, установится преимущественно сухая погода. Ночная температура воздуха опустится до плюс 6-8 градусов. Днем потеплеет до плюс 19-21. Главный тренер футбольного Краснодара Мурат Мусаев отметил, что команде не хватает одного или двух игроков для ротации состава. Он также подчеркнул, что ситуация усложнилась из-за травмы Виктора Са. При этом новый игрок Хуан Басселли присоединился к команде поздно, и ему еще нужно какое-то время для адаптации к стилю игры быков. Напомню, на этой неделе Краснодару предстоит сыграть два ключевых матча, и оба с московским «Динамо». Сначала в Кубке, затем в чемпионате России. Далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помарос Юэл».
0: Сохраняются заторы в Новороссийске на Анапском шоссе, Судоостальской, Сакоиванцете, в Сочи, на Донской, Горького, Краснодарском мосту, в Адлере, на улице Гастелло. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Школьной, Зиповской, Колхозной, Офицерской, МОПР. Не разогнаться по западному обходу и по Тургеневскому шоссе от остановки «Рынок» до моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Вы слушаете Первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
2: Первое радио Кубани.

слушаете Первое радио Кубани. В Армавире на частоте 105.4.

0: Реклама на Первом радио.
1: Маленькие дети – большая ответственность. Весна и лето – время свободы, активных игр на свежем воздухе и очень травмоопасный период. Дорога – одно из самых непредсказуемых мест для вашего ребенка. Знание правил дорожного движения поможет избежать детских травм и ужасных трагедий. За 2025 год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях 36 детей погибли. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
2: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. В апреле больше всего сообщений от жителей Краснодарского края в соцсетях касалось дорог и благоустройства территории. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Всего сотрудниками ЦУР в апреле было зафиксировано 12 785 инцидентов. Наибольшее количество сообщений поступило от жителей Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа, Белореченского района и Армавира. В Краснодаре сегодня вечером, а также 7 мая, изменится движение трамваев под номерами 4, 5 и 8. Это связано с капитальным ремонтом пути на улице Вишняковой. Часть рейсов будет завершаться досрочно. Некоторые трамваи проследуют депо по объездной траектории через улицу Садовую. Жители и гости города просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений. С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинается потепление. Будут стихать дожди, постепенно рассеются облака, а воздух будет прогреваться. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. И уже с завтрашнего дня на Кубани, по информации синоптика, установится преимущественно сухая погода. Ночная температура воздуха опустится до плюс 6-8 градусов. Днем потеплеет до плюс 19-21. Главный тренер футбольного Краснодара Мурат Мусаев отметил, что команде не хватает одного или двух игроков для ротации состава. Он также подчеркнул, что ситуация усложнилась из-за травмы Виктора Са. При этом новый игрок Хуан Баселли присоединился к команде поздно, и ему еще нужно какое-то время для адаптации к стилю игры быков. Напомню, на этой неделе Краснодару предстоит сыграть два ключевых матча, и оба с московским «Динамо». Сначала в Кубке, затем в чемпионате России. Далее о пробках.
1: Мир не стоит на месте. И мы тоже. Свежая картина дня. Коротко и по делу. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Сохраняются заторы в Новороссийске на Анапском шоссе, Судоостальской, Сако-Иванцетти, в Сочи, на Донской, Горького, Краснодарском мосту, в Адлере, на улице Гастелло. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Школьной, Зиповской, Колхозной, Офицерской, МОПР. Не разогнаться по западному обходу и по Тургеневскому шоссе от остановки Рынок до моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 53 80.
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
5: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
6: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta-nef.ru и у сотрудников АЗС PNB.
7: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
8: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края.
11: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8 800 2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
12: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
13: Есть места.
14: Вы когда-нибудь гуляли по ежевичному хребту? Нет, это не строчка из кулинарного блога, это Геленджик. И сегодня есть места на Теренкуре Маркотх. Многие называют его тропой здоровья, ну а я бы назвала его честным тестом на физическую форму с видом на потрясающие пейзажи. Маркотх – это не просто тропинка в лесу, это полноценный пеший маршрут по охраняемой территории природного парка. Название хребта переводится с местных наречий как «ягодный». И, кстати, обещание держит. Ежевика, кизил, терн здесь встречается на каждом шагу. Протяженность почти 4 километра. Стартуете от нижней станции канатки «Олимп» и идете почти до самой вершины. Звучит серьезно? Еще бы! Здесь предусмотрели все. На маршруте оборудованы 13 точек отдыха. 13! Это как 13 причин остановиться, перевести дух и сделать тот самый кадр на память. И главный плюс для туристов, которые все планируют сами, вход сюда бесплатный и круглосуточный. Хотите романтики? Приходите вечером. Фонари здесь работают на солнечных батареях, а виды ночного города, честное слово, стоят того, чтобы взять с собой кофе и отправиться в путь. Но вы точно совершите ошибку, если решите объять необъятное и, приехав в город на один день, пойдете на хребет в полдень. Солнце, знаете ли, не щадит. Поэтому заповедь номер один – идите рано утром. В 6 утра с бутербродами, хорошим настроением и термосом чая, и это будет ваш лучший завтрак. Особенно, когда на вершине откроется панорама Геленджикской бухты. Что еще делает этот маршрут идеальным для самостоятельного путешественника? Безопасность. Раньше, говорят, потеряшки здесь случались, звонили даже в службу спасения, все серьезно. Но теперь Теренкур продуман до мелочей. На каждой точке отдыха таблички с картой маршрута и координатами. Заблудиться просто невозможно, ну, даже если очень захотеть. Плюс видеонаблюдение подключено к системе «Безопасный город». Вдоль тропы лес, сосны, древние дубы и даже краснокнижные растения. Кстати, если вы думаете, что это дикий маршрут, нет, здесь очень много народа. Вечером это любители закатов. А закаты тут, скажу я вам, такие, что запомнятся на всю жизнь. Ну что ж, подытожим. Чтобы ваш поход не превратился в экстрим-марафон, берем с собой минимум литр воды, легкий перекус, обязательно головной убор и трекинговую обувь. Обувь – это святое. И повторюсь, высыпаемся накануне, подъем на Маркотх требует сил, но отдача невероятная. Маркотх – это тот случай, когда природа, безопасность, городской комфорт встретились на горной тропе, чтобы вы влюбились в Геленджик заново. На этом у меня все. Пусть ваши выходные всегда находят вас там, где красиво. Всем путешествий! Пока.
13: Есть места.
15: Слушайте Первое радио Кубани. В Кореновске на частоте 103.3.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
6: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
5: И что там?
6: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
5: Понял. Выезжаю.
7: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
8: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми, оказывает бесплатно социальные услуги женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся физическому или психическому насилию в семье. Женщинам с детьми, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях. Беременным женщинам и молодым матерям, имеющим риск отказа от новорожденных. Мужчинам, в том числе с детьми, находящимся в предразводной или послеразводной ситуации. Кризисный центр предоставляет временное убежище, консультации психолога, психотерапевта, юриста. Круглосуточный телефон в Краснодаре 227-17-31.
9: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
10: Слушайте Первое радио Кубани. Гость Лабинский на частоте 103.3.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. На Кубани действует экстренное предупреждение о непогоде. В регионе дожди с градом и сильным ветром. Сегодня и завтра в юго-восточной части края возможен подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Речь идет о Отрадненском, Мостовском, Апшеронском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском и Новокубанском районах. Кроме того, опасность сохраняется в юго-западных притоках и в нижнем течении реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри. Угрозы распространения хантавирусов в России нет, а вероятность завоза инфекции в страну остается низкой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН Геннадий Онищенко. Комментируя вспышку заболевания на круизном лайнере в Атлантическом океане, он отметил, что даже если среди пассажиров были россияне, серьезной угрозы это не представляет. Накануне стало известно о нескольких заболевших на пассажирском судне под флагом Нидерландов, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным источников, не менее трех человек на борту не смогли спасти. Еще у троих подтвердили заражение. Сегодня отмечается День кубанской журналистики с профессиональным праздником корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанции и всех работников краевых СМИ поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят с судьбами земляков. Сегодня на Кубани работает больше 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до от крупных медиахолдингов, добавил Кондратьев. В Краснодаре в преддверии Дня Победы приводят в порядок мемориалы героям Великой Отечественной войны и мирным жителям, жертвам гитлеровской оккупации. Всего планируется отремонтировать 39 памятников. Среди них 17 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в мэрии. На памятниках меняют или восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы, красят металлические ограждения и постаменты, обновляют надписи на мемориальных досках. Также выполняют замену тротуарной плитки. 9 мая жителей и гостей Новороссийска ждет большая праздничная программа. В честь празднования 81-й годовщины Великой Победы проведут около сотни тематических мероприятий. В частности, с самого утра в субботу во всех внутригородских районах и сельских округах жители и гости города-героя смогут принять участие в торжественных церемониях, возложении венков славы и цветов к памятникам военной истории. В парке имени Фрунзе заработает выставка военной техники «Гордость Родины». На солдатских привалах, которые откроются с 10 утра по 15 адресам, будут организованы концертные и интерактивные программы, мастер-классы и выставки. А на стадионе «Центральный» в это же время начнется спортивный праздник «Вперед к победе». Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Заторы в Новороссийске на Анапском шоссе, Судостальской, Сакаеванцете, в Сочи, на Горького, Донской, в Адлере, на улице Гастелло. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре в плотном потоке по-прежнему Тургеневское шоссе у моста, Западный обход, Офицерская, Красная и улица Школьная. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио. Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
1: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф.
2: Увершина, Украина, 109-230-907-28.
3: Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. За 2025 год из окон выпали 35 детей. Из них погибли 4 ребенка. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
4: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
5: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
4: Подробности на сайте pds.napf.ru.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
7: Первое радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
8: Адлер.
7: География.
9: Самый южный курорт России. Входит в состав города-курорта Сочи, административный центр Адлерского района. Расположен в устье реки Мзымта по обеим ее берегам и простирается на 17 километров по Черноморскому побережью от левого берега реки Кудепсты до правого берега реки Псоу на границе с Абхазией. Адлер – самое теплое место в России. С севера он защищен Кавказским хребтом, тем самым обуславливая относительно высокую среднегодовую температуру воздуха. Средняя температура летом плюс 26,5 градусов, воды плюс 24,5. Купальный сезон в Адлере длится 5 месяцев, с июня по октябрь. Средняя температура воздуха зимой плюс 10 градусов.
7: Население.
9: На сегодняшний день население Адлера превысило отметку 100 тысяч человек.
7: История.
9: В 30-е годы 19 века при создании на побережье Черного моря охранных укреплений российских войск на территории современного Адлера было создано укрепление Святого Духа. Адлер был основан в 1869 году. В начале 20 века в нем существовали таможня, агентство нескольких пароходных компаний, выше 100 торговых заведений, в том числе лавки, магазины, кофейни, аптеки, кинематограф, несколько гостиниц, переселенческая больница, сельское правление, двухклассное училище Министерства народного просвещения. Население села Адлер и его окрестности занималось земледелием, домашним животноводством, рыболовством, лесными промыслами и в том числе заготовкой леса. В 1936 году в Адлере имелось 79 курортных учреждений на 300 мест.
7: Экономика.
9: Туризм занимает важное место в жизни Адлера. Самое большое число туристов приезжает сюда летом. Адлер имеет очень удобное географическое положение, именно поэтому многие гости города останавливаются в Адлере. Там же располагается самое большое количество санаториев и пансионатов.
7: Достопримечательности.
9: Список достопримечательностей огромный, вот только некоторые из них. Олимпийский парк, Олимпийская набережная, парк Сочи, Ахштырское ущелье, форелевое хозяйство, скай-парк, Адлерский обезьяний питомник, страусиная ферма, природный орнитологический парк, парк Южной культуры.
7: Большая кубанская энциклопедия.
10: Слушайте Первое радио Кубани. В Тбилисской на частоте 103,3.

0: генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. На Кубани действует экстренное предупреждение о непогоде. В регионе дожди с градом и сильным ветром. Сегодня и завтра в юго-восточной части края возможен подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Речь идет о Отрадненском, Мостовском, Апшеронском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском и Новокубанском районах. Кроме того, опасность сохраняется в юго-западных притоках и в нижнем течении реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри. Угрозы распространения хантавирусов в России нет, а вероятность завоза инфекции в страну остается низкой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН Геннадий Онищенко. Комментируя вспышку заболевания на круизном лайнере в Атлантическом океане, он отметил, что даже если среди пассажиров были россияне, серьезной угрозы это не представляет. Накануне стало известно о нескольких заболевших на пассажирском судне под флагом Нидерландов, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным источников, не менее трех человек на борту не смогли спасти. Еще у троих подтвердили заражение. Сегодня отмечается День кубанской журналистики с профессиональным праздником корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанции и всех работников краевых СМИ поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят с судьбами земляков. Сегодня на Кубани работает больше 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до от крупных медиахолдингов, добавил Кондратьев. В Краснодаре в преддверии Дня Победы приводят в порядок мемориалы героям Великой Отечественной войны и мирным жителям, жертвам гитлеровской оккупации. Всего планируется отремонтировать 39 памятников. Среди них 17 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в мэрии. На памятниках меняют или восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы, красят металлические ограждения и постаменты, обновляют надписи на мемориальных досках. Также выполняют замену тротуарной плитки. 9 мая жителей и гостей Новороссийска ждет большая праздничная программа. В честь празднования 81-й годовщины Великой Победы проведут около сотни тематических мероприятий. В частности, с самого утра в субботу во всех внутригородских районах и сельских округах жители и гости города-героя смогут принять участие в торжественных церемониях, возложении венков славы и цветов к памятникам военной истории. В парке имени Фрунзе заработает выставка военной техники «Гордость Родины». На солдатских привалах, которые откроются с 10 утра по 15 адресам, будут организованы концертные и интерактивные программы, мастер-классы и выставки. А на стадионе «Центральный» в это же время начнется спортивный праздник «Вперед к победе». Далее о пробках.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: Заторы в Новороссийске на Анапском шоссе, Судостальской, Сакаеванцете, в Сочи, на Горького-Донской, в Адлере, на улице Гастелло. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре в плотном потоке по-прежнему Тургеневское шоссе у моста, Западный обход, Офицерская, Красная и улица Школьная. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13, плюс 15 градусов. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Реклама на Первом радио.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
5: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
6: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
7: Твои поступки – твоя репутация. Не запятнай ее взяткой. Живи по совести. О фактах коррупции можно сообщить по телефону администрации Краснодарского края 8 861 268 60 44. Вместе победим коррупцию.
8: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
9: Слушайте Первое радио Кубани. В Славянске на Кубани на частоте 104,9.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
2: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
3: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
4: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розлива минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Дмитрий Олейников. Далее о главных событиях к этому часу. В Анапе задержали участников террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что трое приезжих по заданию кураторов распространяли запрещенную на территорию России идеологию. В ходе собрания они вербовали людей для дальнейшего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. Во время обыска у фигурантов нашли экстремистскую литературу и средства связи. Молодым семьям предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутаты считают, что возмещать 50% арендной платы должны после рождения первого ребенка. Инициатива должна затронуть все молодые семьи, в том числе студентов. Ранее в парламенте предлагали построить специальные общежития для студентов с детьми. Министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю назначен Станислав Камерный. Соответствующее решение принял губернатор Вениамин Кондратьев. Станислав Камерный окончил Кубанский государственный университет по специальности инженер, имеет степень магистра по направлению юриспруденция. С 2019 года в течение 4 лет работал в Министерстве ГО и ЧС региона в отделе Госнадзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. С 2024 года до настоящего времени служил замминистра ГО и ЧС. Почти 1500 кубометров мазута собрали в Туапсе за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе края. Всего за время работы с побережья вывезли 18500 кубометров загрязненного грунта. Уборка ведется круглосуточно. Кроме того, в городе приводят в порядок улицы после пожаров. В ликвидации последствий атак беспилотников участвует более 700 специалистов. Чрезмерный дневной сон повышает риск смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в одном из медицинских журналов. Ученые на протяжении 20 лет отслеживали состояние более 1300 человек старше 55 лет. В рамках эксперимента фиксировались периоды сна и бодрствования. Оказалось, что каждый час дневного сна повышает риск смертности на 13%. Вероятнее всего, причина в том, что выраженная сонливость указывает на скрытые проблемы со здоровьем, а не является прямой причиной. И далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помаросвел».
0: В Новороссийске прямо сейчас проблемы на Васенко, элеваторной Сакой-Ванцете, Судостальской, а в Краснодаре на Тургенева перед мостом, на Колхозной, Ростовском шоссе и Зиповской в районе Екатерининского зала, на Дзержинского, на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в нашем крае облачно, с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Средства массовой информации, радиоканал «Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС-77-76-117.
3: Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Первое радио Кубани».
5: Вы слушаете «Радио».
4: «Первое радио Кубани».

0: Реклама на Первом радио.
1: Мотоцикл, квадроцикл, мопед, мощный самокат. Мечта любого подростка. Не задумываясь, родители мечту исполняют. Пусть резвится, гоняет, привыкает к технике. А потом семья попадает в статистику. Вот она, сухая и страшная. За прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 1149 детей. 36 из них погибли. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, погибшие дети. Не каждая опасная мечта должна сбываться.
2: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
5: Слушайте Первое радио Кубани. В Туапсинском районе 102,6.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Дмитрий Олейников. Далее о главных событиях к этому часу. В Анапе задержали участников террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что трое приезжих по заданию кураторов распространяли запрещенную на территорию России идеологию. На входе собрания они вербовали людей для дальнейшего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. Во время обыска у фигурантов нашли экстремистскую литературу и средства связи. Молодым семьям предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутаты считают, что возмещать 50% арендной платы должны после рождения первого ребенка. Инициатива должна затронуть все молодые семьи, в том числе студентов. Ранее в парламенте предлагали построить специальные общежития для студентов с детьми. Министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю назначен Станислав Камерный. Соответствующее решение принял губернатор Вениамин Кондратьев. Станислав Камерный окончил Кубанский государственный университет по специальности инженер, имеет степень магистра по направлению юриспруденция. С 2019 года в течение 4 лет работал в Министерстве ГО и ЧС региона в отделе Госнадзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. С 2024 года до настоящего времени служил замминистра ГО и ЧС. Почти 1500 кубометров мазута собрали в Туапсе за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе края. Всего за время работы с побережья вывезли 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта. Уборка ведется круглосуточно. Кроме того, в городе приводят в порядок улицы после пожаров. В ликвидации последствий атак беспилотников участвует более 700 специалистов. Чрезмерный дневной сон повышает риск смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в одном из медицинских журналов. Ученые на протяжении 20 лет отслеживали состояние более 1300 человек старше 55 лет. В рамках эксперимента фиксировались периоды сна и бодрствования. Оказалось, что каждый час дневного сна повышает риск смертности на 13%. Вероятнее всего, причина в том, что выраженная сонливость указывает на скрытые проблемы со здоровьем, а не является прямой причиной. И далее о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: В Новороссийске прямо сейчас проблемы на Васенко, элеваторной Сакой-Вансете, Судостальской, а в Краснодаре на Тургенева перед мостом, на Колхозной, Ростовском шоссе и Зиповской в районе Екатерининского зала, на Дзержинского, на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в нашем крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
3: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
4: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
3: Подробности на сайте pds.napf.ru.
1: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
5: Еще случай был. Однажды в городке Реджо-нель-Эмилия, что на севере Италии, родился мальчик Адельмо Форначари. Рос ребенком послушным, без повода на рожон не лез. Увидит бабушку, через дорогу приведет. Животное голодное ему попадется. Накормит, обогреет. В университет поступил. Хотел ветеринарным хирургом стать. Лишние части зверюгам обрезать. С благой целью, конечно. Но случилась тут беда. Полюбил юноша блюз и соул. Схватил гитару, играть выучился и давай песни сочинять. Сначала другим певцам их отдавал, а потом и сам. Как запоет! Ну и прославился под именем Дзуккеро. Его еще в школе Сахарком прозвали. За характер покладистый. Так оно и было. Но это не точно.

0: Реклама на Первом радио. Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-280-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Министерство культуры Краснодарского края сообщает. Вам от 14 до 22 лет? Вы молоды и хотите ближе познакомиться с миром искусства и творчества? Тогда президентский федеральный проект «Пушкинская карта» — это то, что вам нужно. Музеи, театры, галереи, кино — все это доступно для вас. Подробнее на портале pushka.rf. С 2025 года «Пушкинская карта» — часть нацпроекта «Семья». Будьте в культуре. Будьте с культурой.
3: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Министерство гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, единая дежурно-диспетчерская служба 112.
4: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
5: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
6: 5 мая 1945 года.
7: Войска 3-го Белорусского фронта ведут ожесточенные бои на косе Фриш-Неронг. Наступление осложняется рельефом местности, повсюду непроходимые леса. На каждом шагу бойцы Красной Армии встречают минные поля. Несмотря на упорное сопротивление, советские пехотинцы выбили гитлеровцев из опорного пункта Шотланд. Соединения 2-го Белорусского фронта овладели крупным портом и военно-морской базой противника в Балтийском море Свинемюнд. Полностью расчищены острова Волин и Узедом. Освобождено 10 населенных пунктов.
8: Войска 1-го Белорусского фронта продвинулись юго-западнее Бранденбурга. Заняты несколько городов, включая Бург и Рослау. В плен сдались около 3000 немецких солдат и офицеров.
9: Бойцы 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника и продвинулись на 20 километров. Немцы выбиты из городов Хоф и Берн. Другие наши части в владели железнодорожной станцией Домштадт.
8: Пехотинцы, танкисты, артиллеристы 2-го Украинского фронта, подавив огневые точки немцев, взяли город Кромержиш. Остатки гитлеровцев беспорядочно бежали. Фашистские захватчики терпят колоссальные потери. Победа близка.
5: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
10: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Житель Сочи поджег «Мерседес» соседа за отказ стать меценатом. В пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщают, что 48-летний мужчина повздорил со знакомым. Причиной ссоры стал отказ переводить крупную сумму денег в благотворительный фонд. Сумма ущерба автовладельцу составила более 2 миллионов рублей. Агрессивному добродетелю грозит до 5 лет лишения свободы. Телеграм оштрафовали еще на 7 миллионов рублей. Такое решение принял Таганский районный суд Москвы. Причиной разбирательства стал отказ платформы удалять запрещенный контент, в том числе содержащий призывы к экстремизму. Это уже не первый штраф, назначенный мессенджеру за подобное нарушение. В этом году Телеграму уже назначили взыскание на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Социальная сфера остается приоритетом при планировании бюджета Краснодарского края. Об этом в ходе расширенного пленарного совещания заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что в нынешних условиях необходимо максимально эффективно осваивать средства. При этом важно сохранить сбалансированность доходов и расходов. Кроме того, малый и средний бизнес продолжат получать поддержку. В том числе помощь окажут в поиске резервов и стимулировании деловой активности, подчеркнул глава региона. Туристы собираются вернуться в Анапу. В Минэкономразвитие фиксируют рост бронирований на курорта. В ведомстве отметили, что спрос увеличился на четверть после информации о том, что 3 песчаных пляжа признаны полностью безопасными. Если регион ускорит работу по отсыпке береговой линии, то к 2027 году Анапа вернет привычные высокие показатели. Роспотребнадзор продолжает контролировать ликвидацию последствий разлива мазута. И последнее. В Норвегии обнаружили крупнейший клад викингов. Сокровище насчитывает около 3000 серебряных монет. Портал Ancient Origins сообщает, что первые 19 монет нашли любители, после чего к раскопкам подключили экспертов. По оценкам археологов, клад датируется примерно 10 веком, временем пика могущества викингов. А вероятнее всего, деньги не принадлежали кому-то конкретному, а были частью казны. И далее немного о пробках. Новороссийские по-прежнему проблемы на Васенко, Элеваторной, Сакко, Иванцете, Судостальской, а также на Сухумском шоссе пробка образовалась, на Кооперативной и Лермонтово. В Сочи затор на Горького, в Анапе на Владимирской, в Туапсе на Жуково. В Краснодаре на Колхозной, Ростовском шоссе и Зиповской в районе Екатерининского зала по-прежнему не промчаться с ветерком. На Дзержинского большая пробка образовалась. Ну и на западном обходе из ремонта все так же заторы. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в нашем крае облачно с прояснениями. Дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 17 тепла. В Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Вы слушаете первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио.
1: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
5: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polteftexneft.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
6: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
8: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
7: И что там?
8: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
7: Понял. Выезжаю.
9: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
10: Ты уже совсем взрослый. В школу ходишь самостоятельно. На каникулах гуляешь с друзьями, а не с родителями. Хорошо знаешь правила дорожного движения и свои права пешехода. Но даже здесь есть несколько непредсказуемых моментов. Запомни их. Телефон. Лучший друг написал, что выйдет на прогулку чуть позже, а ты почти дошел до его дома. Перейти дорогу и все. Ты начинаешь на ходу отвечать на сообщения в телефоне, совсем забыв, что дорога и телефон – вещи несовместимые. Убери телефон в карман. Перейди дорогу. Напишешь на 10 секунд позже. Уважаемые родители, напомните своим детям правила дорожного движения, подкрепив их простыми, наглядными примерами.
11: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
10: Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
13: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
4: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-279-99-66 и на сайте шинцентр.рф. Увершина, УГРН 109-230-900-07-28.
5: Потеря волос не приговор. В клинике в надежных руках мы поможем...

0: Реклама на Первом радио.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника «В надежных руках» проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
3: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: При поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края.
8: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии. Цитаты на века на Первом радио.
9: Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей. Это реплика из романа «Тошнота», по мнению критиков, самого удачного произведения французского писателя, философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра, удостоенного Нобелевской премии по литературе, от которой он отказался.
8: Цитаты на века.
9: Я окидываю взглядом зал, ну и фарс. Все эти люди с самым серьезным видом восседают на своих местах и едят. Да нет, не едят. Они подкрепляют свои силы, чтобы успешно выполнять лежащие на них обязанности. У каждого из них свой конек, и это не дает им почувствовать, что они существуют. Нет среди них ни одного, кто не считал бы, что без него не может обойтись кто-то или что-то. Каждый из них занят каким-то крохотным делом, которое никто не мог бы делать успешнее. Я тоже один из них. И, глядя на меня, они, должно быть, думают, что никто успешнее меня не сделает то, что я делаю. Но я-то знаю. Я держусь, как ни в чем не бывало, но я знаю, что существую и что они существуют. И если бы я владел искусством убеждать, я подсел бы к этому седовласому красавцу и объяснил бы ему, что такое существование. Представив, какое у него сделалось бы при этом лицо, я раздражаюсь хохотом. Самоучка смотрит на меня с удивлением. Я хотел бы перестать смеяться, но не могу. Я хохочу до слез. «Вам весело, мсье?» – осторожно замечает самоучка. «Просто я думаю, что все мы, какие мы ни есть, едим и пьем, чтобы сохранить свое драгоценное существование. А между тем, в существовании нет никакого, ну ни малейшего смысла». Самоучка посерьезнел, он щится меня понять. Я смеялся слишком громко. Многие обернулись в мою сторону. К тому же я жалею, что наговорил лишнего. В конечном счете это никого не касается. Самоучка медленно повторяет. А в существовании нет никакого смысла. Вы, конечно, хотите сказать, мсье, что жизнь не имеет цели? Кажется, это и называют пессимизмом, не так ли? Подумав немного, он мягко добавляет. Несколько лет назад я читал книгу одного американского автора. Она называлась «Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?» Не правда ли вы задаете себе именно этот вопрос? Ясное дело, нет. Я задаю себе совершенно другой вопрос, но я не собираюсь пускаться в объяснение. Автор в своих выводах склоняется к сознательному оптимизму. Тоном утешителя говорит самоучка. Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей. Сначала надо начать действовать, за что-нибудь взяться. А когда потом станешь размышлять, отступать поздно. Ты уже занят делом. А вы что думаете на этот счет, мсье? «Ничего», — отвечаю я. Вернее, я думаю, что это и есть та самая ложь, которой себя постоянно тешит кривояжор, молодая чета и седовласый господин. Самоучка улыбается чуть плутовато и весьма торжественно. Вот и я вовсе так не считаю. И я думаю, в поисках смысла жизни незачем ходить так далеко. Вот как. Цель у жизни есть, мсье. Цель есть. Есть люди. Верно. Я совсем забыл, что он гуманист. Жан-Поль Сартр. «Тошнота».
5: «Что написано пером, обретает крылья». Цитата на века с Константином Курганским. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Внимание, Туапсинский муниципальный округ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
2: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
3: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод Горячеключевской. Пейте настоящее.
2: Бестселлер на Первом радио. Show me.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Дмитрий Олейников. Далее о главных событиях к этому часу. До 4 лет лишения свободы грозит сотрудница сотового оператора из Белореченска за слив чужих звонков. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что работница одной из телеком-компаний предоставила сведения о звонках клиентки ее бывшему мужу. При этом абонент об этом не знала. Дело об использовании служебного положения для нарушения тайны телефонных переговоров передано в суд. Google оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей. Причина та же, что и раньше: отказ в удалении запрещенного на территории России контента. Соответствующее решение принял Таганский районный суд Москвы. Корпорацию признали виновной сразу по нескольким аналогичным эпизодам. Всего неделю назад Google оштрафовали еще на 19 миллионов рублей также за неудаление запрещенной информации. Валовой региональный продукт Кубани начнет расти уже этим летом. Прогноз озвучил первый вице-губернатор Игорь Галась в ходе планерного совещания под председательством главы региона Вениамина Кондратьева. Как отметил Галась, в крае уже 5-й год реализуют план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Именно он остается наиболее действенным инструментом финансовой политики. Антикризисный план включает в себя 37 мероприятий. При помощи этой стратегии к 2030 году планируется увеличить объем инвестиций не менее чем на 60%. В Краснодаре в преддверии Дня Победы приводят в порядок мемориалы героям Великой Отечественной войны и мирным жителям, жертвам гитлеровской оккупации. Всего планируется отремонтировать 39 памятников. Среди них 17 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в мэрии. На памятниках меняют или восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы, красят металлические ограждения и постаменты, обновляют надписи на мемориальных досках. Также выполняют замену тротуарной плитки. Краевые соревнования по двум дисциплинам состоятся на Кубани в четверг. В Геленджике запланирован чемпионат по эндуро на мотоциклах. В Новороссийске за звание лучших будут бороться футболисты. В городе-герой пройдет финал первенства среди мальчиков до 15 лет. Также юные спортсмены поучаствуют в краевых соревнованиях «Путь к победе». Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помарос Юэл».
0: В Новороссийске ситуация все та же. Проблемы с нормальным передвижением Новосенко, Элеваторной, Сакой-Ванцетти, Судостальской, Сухумском шоссе, Кооперативной и улице Лермонтова. В Сочи образовались пробки на Горького, Воровского, Парковой, Северной. В Туапсе на Жукова затор. В Краснодаре на Тургенева, Гаврилова, Красной, Офицерской, на Дзержинского в сторону Энки, ну и на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
3: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8 903 45 004 90.
0: Сегодня в нашем крае облачно, с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Слушайте первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ты уже совсем взрослый. В школу ходишь самостоятельно. На каникулах гуляешь с друзьями, а не с родителями. Хорошо знаешь правила дорожного движения и свои права пешехода. Но даже здесь есть несколько непредсказуемых моментов. Запомни их. Самокаты и велосипеды. Ты думаешь, что твой двухколесный друг быстрее, чем любой автомобиль? Уверен, сейчас проскочу. Переход же. Еще секунду назад тебя не было в зоне видимости водителя. Ты появляешься как вспышка. Ни водитель, ни автомобиль даже при огромном желании не успеют среагировать. Уважаемые родители, напомните своим детям правила дорожного движения, подкрепив их простыми, наглядными примерами. При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
3: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
4: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
5: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций – 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
7: Здравый смысл. Common sense. Здравый смысл.
8: Здравствуйте, я Наталья Люважинская. Это программа «Здравый смысл». Сегодня вечер под контролем. Привычки, которые могут увеличить риск болезни Альцгеймера.
9: Спросите доктора.
8: Что же стоит исключить из своего расписания после 17 часов, чтобы сохранить мозг в отличной форме? 4 нельзя для здоровья мозга. Первое. Неправильное время для сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Плохие условия, шумно, жарко, яркий свет, использование гаджетов или стресс – ваши враги. Взрослым необходимо спать 7-9 часов в сутки. Проверено лично. Ложусь? Ну ладно, стараюсь уснуть до 11 и укачиваю себя любыми способами, если проснулась ночью. Самый простой – вдыхаем на 4 такта, задерживаем воздух на 7, выдыхаем на 8. Повторить 3-4 раза. Второе нельзя – употребление алкоголя. Исследование изменения архитектуры сна после нескольких ночей подряд, когда перед сном употребляли алкоголь, показало. Потребление алкоголя перед сном снижает продолжительность фазы быстрого сна, период которого происходит сновидение для укрепление памяти и улучшение когнитивных процессов.
9: А может, поможет.
8: Третье. Запрет на кофе. Кофеин блокирует вещество аденозин, отвечающее за сонливость. Конечно, это мешает легко уснуть и ухудшает качество сна. Еще раз на умном. Важно помнить, что аденозин также играет роль в когнитивных процессах, которые нарушаются при болезни Альцгеймера. Теперь на простом, как я понимаю. Пьете кофе, блокируете вещество, которое помогает вам жить долго и счастливо. Я кофе пить перестала, поэтому смотри пункт первый – как я научилась есть правильно засыпать. Далее четвертое нельзя. Не ешьте после 5 вечера жирное и острое. А лучше вообще ничего не ешьте. Тяжелая пища перед сном может вызвать расстройство желудка и изжогу. Кроме того, недостаток сна усиливает проблемы с пищеварением, создавая замкнутый круг. А оно вам надо? Нет.
9: Простые движения.
8: И напоследок, проводите вечерние процедуры расслабления для снижения стресса и улучшения сна. Приглушите свет, сделайте растяжку, займитесь медитацией или глубоким дыханием. Думала ли я еще несколько лет назад, что буду такое практиковать? И, наконец, почитайте или еще раз послушайте «Здравый смысл», чтобы завтра уж точно начать делать все то, о чем я вам сегодня рассказала. До встречи!
9: «Здравый смысл». Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: слушаете «Первое радио Кубани». В Кущевской на частоте 107.8.
1: Singing songs in the shower.

0: Внимание, Туапсинский муниципальный округ.
1: Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
0: Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Дмитрий Олейников. Далее о главных событиях к этому часу. До 4 лет лишения свободы грозит сотрудница сотового оператора из Белореченска за слив чужих звонков. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что работница одной из телеком-компаний предоставила сведения о звонках клиентки ее бывшему мужу. При этом абонент об этом не знала. Дело об использовании служебного положения для нарушения тайны телефонных переговоров передано в суд. Google оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей. Причина та же, что и раньше: отказ в удалении запрещенного на территории России контента. Соответствующее решение принял Таганский районный суд Москвы. Корпорацию признали виновной сразу по нескольким аналогичным эпизодам. Всего неделю назад Google оштрафовали еще на 19 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации. Половой региональный продукт Кубани начнет расти уже этим летом. Прогноз озвучил первый вице-губернатор Игорь Галась в ходе планерного совещания под председательством главы региона Вениамина Кондратьева. Как отметил Галась, в крае уже 5-й год реализуют план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Именно он остается наиболее действенным инструментом финансовой политики. Антикризисный план включает в себя 37 мероприятий. При помощи этой стратегии к 2030 году планируется увеличить объем инвестиций не менее чем на 60%. В Краснодаре в преддверии Дня Победы приводят в порядок мемориалы героям Великой Отечественной войны и мирным жителям, жертвам гитлеровской оккупации. Всего планируется отремонтировать 39 памятников. Среди них 17 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в мэрии. На памятниках меняют или восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы, красят металлические ограждения и постаменты, обновляют надписи на мемориальных досках. Также выполняют замену тротуарной плитки. Краевые соревнования по двум дисциплинам состоятся на Кубани в четверг. В Геленджике запланирован чемпионат по эндуро на мотоциклах. В Новороссийске за звание лучших будут бороться футболисты. В городе-герой пройдет финал первенства среди мальчиков до 15 лет. Также юные спортсмены поучаствуют в краевых соревнованиях «Путь к победе». Далее о пробках.
1: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Новороссийске ситуация все та же. Проблемы с нормальным передвижением Новосенко, Элеваторной, Сакой-Ванцетти, Судостальской, Сухумского шоссе, Кооперативной и улицы Лермонтова. В Сочи образовались пробки на Горького, Воровского, Парковой, Северной. В Туапсе на Жукова затор. В Краснодаре на Тургенева, Гаврилова, Красной, Офицерской, на Дзержинского в сторону Энки, ну и на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор — автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в нашем крае облачно, с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
3: Внимание, Новороссийск! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Реклама на Первом радио.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Правовой департамент администрации Краснодарского края информирует. У жителей нашего региона есть гарантированная государством возможность получить квалифицированную юридическую помощь лично или в онлайн-формате, при этом абсолютно бесплатно. Очно можно пообщаться с юристом во всех подразделениях Государственного юридического бюро, в том числе в городе Краснодаре по адресу улица Ставропольская, 78, а также в рамках выездных дней в муниципальных образованиях, дежурств в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Мобильный юридический офис приедет к вам на дом, если оформить заявку на официальном сайте госюрбюро.краснодар.ру. Дистанционно бесплатную юридическую помощь можно получить через государственную платформу Минюста России в праве.рф.
7: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
2: А я кладовую.
3: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
5: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
4: И что там?
5: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
4: Понял. Выезжаю.
6: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
7: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
8: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Внимание, Геленджик! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Средства противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 601 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, в небе были перехвачены и уничтожены 6 крылатых ракет, 9 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня. В ответ на атаки ВСУ российские войска нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Армия выполнила задачу и поразила все цели. Более триллиона рублей вкладов планируют привлечь в этом году в экономику Краснодарского края. Об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Как отметил его заместитель Александр Рупель, 63% инвестиционного портфеля Кубани занимает курортная сфера и промышленность. Так, Северский район все чаще привлекает бизнесменов своим туристическим потенциалом. По итогам прошлого года объем инвестиций в экономику муниципалитета превысил 97 миллиардов рублей. В нескольких районах Краснодарского края ожидаются паводки. Экстренное штормовое предупреждение будет действовать в течение ближайших 2 суток. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что уровень воды в реках может значительно повыситься на юго-западе и юго-востоке Кубани. При этом к концу недели в край придет долгожданное потепление. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Красноармейская центральная районная больница увеличивает охват пациентов, взятых под диспансерное наблюдение. Учреждение присоединилось к национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты регионального центра компетенций помогли сотрудникам повысить осведомленность пациентов о диспансеризации. Кроме того, эксперты создали понятный алгоритм постановки на учет. Как отметили в Министерстве экономики Кубани, оптимизация рабочих процессов призвана не только сэкономить ресурсы, но и повысить качество жизни жителей. Курортный сезон в Туапсе может начаться 1 июня. Об этом в интервью «Аргументам и фактам Юг» заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. По его словам, работы по ликвидации последствий разлива мазута должны завершиться до начала лета. От ЧП пострадал в основном центр города, а подавляющее большинство отелей и курортных зон находится на Гойском и Новомихайловском перевалами. Сейчас главное – быстрая и качественная работа властей и спасательных служб, добавил Богданов. Далее о пробках. В Новороссийске прямо сейчас заторы на Элеваторной, Сакай-Вансете, Судостальской, Кооперативной. В Сочи пробки на Горького-Воровского, Северной. В Краснодаре на Тургенева, Красной, Офицерской, Дзержинского и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в нашем крае облачно, с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Внимание, Новороссийск! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
2: Вы слушаете первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
2: Первое радио Кубани.
3: Та еще тема.
2: На Первом радио.
4: Та еще тема на Первом радио. В студии ведущая Лилия Гикала с начальником отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения Краснодарского края Марии Пожарской. Говорим о решении кадровых вопросов в медицине нашего региона. Мария Александровна, успели с вами в первой части программы обсудить такие немаловажные вопросы. Ну вот, например, какие программы работают в крае по привлечению медицинских работников? Как вы выстраиваете политику, когда речь идет о целевом обучении. Кстати, в этом году знаю самый большой выпуск. Ну а сейчас предлагаю поговорить о работе с медколледжами. Расскажите, пожалуйста, о создании кадровых центров в колледжах, как в самих образовательных учреждениях помогают трудоустроиться будущим выпускникам. И здесь как срабатывает министерство, какими образовательными учреждениями, ну, скажем так, по-настоящему гордятся в крае?
5: В принципе, в каждом образовательном учреждении, которое нам подведомственно, созданы центры карьеры. Центр содействия трудоустройству также созданы в Кубанском государственном медицинском университете. Главная задача всех этих центров – это обеспечить максимальное взаимодействие выпускников с будущими работодателями. Информировать студентов обо всех вакансиях, об условиях труда, производить обмен информацией с органами по труду и занятости населения. И также занимаются заключением договоров с организациями для прохождения практики обучающимися. В принципе, все студенты могут обратиться в эти центры уже ближе к своему выпуску для того, чтобы получить необходимую информацию. В принципе, все медицинские колледжи существуют более четверти века. Например, базовый медицинский колледж, ему 145 лет, Ейскому 90, Армавирскому 95. У каждого колледжа у нас богатая история, огромный опыт в подготовке специалистов со средним медицинским и фармобразованием. Мы гордимся всеми, потому что педагоги там работают достаточное количество времени. И судя по тому, как часто у нас студенты наших медицинских колледжей побеждают в различных конкурсах на уровне Южного федерального округа, на уровне федерации, можем сказать, что их работой мы гордимся полностью.
4: Я когда

0: они закреплены сейчас законодательно. Но, тем не менее, жизнь вносит свои коррективы. Я полагаю, что этот самый комплекс мер изменился с течением времени. Вот какие новые направления появились, которые ориентированы в том числе на привлечение кадров, на поддержку кадров? Аналитика какая по этому поводу есть в министерстве?
1: Действительно, за последние годы комплекс мер поддержки медиков расширился. В основном они направлены на решение жилищно-бытовых вопросов медиков. Среди программ, так сказать, ветеранов можно отметить компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Почти 20 лет реализуется это постановление губернатора для граждан, которые проживают в сельских населенных пунктах и работают там. Ежегодно такие выплаты получают более 7 тысяч медиков. Это реализующийся уже 14-й год программа «Земский доктор, земский фельдшер». За весь период реализации получили более 5 тысяч медиков эти выплаты. И здесь программа с течением времени тоже менялась. Если раньше были ограничения по возрасту, по должностям, по населенным пунктам, то теперь в программе могут участвовать все медики, независимо от возраста. Перечень специальностей и должностей расширен. Теперь частично могут участвовать и медицинские сестры, не только фельдшеры. А также помимо сельских территорий в программе участвуют и медики малых городов с населением не более 50 тысяч человек. Также 10 лет реализуется закон Краснодарского края 32-32 КЗ, которым устанавливается перечень профессий, специальностей в муниципальных образованиях, на территориях которым гражданам, которые там работают, в том числе медикам, предоставляются земельные участки. Вот это меры ветераны. Относительно недавними могу назвать такие меры поддержки, как предоставление служебного жилья. С 2020 года губернатор Краснодарского края по его инициативе предоставляется субсидия не менее 200 миллионов рублей в год, иногда это даже больше, на приобретение служебного жилья для медицинских работников. За период вот последние 5 лет приобретено 362 квартиры, которые были предоставлены медикам. И в 2026 году планируем приобрести еще 15 квартир. Далее достаточно новой мерой поддержки является компенсация найма жилья. В среднем 1500 медицинских работников ежегодно получают эти выплаты. Она там составляет 20 тысяч рублей для города-курорта Сочи, 10 тысяч рублей на определенных территориях, как Анапы, город-курорт Геленджик, Новороссийск, город Краснодар, Топсинский, Темрюкский районы. И не более 5 тысяч рублей в месяц остальные муниципальные образования. Кроме того, достаточно молодыми мерами поддержки, которые не так давно реализуются, является постановление по ипотечным программам. Это выплата 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей. Постановление 912. И до недавних пор, вот до 1 января 2026 года, реализовывалось постановление номер 15. Ну, в принципе, мы реализовали его уже. Выплачивали 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи учреждений именно города Краснодара. И за период реализации этих программ, вот одна с 22-го, другая с 24-го года реализовывается, более 500 врачей получили 1 миллион и 300 человек получили 1,5 миллиона. Кроме того, еще одна мера, но она не предусмотрена законодательством, но мы содействуем устройству детей медицинских работников в дошкольное образовательное учреждение, чтобы
0: тоже немаловажно.
1: Да, можно было заняться работой.
0: Угу. А давайте чуть подробнее остановимся на работе таких ярких, интересных проектов, как «Земский фельдшер», «Земский доктор». Как считаете, вот по аналитике министерства, по вашим личным наблюдениям, насколько эффективно работают программы?
1: Программа достаточно эффективная, потому что позволяет привлечь достаточное количество медицинских работников в сельскую местность, где они необходимы, в малые города. Немножко их, так сказать, расконцентрировать от больших городов.

0: нашей статистике около 60%, даже чуть больше, отработали положенный период за выплаченную компенсационную выплату и продолжают работать в учреждениях. Естественно, существует расторжение договоров и возвраты средств за неотработанный период. Ну, как мы понимаем, жизнь не стоит на месте, всякие бывают обстоятельства, и трудовая миграция может быть, и все что угодно. Поэтому я считаю, что все-таки это эффективно.
1: Угу. Какие субсидии, какая помощь положена медикам, которые поедут в сельскую местность? Медсестры, врачи?
0: Если мы говорим о программе «Земский доктор», то единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно в размере 1 миллиона рублей, либо 1,5 миллионов рублей для врачей и 500 тысяч рублей и 750 для среднего медицинского персонала. До недавних пор мы платили только 1 миллион и 500 тысяч рублей, но затем было издано постановление губернатора об утверждении труднодоступных и удаленных территорий в Краснодарском крае, где повышенная выплата – 1,5 миллиона и 750 тысяч. Есть определенный перечень населенных пунктов, которые относятся, и медики, которые там работают, имеют право на повышенную. В частности, мы не брали в своих предложениях именно географическую какую-то удаленность от крупных городов. Мы смотрели инфраструктуру, смотрели транспортное обеспечение и так далее. То есть это не обязательно где-то в дремучих лесах находится.
1: Угу. По аналитике министерства, откуда к нам едут специалисты? По-моему, я слышала о том, что даже целыми династиями к нам переезжают иногда.
0: В среднем 25-30% участников земского доктора, земского фельдшера – это медики, которые прибыли из других регионов и даже из других стран. География достаточно широкая. В основном, конечно, переезжают медики, которые немножко устали от сурового климата, более северных территорий, то есть Урал, Сибирь, Дальний Восток, и они приезжают сюда. Для того, чтобы, ну, в основном начинается так, подправить здоровье, съездить в санаторий, а потом они смотрят, что здесь у нас благоприятные условия и остаются здесь. 35-40% это местные медики, которые, ну, как я уже сказала, трудовая миграция между районами, переезжают, может быть, в связи с заключением брака и иными причинами. И 30-35% это выпускники вузов, которые впервые прибывают на работу после окончания профессиональной образовательной организации. А так география достаточно широкая. У нас есть даже земские доктора, которые прибывали из других стран, например, Республика Армения.
1: Угу. Какие основные условия получения субсидий? Каким требованиям и критериям министерства необходимо соответствовать для того, чтобы войти в этот проект?
0: Для участия в программе «Земский доктор, земский фельдшер» необходимо для начала трудоустроиться на вакантную должность, на полную ставку. И эта должность должна быть включена в программный реестр должностей, размещение которых дает право на получение единовременной компенсационной выплаты. Как правило, программный реестр формируется в декабре на вот следующий год и направляется на утверждение в Минздрав Российской Федерации. Достаточно планомерная работа. Кроме того, для того, чтобы получить субсидии за найм жилья и выплату на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, достаточно работать врачом или средним медицинским работником государственного медицинского учреждения. Ну, выплаты по жилищно-коммунальным услугам, здесь нужно быть медиком, который проживает и работает именно в сельской местности. Все должности предусмотрены постановлениями губернатора номер 65 и 299, и обращаться с такими заявлениями можно по месту работы. Для получения миллиона на первоначальный взнос по ипотечному кредиту также необходимо работать в должности врача в государственном учреждении здравоохранения на полную ставку и обратиться в Минздрав за получением этой выплаты.
1: Угу. А сколько всего медработников и врачей, и медиков среднего звена, вот по данным министерства, удалось в итоге привлечь в прошлом году, на этот год? Какие планы?
0: Если мы возьмем цифры в целом, то приток врачей в 2025 году у нас составил плюс 717 человек, а приток средних плюс 636 человек. По программе «Земский доктор, земский фельдшер» выплату получили 345 медиков, из которых 262 врача и 84 средних медработника. И планы по данной программе на 2026 год – это привлечь на работу 261 медицинского работника, 172 врача и 89 средних медработников.
1: Угу. А вот активно ли молодые специалисты все-таки едут в отдаленные населенные пункты? Здесь как выстраивает политику министерства?
0: В первую очередь в отдаленные должны ехать целевики. Целевики, у которых есть обязательства по договору о целевом обучении, отработать на конкретной территории. Самостоятельно также прибывают, потому что там достаточно неплохая выплата. Плюс они имеют право пользоваться и другими мерами поддержки. Например, служебное жилье, если оно есть в наличии, обязательно предоставляется таким медикам. В принципе, едут.
1: Так, а сколько средств, по данным министерства, предусмотрено по этим программам? Я так полагаю, что финансирование, конечно, меняется год от года.
0: Да, финансирование меняется. Все зависит от того, какое количество должностей. Например, по земскому доктору мы предусмотрим на следующий год. Оцениваем и спрашиваем у работодателей, каким нужно в первую очередь заместить вакансии. Традиционно уровень софинансирования с федерального бюджета по земскому доктору составляет 78%. И на этот год из федерального бюджета выделено 176 миллионов рублей. И из бюджета Краснодарского края 49 с лишним миллионов. Вот, как я сказала выше, для 261 медицинского работника. В принципе, выплаты за найм жилья и компенсация за жилищно-коммунальные услуги носят заявительный характер также. Поэтому все зависит от того, сколько будет средств потрачено, сколько заявят медицинских работников, имеющих на это право, для получения этой выплаты. По ипотечной программе традиционно не менее 300 миллионов выделяется для того, чтобы мы реализовали вот эти выплаты по ипотеке.
1: Угу. Наверняка у вас есть данные по поводу, ну, скажем так, тех муниципалитетов, которые стараются легко решить вопрос с жильем. Все-таки это базовая, основная потребность, если ты решаешься на переезд.
0: Да, действительно, муниципальным образованием предусмотрены свои меры соцподдержки медиков за счет средств своих местных бюджетов. Многие муниципалитеты предоставляют не только свое муниципальное жилье медицинским работникам, но еще и единовременные выплаты при трудоустройстве, так называемые подъемные. По нашим мониторингам они составляют в различных муниципалитетах от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Мы в качестве примера по 200 тысяч рублей медику платят Армавир, Красноармейский район, Павловский район. Темрюк, Новороссийск платят полмиллиона рублей, Курганинский район. А вот, к примеру, Лабинский район и город-курорт Геленджик врачам платят до миллиона рублей. Геленджик, кстати, еще 500 тысяч средним медработникам. Кроме того, у нас есть тоже положительный опыт, когда район поддерживает своих целевиков от района, ребят, которые учатся, и доплачивает им еще и свою стипендию. Вот, к примеру, Кореновский район администрация доплачивает стипендию своим целевикам 10 тысяч рублей в месяц. То есть муниципалитеты тоже работают над созданием благоприятных условий для развития здравоохранения.
1: Угу. Ну и самое-то главное, как подать заявку на участие в том или ином проекте, какие источники информации предоставляет Министерство здравоохранения для того, чтобы точно попасть в программу?
0: Прием заявлений от медицинских работников на предоставление выплаты по земскому доктору, земскому фельдшеру осуществляется у нас в Министерстве здравоохранения по адресу город Краснодар, улица Коммунаров, 276/1, кабинет 708. Прием документов осуществляется до середины декабря. Поэтому ждем всех, кто трудоустроился на те должности, которые существуют в программном реестре. Также прием заявлений для выплаты 1 миллиона на первоначальный взнос по ипотеке осуществляется в те периоды, когда мы уведомляем все подведомственные медицинские организации по тому же адресу, но только в кабинете 707. Мы обязательно уведомляем работодателей, чтобы все работники знали, что вот сейчас идет прием. Заявления на выплаты по найму жилья и компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также постановка на учет как нуждающихся в служебном жилье, подаются медиками по месту своей работы, вот чтобы не перепутали. Все заявления подаются лично, то есть пересылка не предусмотрена. В принципе, информация о программах поддержки содержится на официальном сайте на нашем министерства в разделе «Министерство» подраздел «Кадрового обеспечения». И можно будет ознакомиться со всеми программами, с условиями участия, со всеми адресами, телефонами. Также размещена информация, где, в каком муниципальном образовании, какие меры поддержки предоставляет местная власть. И, соответственно, выбрать уже себе место работы.
1: Спасибо вам огромное. О кадровом вопросе в медицине края мы сегодня говорили с Марией Пожарской, начальником отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения Краснодарского края. Мария Александровна, спасибо большое.
2: Та еще тема. На Первом радио. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.
3: Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.

0: Внимание, Геленджик! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
2: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Средства противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 601 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, в небе были перехвачены и уничтожены 6 крылатых ракет, 9 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня. В ответ на атаки ВСУ российские войска нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Армия выполнила задачу и поразила все цели. Более триллиона рублей вкладов планируют привлечь в этом году в экономику Краснодарского края. Об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Как отметил его заместитель Александр Рупель, 63% инвестиционного портфеля Кубани занимает курортная сфера и промышленность. Так, Северский район все чаще привлекает бизнесменов своим туристическим потенциалом. По итогам прошлого года объем инвестиций в экономику муниципалитета превысил 97 миллиардов рублей. В нескольких районах Краснодарского края ожидаются паводки. Экстренное штормовое предупреждение будет действовать в течение ближайших 2 суток. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что уровень воды в реках может значительно повыситься на юго-западе и юго-востоке Кубани. При этом к концу недели в край придет долгожданное потепление. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Красноармейская центральная районная больница увеличивает охват пациентов, взятых под диспансерное наблюдение. Учреждение присоединилось к национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты регионального центра компетенции помогли сотрудникам повысить осведомленность пациентов о диспансеризации. Кроме того, эксперты создали понятный алгоритм постановки на учет. Как отметили в Министерстве экономики Кубани, оптимизация рабочих процессов призвана не только сэкономить ресурсы, но и повысить качество жизни жителей. Курортный сезон в Туапсе может начаться 1 июня. Об этом в интервью «Аргументам и фактам Юг» заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. По его словам, работы по ликвидации последствий разлива мазута должны завершиться до начала лета. От ЧП пострадал в основном центр города, а подавляющее большинство отелей и курортных зон находится на Гойском и Новомихайловском перевалами. Сейчас главное – быстрая и качественная работа властей и спасательных служб, добавил Богданов. Далее о пробках.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Новороссийске прямо сейчас заторы на элеваторной, Сакаиванцете, Судостальской, Кооперативной. В Сочи пробки на Горького, Воровского, Северные. В Краснодаре на Тургенева, Красной, Офицерской, Дзержинского и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в нашем крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Реклама на Первом радио.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает 1 ночь.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
5: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
7: Первое радио Кубани представляет Большая кубанская энциклопедия.
8: Псибай.
7: География.
8: Поселок городского типа в Мостовском районе Краснодарского края расположен на левом берегу реки Малая Лаба в горной долине, которая растянулась на 12 километров. Находится в 230 километрах к юго-востоку от Краснодара. Климат мягкий, умеренный, с теплым летом и мягкой зимой. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около 12 градусов. Среднемесячная температура в июле достигает плюс 20, среднемесячная температура января около 3 градусов.
7: Население.
8: На сегодняшний день в поселке Псибай проживает больше 10 тысяч человек.
7: История.
8: Название Псибай переводится с адыгейского как «многоводье» или «край, богатый реками». Поселок основан на месте адыгского села, которое было разгромлено в 1856 году в ходе Кавказской войны. В 1862 году в поселение Псибайский прибыли казачьи семейства из станицы Новопокровской, а солдатам, воевавшим на линии укреплений, разрешили привезти свои семьи из центральной губернии Российской империи. Первоначально поселок был невелик и состоял всего из 35 дворов, но уже в 1873 году он получил статус казачьей станицы. В 1938 станица была преобразована в село Псибай. Статус рабочего поселка с 1958 года, когда село объединили в один населенный пункт с поселками Железнодорожный и Гипсовый рудник.
7: Экономика.
8: В поселке находится крупное предприятие стройматериалов, компания «Кубанский гипс КНАУ». В Псибае занимаются заготовкой древесины, в первую очередь бука, активно развивается туристическое направление.
7: Достопримечательности.
8: Псибай – популярный базовый пункт для пешеходного туризма и велотуризма, и большинство достопримечательностей здесь природные. Хребет Гербегем, каменный лес, водопад Грёз, пещера Дедова Яма и пещера Гунькиной Балки, скала-церковь в Кизиловой Балке и Ахмед-скала, гора Шапка, Никитинские водопады, Капустинский водопад и водопад Желаний, Иверский источник, Ведьмино озеро и многое-многое другое.
7: Большая кубанская энциклопедия. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta-nefts.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «З. Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
7: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
8: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Слушайте Первое радио Кубани. В Сочи на частоте 105,7.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розливой минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. В Анапе задержали участников террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что трое приезжих по заданию кураторов распространяли запрещенную на территории России идеологию. В ходе собрания они вербовали людей для дальнейшего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. Во время обыска у фигурантов нашли экстремистскую литературу и средства связи. ГОСТ с требованиями к автомобилям с искусственным интеллектом утвердили в России. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Согласно документу, внедренный ИИ может анализировать индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другое. Это позволит в реальном времени отслеживать уровень выбросов и прогнозировать экологическую нагрузку. При превышении нормативов компьютер даст водителю рекомендации по эксплуатации авто, а также передаст сообщения операторам автопарков. В Темрюкском районе реализуют три крупных инвестиционных проекта. В обозримом будущем готовится запуск еще одного. Все они связаны с курортно-туристической сферой. Об этом стало известно в ходе заседания по социально-экономическому развитию края, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Темрюкский район по-прежнему остается привлекательным для бизнеса и инвесторов. Как отметил глава муниципалитета Федор Бабенков, время действительно сложное, поэтому важно консолидироваться с бизнесом и оказать ему все возможное содействие. А сегодня вечером в Новороссийске ограничат движение транспорта. Причина в подготовке к возможному проведению парада 9 мая. С 8 вечера до полуночи будет перекрыта улица Советов. На ней пройдет репетиция шествия. Весь транспорт будет следовать в объезд по улицам Свободы, Мира, Сипягина, Видова и по Кутузовской. При этом движение троллейбусов по всем маршрутам остановят в 8 вечера. Жители и гостей города просят планировать поездки заранее. Ну и последнее. Общение с чат-ботами ухудшает самочувствие одиноких людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. Результаты исследования опубликованы в журнале SciPost. Психологи на протяжении года наблюдали за 2000 человек, которые переписывались с искусственным интеллектом. Около трети участников опроса использовали чат-боты, чтобы справиться с одиночеством. Однако результат вышел противоположный. Со временем чувство изолированности у них только повысилось. Ну и далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ИП «Мороз Юэл».
0: В Сочи пробки прямо сейчас на улице Воровского, а также Парковой, Егоровой, Виноградной. В Краснодаре заторы на Красной и Гаврилова, на улице Дзержинского и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в нашем крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете Первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: При поддержке Департамента молодежной политики Краснодарского края.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Первое радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. В Анапе задержали участников террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что трое приезжих по заданию кураторов распространяли запрещенную на территории России идеологию. В ходе собрания они вербовали людей для дальнейшего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. Во время обыска у фигурантов нашли экстремистскую литературу и средства связи. ГОСТ с требованиями к автомобилям с искусственным интеллектом утвердили в России. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Согласно документу, внедренный ИИ может анализировать индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другое. Это позволит в реальном времени отслеживать уровень выбросов и прогнозировать экологическую нагрузку. При превышении нормативов компьютер даст водителю рекомендации по эксплуатации авто, а также передаст сообщения операторам автопарков. В Темрюкском районе реализуют три крупных инвестиционных проекта. В обозримом будущем готовится запуск еще одного. Все они связаны с курортно-туристической сферой. Об этом стало известно в ходе заседания по социально-экономическому развитию края, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Темрюкский район по-прежнему остается привлекательным для бизнеса и инвесторов. Как отметил глава муниципалитета Федор Бабенков, время действительно сложное, поэтому важно консолидироваться с бизнесом и оказать ему все возможное содействие. А сегодня вечером в Новороссийске ограничат движение транспорта. Причина в подготовке к возможному проведению парада 9 мая. С 8 вечера до полуночи будет перекрыта улица Советов. На ней пройдет репетиция шествия. Весь транспорт будет следовать в объезд по улицам Свободы, Мира, Сипягина, Видова и по Кутузовской. При этом движение троллейбусов по всем маршрутам остановят в 8 вечера. Жители и гостей города просят планировать поездки заранее. Ну и последнее. Общение с чат-ботами ухудшает самочувствие одиноких людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. Результаты исследования опубликованы в журнале SciPost. Психологи на протяжении года наблюдали за 2000 человек, которые переписывались с искусственным интеллектом. Около трети участников опроса использовали чат-боты, чтобы справиться с одиночеством. Однако результат вышел противоположный. Со временем чувство изолированности у них только повысилось. Ну и далее о пробках.
1: Мир не стоит на месте. И мы тоже. Свежая картина дня. Коротко и по делу. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: В Сочи пробки прямо сейчас на улице Воровского, а также Парковой, Егоровой, Виноградной. В Краснодаре заторы на Красной и Гаврилова, на улице Дзержинского и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в нашем крае облачно с прояснениями, дожди, местами ливни, ветер восточный с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем от 13 до 17 тепла, в Краснодаре временами дожди и плюс 13-15 градусов. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Реклама на Первом радио.
4: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
5: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми, оказывает бесплатно социальные услуги женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся физическому или психическому насилию в семье, женщинам с детьми, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях, беременным женщинам и молодым матерям, имеющим риск отказа от новорожденных, мужчинам, в том числе с детьми, находящимся в предразводной или послеразводной ситуации. Кризисный центр предоставляет временное убежище, консультации психолога, психотерапевта, юриста. Круглосуточный телефон в Краснодаре 227-17-31.
7: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
8: Вот еще случай был.
9: Как известно, Вячеслав Бутусов хранит в комоде диплом архитектора. Окончил институт, угодил по распределению на предприятие «Уралгипротранс» и аж 3 года трудился по специальности в поте лица. Проектировал станции Свердловского метро. Буквы, из которых сложно название станции «Уралмаш», его творчество. Колонны на станции «Проспект космонавтов» тоже с его чертежей сошли. А музыкального образования у Бутусова как не было, так и не имеется. И вот однажды докучный журналист на интервью говорит: «Вот вы, Слава, музыкант, певец, а он как вскипит, да как ногами затопает. Не музыкант я тебе никакой, архитектор я!» И в грудь себя кулаками колотит. Так оно и было. Но это не точно.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
6: А я кладовую.
7: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
9: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
10: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
11: 5 мая 1945 года.
12: Войска 3-го Белорусского фронта ведут ожесточенные бои на косе Фриш-Нерунг. Наступление осложняется рельефом местности, повсюду непроходимые леса. На каждом шагу бойцы Красной Армии встречают минные поля. Несмотря на упорное сопротивление, советские пехотинцы выбили гитлеровцев из опорного пункта Шотланд. Соединения 2-го Белорусского фронта овладели крупным портом и военно-морской базой противника в Балтийском море Свинемюнд. Полностью расчищены острова Волин и Узедом. Освобождено 10 населенных пунктов.
13: Войска 1-го Белорусского фронта продвинулись юго-западнее Бранденбурга. Заняты несколько городов, включая Бург и Рослау. В плен сдались около 3000 немецких солдат и офицеров.
14: Бойцы 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника и продвинулись на 20 километров. Немцы выбиты из городов Хоф и Берн. Другие наши части в владели железнодорожной станцией Домштадль.
15: Пехотинцы, танкисты, артиллеристы 2-го Украинского фронта, подавив огневые точки немцев, взяли город Кромержиш. Остатки гитлеровцев беспорядочно бежали. Фашистские захватчики терпят колоссальные потери. Победа близка.
10: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
0: Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. Жителям Кубани грозят проблемы с мобильным интернетом и СМС. О предстоящем цифровом детоксе граждан предупреждают операторы связи. Согласно сообщениям, ограничения возможны в период с 5 по 9 мая. Цель блокировок – сделать так, чтобы ничего не помешало россиянам встретить День Победы. Из-за ограничений возможны проблемы при доступе к онлайн-сервисам и даже использованию банкоматов. Пользователям советуют подключаться к любым доступным сетям Wi-Fi. К молодежи предлагают относить с 12 лет. Проект реформы направлен в Госдуму. Цель поправок – дать активным подросткам возможность претендовать на господдержку для реализации своих идей. Сейчас дети могут подаваться на гранты только с 15 лет. Именно этот возраст в законе прописан как нижняя планка молодежи. Реформа расширит порог. Сегодня отмечается День кубанской журналистики. С профессиональным праздником корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанции, всех работников краевых СМИ поздравил губернатор Пин Кондратьев. По его словам, уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят нас с судьбами земляков. Сегодня на Кубани работает больше 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до крупных медиахолдингов, добавил Кондратьев. Туристический сезон в Туапсе, скорее всего, начнется уже 1 июня, несмотря на последствия ударов по НПЗ. Об этом заявили эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства. По словам специалистов, местные власти принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ЧС. К лету работы планируют завершить, при этом после налетов БПЛА и пожара на нефтезаводе пострадал в основном центр Туапсе, в то время как 91% курортных зон и отелей находятся за Агойским и Новомихайловским горными перевалами. Их проблемы не коснулись. В субботу стартуют краевые соревнования по киокусинкай. В восточных единоборствах будут состязаться лучшие атлеты Кубани. Турнир приурочен ко Дню Победы. Состязания регионального значения организует Министерство физкультуры и спорта Кубани в рамках федеральной программы «Спорт России». Принимать поединки будет спорткомплекс ЦСКА в Геленджике. Начало в 10 утра. На этом все, коротко о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Затор в Армавире на Розы-Люксембург-Ефремова, в Новороссийске Цедрико-Магистральное Анапское шоссе, также в Сочи Донская-Горького, в Краснодаре улица Зиповская от экспоцентра до Ростовского шоссе и затор в районе 40-летия Победы и Восточно-Кругляковской улицы. Далее о погоде на завтра. По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов в дневные часы. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Средства массовой информации, радиоканал «Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS-77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вы слушаете «Первое радио Кубани».
4: Вы слушаете «Радио».
3: «Первое радио Кубани».

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
4: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
6: Слушайте Первое радио Кубани. В Новороссийске на частоте 104.9.

0: генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня».

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. Сочинец поджег «Мерседес» соседа за отказ стать меценатом. В пресс-службе главного управления МВД по краю сообщают, что 48-летний мужчина поздравил со знакомым. Причиной ссоры стал отказ переводить крупную сумму денег в благотворительный фонд. Сумма ущерба автовладельцу составила более 2 миллионов рублей. Агрессивному добродетелю грозит до 5 лет лишения свободы. Госавтоинспекция опровергла слухи о повышении штрафов для водителей. Ранее в сети появились сообщения о том, что с 1 мая за нарушение ПДД россиян будут наказывать строже, чем раньше. Это фейк, заявили в ГАИ. Тарифы остаются прежними. В случае изменения информация о новых расценках будет оперативно опубликована на официальных порталах правовой информации. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого Краевой департамент строительства по поручению губернатора заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной среде в будущем, уверены в Краевом депстрое. Ввод жилья в Краснодарском крае снизился на 65%. В первом квартале этого года в регионе сдали всего 708 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные приводят аналитики рынка недвижимости. По оценкам специалистов, спад в строительном секторе наблюдается по всей стране. Эксперты ожидают улучшения ситуации во втором квартале. Российские ученые создали алгоритм, который выявляет депрессию по снимку МРТ. Система анализирует нейронные связи мозга и может диагностировать болезнь на ранних стадиях. Точность технологии 86%. Пока она распознает только большое депрессивное расстройство. Однако в будущем разработку планируют применять для выявления шизофрении и биполярного расстройства. На этом все, коротко о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: В Анапе затор на улице Крестьянской, в Геленджике на Кирова, в Сочино-Донской Горького, в Краснодаре. Пробка в районе Российского кольца, также Зиповская от экспоцентра до Ростовского шоссе, МОПР, спортивная и также 40-летие Победы в районе Восточно-Крюковской улицы. На этом все и коротко о погоде на завтра. По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов дневные часы. На этом все, оставайтесь с нами.
1: Реклама на Первом радио. Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-289-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
2: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
3: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
4: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
1: Есть места.
5: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на исторический экспресс с сообщением Краснодар-Абрау-Дюрсо. Поезд прибывает на первую платформу. Просьба пассажиров занять свои места.
6: Поезда. Большая моя любовь. Стук колес, сменяющиеся пейзажи за окном. Любителям вагонной романтики наш сегодняшний выпуск точно понравится. Сегодня расскажу вам о историческом экспрессе, который домчит вас до винного дома Абрау-Дюрсо. Это железнодорожный тур выходного дня. Маршрут Краснодар-Новороссийск и обратно. И это не просто поездка. Это путешествие, в котором о трансфере и экскурсиях можно не переживать. Все уже продумано за вас. Знаете, чем пахнет утро субботы в Абрау-Дюрсо? Свежестью озера, можжевельником, легким шампанским волнением. Ну куда же без этого? Потому что утром на вокзале Краснодар-1 садитесь в современную электричку, и буквально через пару часов вы уже на берегу легендарного озера. А еще тоннели, где рождается игристые гиды, которые знают все тайны Шампенуаза. Слово какое интересное, Шампенуаза. И история дома Абрау. А после экскурсии – свободное время. Можно заглянуть в галерею Света Абрау, где реальность переплетается с мультимедийными инсталляциями. А можно просто погулять по набережной озера или прокатиться на катамаране, слушать ветер, смотреть, как меняется свет на воде. Обратно вечером из Новороссийска. В Краснодар прибудете примерно в 10 часов вечера. Счастливый, уставший, с фото на память и, конечно же, желанием вернуться. Это все. Всем путешествий. Пока.
1: Есть места. Слушайте Первое радио Кубани. В Тимашевске на частоте 104.5.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Родители обязаны быть рядом со своими детьми после 22:00 в общественных местах. Таков закон. Детский закон.
5: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
6: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод Горячеключевской. Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главных событий к этому часу. До 4 лет лишения свободы грозит сотруднице сотового оператора из Белореченска за слив чужих звонков. Пресс-служба прокуратуры края сообщает, что работница одного из телеком-компаний предоставила сведения о звонках клиентки ее бывшему мужу. При этом абонент об этом не знал. Дело об использовании служебного положения для нарушения тайны телефонных переговоров передано в суд. В российских школах могут появиться уроки на свежем воздухе. С инициативой выступили в Совете Федерации. По мнению сенаторов, уроки на улице следует проводить для учащихся всех классов при хорошей погоде. При этом такие занятия хотят чередовать с привычными уроками в помещениях. По мнению парламентариев, такая система повысит интерес детей к учебе. Около 6500 жителей Кубани занимаются спортивной акробатикой. Такую статистику обнародовало Краевое министерство физической культуры и спорта. По данным ведомства, в регионе открыто 15 спортивных отделений для акробатов. По инициативе губернатора во всех муниципалитетах края возводят специализированные центры гимнастики. Они будут работать по аналогии с центрами единоборств. Туристический сезон в Туапсе, скорее всего, начнется уже 1 июня, несмотря на последствия ударов по НПЗ. Об этом заявили эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства. По словам специалистов, местные власти принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ЧС. К лету работы планируют завершить. При этом после налетов БПЛА и пожара на нефтезаводе пострадал в основном центр Туапсе. В то время как 99% курортных зон и отелей находятся за Агуйским и Новомихайловским горными перевалами. Их проблемы не коснулись. В субботу стартуют краевые соревнования по киокусинкай. В восточных единоборствах будут состязаться лучшие атлеты Кубани. Турнир приурочен ко Дню Победы. Состязание регионального значения организует Министерство физкультуры и спорта Кубани в рамках федеральной программы «Спорт России». Принимать поединки будет спорткомплекс ЦСКА в Геленджике. Начало в 10 утра. На этом все. Коротко о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помаросвел».
0: Затор в Армавире на Розы-Люксембург-Ефремова, в Новороссийске Цедрик и магистральное Анапское шоссе, также в Сочи Донская-Горького, в Краснодаре улица Зиповская от экспоцентра до Ростовского шоссе и затор в районе 40-летия Победы и Восточно-Кругляковской улицы. Далее о погоде на завтра.
1: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до 3-го этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов дневные часы. На этом все, оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
2: Первое радио Кубани.

0: Ток-шоу «Самое время».
1: Всем привет. Начинаем эфир на Первом радио. Лили Гикало здесь.
2: Алексей Власов. Привет, привет, друзья. День кубанской журналистики отмечаем сегодня в эфире. В этом году ей, Леш, как ты думаешь, сколько исполняется?
1: 25.
2: 163 года. Отчет ведется с момента выхода в свет первого номера газеты «Кубанские войсковые ведомости».
1: Праздник начали отмечать 30 лет назад, кажется.
2: Ну, 30 лет назад начали отмечать, скажем так, ну, в локальном таком масштабе. А так, если вот посмотреть, знаешь, как вот для гордости, для нужности, для важности, 163 года.
1: Ну, мы решили сегодня не про историю кубанской журналистики, а про будущее кубанской журналистики.
2: Про надежду кубанской журналистики.
1: Позвать не мэтров и динозавров, а позвать тех, кто...
2: Которые все недавно знают о профессии.
1: Ты думаешь?
2: Мэтра я имею в виду.
1: Да,
2: вот с надеждой кубанской журналистики очень интересно пообщаться, потому что, ну, кто его знает, что там за горизонтом, как будут снимать репортажи, какие темы будут интересны, искусственный интеллект, это уже все зарубило нашу профессию на корню, или это просто такие костыли, которые помогают нам сегодня?
1: Сегодня на Первом радио наши коллеги Виктория Савина, специальный корреспондент программы «Факты» на телеканале «Кубань-24». Вика, привет.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, коллеги.
2: И вас.
1: Спасибо большое. Да. Аня Григорян, да, старший продюсер информационной службы новостей на «Кубань-24». Аня, добрый вечер.
3: Всем привет. С праздником тоже вас.
1: А, наш частый гость Григорий Филюшин.
2: Ведущий... Я сказала мэтр.
1: Уже, да. Григорий Филюшин, ведущий программы «На стороне закона», также на телеканале «Кубань-24». Гриш, привет.
4: Добрый вечер.
2: Привет.
4: Добрый.
1: Расскажите нам тайный секрет. Вообще, вы попали в журналистику, это был осознанный выбор или случайно? С кем-то за компанию пришли или вас больше никуда не взяли, пришлось на журфак поступать?

0: быть режиссером, но, если честно, я посмотрела экзаменационные предметы, которые
1: режиссером телевидения.
0: Да-да-да. И я подумала, что лучше, наверное, продюсером. Вот, журналистом конкретно. Ага.
2: Гриш, у тебя история какая?
3: Ну, сейчас прям честно, честно. Mm-hmm. Я вообще хотел в детстве быть сотрудником полиции. В принципе, я недалеко ушел.
2: Вот. У тебя все случилось.
3: Ну да, и, кстати, про ушел. Я хотел поступить в наш Краснодарский университет МВД, но когда шел на день открытых дверей...
1: Моя история.
3: Ну вот, шел на день открытых дверей, свернул куда-то не туда, правда, не в тот поворот. Был дождь, разбитая дорога, у меня не было нормальной обуви. Я просто не дошел, подумал, пойду на журфак.
1: Девятка и журфак — это вообще как бы разные...
2: Вот я тоже пытаюсь в голове соединить Сормовскую и авиагородок. Ну ладно.
3: Ну вот, и не дошел, а на журфак дошел. До Сормовской все.
2: Тебя что в профессии больше всего заряжает? Почему? Ну, потому что можно прийти, посмотреть, попробовать, потом думаешь, да ну ладно, слушай, вот эти все эти ранние выезды, бесконечная генерация идей. Найду себе что-нибудь поспокойнее.
3: Я люблю людей, я очень люблю людей, общаться с людьми, помогать людям, рассказывать людские истории и так далее. Я, в принципе, фанат людских судеб. Ну, то есть мне очень нравится вот это все узнавать, познавать, особенно если ты работаешь... с какими-то ветеранами, да, или с искорями какими-то, они рассказывают такие вещи. Я, прежде чем эти вещи случились, меня там еще в планах даже не было. А сейчас я это все слушаю, мне так это все интересно.
1: Слушайте, я просто, знаете, еще хотел что спросить. Вот мне казалось, что много лет назад, когда особенно вот пошли блогеры, пошли там YouTube и прочее, все говорили, я, работая на телевидении, я думал, что ну все уже, молодежь не придет. Что эта история уже, ну, ну ушедшая, уходящая фактура.
2: Постепенно гаснет.
1: Да, что это не будет никому интересно, что как бы интернет победил телевидение. А вот, тем не менее, молодые люди приходят. Почему? Мне кажется, потому что, ну, вот хотел вас спросить, почему телевидение интересно молодежи? Потому что, мне кажется, аудитория уже очень возрастная тех людей, которые смотрят ТВ.
4: Но они же есть. Это же люди, тем не менее.
2: Подожди, аудитория-то огромная все равно осталась. Люди, которые смотрят шоу, это одна аудитория. Новости — другая история.
4: Ну и что мы будем рассказывать другим, какая разница?
2: Тогда я с другой стороны зайду. В свое время мне мой отец сказал: Лиль, журналистика — это все-таки мужская профессия. Вот. А он был из тех самых мэтров, которые все знали об этой профессии, и мне вот совсем не советовал в эту реку отправляться. И говорит: нет, это мужская профессия, здесь нужен мужской взгляд, мужские мозги нужны. А барышням зачем в журналистику идти?
4: Барышни больше эмпаты. Мы показываем людей, рассказываем их истории, как говорил Григорий.
2: Мы считываем человека лучше, наверное.
4: Я считаю, что
2: да?
4: Нет вообще и женских, мужских тем. Как мужчина может быть прекрасным эмпатом, так и женщина снимать какие-то острые темы. Хочется сейчас что-то пафосно сказать, что я не делю людей на женщин и мужчин, но я считаю, что разница у нас не такая уж и большая.
0: Ну, между прочим, на душу продюсеров всего один мужчина, все остальные продюсеры новостные — это женщины.
2: Ну, потому что они как-то и диалог выстраивают быстро. Мне кажется, правильно?
1: Но легче договориться, мне кажется.
4: В корреспондентской редакции только вот недавно какой-то баланс случился, что
3: а так, одни девочки были больше. Конечно, одни девочки, там пару человек всего было. Я что, учился на журфаке, нас было всего трое на группу и 27 девочек. Что пришел работать, одни девочки?
1: Может быть, мужчин. Потому что мальчики хотят больше зарабатывать, а все-таки профессия журналиста не позволяет
2: тем более, когда
1: много денег получать.
3: А может быть, просто им тяжело даются гуманитарные предметы? Легче решить пример, нежели русский язык или литературу.
2: А
3: учить.
2: Может, и в этом дело. Ну, действительно, сейчас на рекламу давайте уйдем.
1: Давайте
2: на рекламу. И потом вернемся.
5: Время для беседы и время для паузы. После рекламы. Самое время. Реклама. На Первом радио.
6: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков — выше шанс выиграть ценный подарок. Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta.nef.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Удобное кресло, подушки безопасны.

0: Умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
1: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф. Увершина. Угранит 109-230-900-07-28.
2: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
3: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
8: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
7: И что там?
8: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
7: Понял. Выезжаю.
9: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
11: Ток-шоу «Самое время».
12: День кубанской журналистики отмечаем в эфире Первого радио. Уважаемые наши молодые юные коллеги, я хочу, чтобы вы вспомнили сейчас случай. Вот верх вашего профессионального мастерства, ваша удача, самый лучший репортаж, не знаю, может быть, самая лучшая тема, которую вы смогли
13: раскрутить.
12: Да, Гриш, самая лучшая программа. Вот если вам нужно было сейчас подать заявку на ТЭФИ, то с чем бы вы выходили на эту заявку? Вот пик мастерства. Что первое приходит на ум?
14: Ну, я бы вышел, наверное, с программы «Преступление и наказание», потому что проект был интересный, проект был очень идейный, мы были заряжены. Каждая серия — это мини-документальное кино, которое можно смотреть, пересматривать, всегда будет это интересно. Но, наверное, мой любимый из всех 10 серий — это «Кровавый километр», она называлась, про убийство дальнобойщиков. Мы собрали, мы сняли целый ресторан, собрали порядка 15 актеров, бандиты, там, обычные люди. И что меня даже впечатлило...
13: Это проект такой в духе Леонида Каневского.
14: Да, да, Леонид Каневский. И, да. И получилось так, что даже люди, которых мы позвали, то есть массовку, у нас была официантка, и она сама надела... Ну, 90-е же, мы снимаем про 90-е, она надела такие какие-то колготки, капроновую юбку. Короче, как так сама, мы ее не просили. Меня это впечатлило, думаю, вот, то есть если люди сами подготовились, значит, погружение настолько крутое было. У нас были доллары напечатаны, у нас там были автоматы холостые и так далее. Было очень интересно.
12: Да, ну, это был сложный проект.
14: Очень сложный проект. Ну, представьте, 15 человек, во-первых, собрать, локацию найти, людей найти, еще это все снять, смонтировать.
12: Но все получилось.
14: Все получилось.
12: Отдача какая-то, имею в виду.
14: Да, просмотры мы собрали на площадках хорошие просмотры. Люди начали звонить, люди начали узнавать, кто узнал ту историю, когда был еще молодым. Или те, кто расследовали ту историю, прям оперативники там звонили, рассказывали. Да, отдача была огромная.
12: Аня, твоя профессиональная удача.
15: Ну, продюсер – это многопрофильная работа, и ты работаешь не только с новостями, но и с разными областями, будь то культура, искусство и так далее. Наверное, в качестве примера могу сказать программу «Слово за слово», которая у нас выходила на базе «Хорошего утра», над которой я работала. Считаю самым своим таким главным достижением то, что я согласовала огромное количество интервью с различными звездами, в том числе Любовь Успенская, Серябкина из группы «Серебро», Ума Турман, абсолютно, как в дистанционном формате, так и на концертной площадке.
12: Со звездами сложно или они
15: достаточно сложно? Общаешься ты, конечно, не лично со звездами, а с их менеджерами, но с менеджером гораздо сложнее договориться, чем с самой звездой.
13: Да-да-да.
12: Я просто хотел рассказать, чтобы продюсер действительно, не знаю, я считаю, это не то, что неблагодарно, но это очень сложная работа, и не всем она дается. У меня есть хороший друг, подруга, которая работала здесь у нас продюсером, и мне всегда, я не знаю, я поражался, как она могла договариваться. Для меня вот самое тяжелое, я помню, было, когда произошел несчастный случай, там молодой человек покончил с собой, и она буквально там через день после этой трагедии, она смогла договориться с мамой на это интервью. Для меня это был, конечно, просто верх профессионального
13: мастерства. Но еще самое главное, что продюсер выполняет огромную часть работы, и по большому счету она совершенно незаметна, эта работа, потому что
12: в кадре потом корреспондент.
13: Потом другой человек работает с той самой звездой.
12: Виктория в кадре появляется. Вика, да, твой
13: главная удача профессиональная.
12: Лучший репортаж.
5: Да вот очень трудно выбрать на самом деле, потому что у меня каждый день новый. А бывает и по два.
12: Ну, каждый день-то новое, но лучше это, наверное.
5: Я вот вспомню историю, которую я вот, честно, она меня очень забавляет до сих пор. И, ну, там я скорее поигралась в тексте. Мне это очень понравилось. На, грубо говоря, на 3 минуты текста я накидала 16 всяких прикольных выражений. Про воду, воду с небес. Это история про бассейн на крыше. На 25-м этаже построили бассейн.
12: В Краснодаре.
5: В Краснодаре, да. На этаже, который не предназначен для того, чтобы строить на нем бассейн. И что, правильно, он начал течь. Ну вот.
13: А как можно раскрутить интересно эту историю?
5: В смысле, водопады с небес льются в квартире.
12: Здесь Вика говорит, что ей вот на этой теме она смогла отыграться и поиграть красиво с текстом.
5: Вот, наверное, да. Тогда я поняла, что вот журналистика — это не вот эта сухая, вот какая-то, не знаю, сводка новостей, что мы можем просто рассказать, просто написать. Это можно было бы и так сделать. Но вот поиграться же интереснее.
12: А теперь я хочу, чтобы вы вспомнили ваш самый большой провал.
13: Ну ты, вот я хотел спросить об
12: этом. Эпик фейл.
14: Можно я буду первым, пожалуйста?
12: Не будешь первым?
14: Вика, это твой большой провал.
5: Надо подумать, да.
12: Ну вот первое, что приходит на ум, может быть...
14: Можно не провал, а самое сложное, то, что было. Очень сложная съемка была. Я помню, это было воскресенье, был дежурный. Это было где-то 3 года назад, и мне продюсер позвонил и сказал, нужно ехать на упавший вертолет в поле, где я не знаю, что за вертолет, не знаю, езжай. И мы поехали, машина не проехала, мы шли пешком, я там оставил кроссовки. По итогу нам запретили снимать, потому что следственный комитет запретил.
13: То есть не состоялось ничего,
14: да? Да, и не состоялось. Ну вот, можно посчитать это провалом.
13: Аня,
15: да? Ну ничего страшного, я привыкла, в принципе, объяснять. В принципе, довольно сложно сказать из провалов, это надо прям серьезно посидеть и подумать, но самая сложная ситуация, конечно, была, это вот в пример к тому, что сказал Алексей, мне нужно было договориться с мамой мальчика, которого покусал хаски.
12: Помните,
15: да, эту историю? Конечно. То есть это буквально на следующий день после случившегося, сначала мне нужно было согласовать эту съемку с мамой мальчика, а потом и с отцом, когда они буквально находятся сейчас в больнице с ребенком, их перевезли на вертолете в Краснодар.
13: А тебе нужно лезть, да?
15: А мне нужно лезть, и мне нужно как-то уговорить людей, что сейчас нужно сняться.
12: Вот, вот это, я просто помню, однажды отправили на съемки, было убийство нескольких человек, не помню, в каком районе Краснодарского края, и меня отправили на похороны. Я должен был пообщаться с родственниками. Я вам честно признаюсь, я приехал на точку, я постоял в стороне, я никому не смог подойти, я приехал в редакцию и честно
13: каялся,
12: что я не смог выполнить задание.
13: Мне нужно было сделать 2 репортажа для радио и для телевидения. Я просто вот себя выкрутила как жгут. Ну, нужно было там о новых методах лечения, там о стройке какого-то нового корпуса. И я видела глаза людей, которые там... Это было настолько тяжело, что вот я до сих пор помню, уже столько лет прошло. По-прежнему ли в журналистике...
12: Сейчас, подожди, мы еще у Виктории не спросили про ее провал.
13: Она так задумалась, думала, может быть, не тревожить.
12: Было время.
5: Вторая моя съемка — Краснодарский лесопарк.
12: Так. Ждем подробностей.
5: Я боялась людей, боялась камеры, не могла разговаривать. Мой контакт с населением сводился до «Извините, пожалуйста, а в чем вам не нравится?»
13: «Чего вы здесь собрались?»
5: Вот так вот. Ну, людям это не понравилось, конечно. Они пришли требовать ответа у властей, почему так происходит.
13: А здесь нежная девочка.
5: Я не понимаю, что происходит абсолютно. Еще на меня оператор ругался, все на меня ругались. Я расклеилась, расплакалась. Ну, такого больше нет.
13: История с операторами — это особое взаимоотношение. Здесь нужно выстроить так диалог с этим специалистом, чтобы и ему захотелось снимать, и он снял то, что тебе нужно. Ой, это непростая, конечно, теория, практика.
12: У нас пауза.
13: Давайте.
12: Да, музыкальная, информационная, и мы скоро вернемся.
11: День дорог для того, кто умеет жить. Сейчас самое время.
16: Внимание, Славянский район! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
17: Слушайте Первое радио Кубани. В Армавире на частоте 105.4.

0: оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
1: На трассе в эти минуты придется постоять в районе Абинска, также в районе Варениковской, в Армавире сложно на Ефремово, Розыргусимбург, Новороссийский Цедрик, магистральное Анапское шоссе. В Краснодаре затор на Мопр, Спортивное, Ростовское шоссе. Здесь по Зиповской от экспоцентра можно наблюдать пробку. Также в районе Восточно-Круглюковской 40-летия Победы и постоим на улице Северной от Ломоносова в сторону улицы Красной. Через полчаса факты. Не пропустите выпуск и коротко поговорим о погоде на завтра.
0: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
1: По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов в дневные часы. На этом все, оставайтесь с нами.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
0: Реклама на Первом радио.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
7: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните +7 938 428 03 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
0: Ток-шоу «Самое время».
9: Самое время про будущее кубанской журналистики. Юные коллеги у нас сегодня здесь в студии Первого радио. Ведущий программы «На стороне закона» Григорий Филюшин. Старший продюсер дирекции информации. Да, как правильно звучит? Да,
10: информационная дирекция.
9: Информационная дирекция телеканала «Кубань-24» Ани Григорян. И старший корреспондент программы «Факты» на телеканале «Кубань-24» Виктория Савина. Скажите, а вот когда вы шли, или, не знаю, когда учились и когда пришли работать уже. Вот это две большие разницы.
10: Конечно.
9: То есть ожидание против реальности.
10: Конечно. На практике в ВУЗе совершенно другая информация, нежели вот здесь на работе, потому что все-таки академическая программа и то, что мы здесь проходим на той же самой практике, это абсолютно разные вещи.
11: Слушай, на практике разница. Тут тебе показали просто, да? Как, грубо говоря, визитку, а внедряешься в эту работу совсем с другой стороны, получается.
12: Да. Я не знала, к чему готовиться. Я на рекламе училась. Я вообще ничего не знала.
10: Я училась на журналистике, и разница кардинальная.
12: Я даже новости не любила смотреть вообще.
10: Я
12: для меня новости. Это был ужас, это когда папа отбирал у меня мультики смотреть вот этих дядек. Вот все, я их никогда не смотрела.
11: Вот детские травмы. Каким должен быть репортаж мечты, программа, Гриш, мечты? Что бы хотел снять такое прям классное?
13: Я вообще сейчас подсел на формат интервью, мне очень нравится интервью, и хотелось бы...
11: Самый сложный формат.
13: Самый сложный, да, ну, и много же идей, можно много в него привнести.
9: Смотря с кем интервью.
13: Можно много в него привнести, и, ну, сейчас я бы хотел, не знаю, записать интервью с каким-нибудь генералом. вот что-нибудь такое. У меня уже было одно такое, но оно было так, как можно сказать, как наш сленг, костыль такой небольшой, то есть быстро успели, вроде встретились, стали друг напротив друга, записали. Хочется прям престижно прийти, сесть друг напротив друга, полвопросов
11: чтоб
13: подготовить.
11: Чтобы тебе, да, пришлите вопросы, пожалуйста.
9: Так себя и в дальнейшем и видишь вот в этой вот криминально-полицейской...
13: Я даже не то, что так себя вне вижу, я уже не вижу...
11: Он живет, он без нее себя, скорее всего.
13: Это уже не работа, это просто дело, жизнь.
9: Слушай, ну а неинтересно попробовать другие направления, не знаю, там, экономика, культура, спорт?
13: Художку. Интересно художку? Художку сделать, какой-нибудь...
9: Ну, опять-таки, что-нибудь, какое-нибудь расследование?
13: Нет, не обязательно расследование. Ну, может быть, фильм, ну, документальный, не обязательно на криминальную тему.
9: Про балет. Сможешь?
13: Легко. Вот, вообще, класс.
11: У вас, не знаю, договоренность мечты, с кем хочется выстроить диалог так, чтобы потом вспоминать об этом и думать, боже мой, это было в моей жизни.
9: Может быть, стать продюсером какой-то программы.
10: Продюсером какой-то программы, конечно, не самая главная мечта. Возможно, мне бы хотелось взять интервью или спродюсировать это интервью с какой-нибудь зарубежной крупной звездой. Ну, мечтать не вредно, поэтому, может быть, Мадонна, к примеру. Мне очень нравится Мадонна.
9: Эксклюзивное интервью Мадонны на телеканале Кубань 24. Мне кажется, да.
11: Уже звучит.
9: Хорошие рейтинги, да. Вик.
12: Исторический документальный фильм, либо какой-то огромный спецреп расследование про то, как я внедряюсь в какую-то секту. Вот месяц там живу, и выношу все оттуда.
9: То есть прям настоящая журналистская расследование.
12: Со скрытой съемкой, с вот этим всем, да.
9: А как родители отнеслись к тому, что такая хрупкая, юная девушка?
11: Нежная, вдруг.
9: Вот это, по полям, в лесополосы, да, все, кто хочет, значит, на месяц уйти.
12: А дома я не хрупкая. Да.
9: Хорошо. Как родители отнеслись к твоему выбору?
11: Довольны были выбором.
12: Вообще шикарно, классно. Я вот папе скидываю фотки там с кем-то я там...
11: Смотри, где я была.
12: Смотри, с кем сфотографировалась там. Емельяненко ему скинул. Да ладно, да! А я ну... При всем уважении, я Федора больше знаю Емельяненко, чем Александра. Я скорее просто по инерции сфотографировалась. Ну, он там в восторге просто. Ну, самое главное, что они считают меня уважаемым человеком.
9: А друзья, как они относятся? Норм или стрём сейчас быть журналистом?
10: Это круто очень. Считается до сих пор престижной и крутой работой. Даже для зумеров, между прочим.
9: Я просто думал, что как бы блогер это круто, а журналист...
10: Нет, до сих пор считается, что если ты работаешь на телевидении, ну, 100% тебя показывают по телевизору.
12: Мои одноклассники думали, что я врала, когда рассказывала, кем я работаю.
11: Мне в свое время моя подруга, когда я вела новости на телевидении, мы случайно встретились, она говорит: слушай, а как ты туда попала? Я поняла, вот она слава пришла, понимаешь ты?
9: А как ты туда попала?
11: А я очень легко попала, меня позвали, понимаешь ты? Я в эту профессию...
9: Меня позвали, ты пришла.
11: Не внедрялась так вот специально. Меня позвали, я пришла. Обо всем ли можно рассказывать?
9: Подожди, сейчас мы еще все-таки не добили вот именно отношения. Аня, а в семье нормально относятся?
10: Думают, что меня показывают по телевизору. Я объясняла 10 миллион раз, что я продюсер, что я разрабатываю программу. Угу. Но мой дедушка, например, считает, что сейчас вот он включает телевизор и ждет, когда меня покажут по телевизору. А вообще в семье почетно, да. Все гордятся.
9: Гриш, у тебя?
13: Ой, меня все смотрят. И бабушка, и дедушка, и мама, и папа, и мама друга, мама подруги. Я вообще, у меня кличка есть такая, мамский угодник. Потому что меня очень любят мамы и бабушки.
11: Ты тот самый сын маминой подруги.
13: Да, да. А друзья иногда говорят, когда попадаешь в новую компанию, например, друг меня представляет, вот так и так. Например, друзья, которые любят погонять, например. Они говорят, они подходят к другу, я как-то застал отмен, говорят: а он нас не сдаст? Он же все-таки...
11: Он с корочкой.
13: Может, не сдаст? Ну, как бы все нормально.
9: То есть, короче, быть журналистом сейчас среди зумеров мы выяснили...
11: Престижно.
9: Да,
11: очень даже.
9: Да.
11: Обо всем ли можно рассказывать? Потому что сейчас мы живем в век, когда... Все и всегда становится тут же известным, тут же визуализируется любая картинка. У вашего поколения, не знаю, не начинающих журналистов, но у тех, кто внедрился в эту профессию недавно, есть вот прям четкие моральные границы. Вот никогда за этот репортаж не возьмусь. Этому человеку никогда не позвоню. Вот про этого человека никогда я не буду делать материал.
9: Какие-то темы, да, которые вы понимаете, что это не ваше.
12: Когда меня стажировали, мне первое, что сказали, корреспондент должен уметь делать все. Если у тебя есть какие-то табу в профессии, уходи сейчас. Вот на втором месяце. все. То есть я говорила, я не понимаю там автомобильную тематику, я не понимаю политику, я не понимаю экономику, я плохо это сделала. Мне говорят, делай плохо, делай. Неважно.
11: Учись на кошках, да?
12: Да. Ага. Про утильсбор. Я не знала, что такое утильсбор. До сих пор не очень знаю.
9: А бывает так, что ты приходишь утром, тебе дает какое-то задание редакция, а ты вообще не понимаешь, о чем речь. Что с этим делать?
12: Сейчас раз в неделю, раньше через день было.
9: Вот такие темы, да?
12: Да. Зато теперь все знаю.
11: Слушайте, ну это к вопросу жизненного опыта.
9: Гриш, есть какие-то темы, за которые, может, не то, что просто не хотелось бы вот, их касаться, их брать?
13: Дети, ну, у меня же программа криминальная, и вот все, что связано с насилием над детьми, физическим или любым другим, вот это как бы всегда очень сложно, всегда. Это прям такая тема, которую, ну, ее необходимо рассказывать и в целях профилактики, и в целях уличения преступления и так далее.
9: Но слушай, ну это всегда был интерес зрительский.
13: Это всегда,
9: нашумевшие истории.
13: Это один из топ-1, да, как бы, ну, в топ-3 новости новостной повестки входит, но это всегда очень сложная такая трагическая история, тема, которая
11: касается не всегда хочется. Тут я согласна. Это та тема, к которой подступаешь, и лучше всего, если тебя эта тема минует.
9: Аня.
10: Ну, если у корреспондентов есть выбор, то у меня выбора нет. Вот все, что озвучил
11: Сказали Гриша, звонить.
10: Конечно,
11: звони,
10: да. А кто, если не я? Вот, абсолютно нет выбора. Есть, конечно, темы, вот как у Гриши. Не люблю делать темы про смерть, что-то про ДТП какие-то серьезные.
13: Про то, животных. Связано,
10: да, про животных, про детей.
11: Как раз-таки то, приходится, что набирает огромное количество просмотров.
9: Мы имеем в виду про животных, про детей, да, то, что негативно.
13: Угу. Негативно, да.
9: А вообще, вот, много же негативной информации у тебя, у тебя в программе. Вообще огромное количество. Вот потом... Как не спится нормально поначалу?
10: А никак, профдеформация, ты становишься просто циничным. Я, например, после работы новости вообще не читаю. И в отпуск, и вообще просто стараюсь не смотреть.
12: Вот, кстати, да, детокс это самое верное.
9: То есть просто, не обязательно же, подождите, корреспондент должен быть в курсе всех событий.
11: А смотри, как же утром проснулся, лента, да, тут же начинаешь скроллить же ленту. Что произошло за ночь, пока я спал?
12: Ну, надо как-то абстрагироваться все равно. Ну, вот, ты садишься, честно, маме, вот скажу сейчас, возможно, ужасную вещь, к сожалению. Ну, вот мы ездим, да, общаемся с людьми, у них там трагедии, горе и так далее. Но если все через себя пропускать, на себя не останется. То есть, вот, к сожалению, приходится немножечко вот...
9: Ну, то есть, получается отключиться.
12: Ну, я вот помню, я снимала аварию, вот, точнее, она уже прошла, и я общалась вот с людьми, которые потеряли близких, и вот у меня были грандиозные планы на день, я думаю, я приеду, сделаю то-то-то, а мне ничего не хотелось, ну, даже жить не хотелось после того, как я оттуда уехала. А потом я села так и подумала, к сожалению, к счастью, это не с тобой случилось, это беда, жаль этих людей бесконечно, но... Такая жизнь, к сожалению.
11: Когда только пришли в профессию, наверняка у вас были какие-то ориентиры. Ну, я не знаю, там, замахиваться на Познера и так далее, и так далее. Был ли тот образец, на кого хотелось быть похожим?
13: Ну да, я скажу, наверное, Каневский. Если из таких ориентиров, то, конечно, Каневский. Но если говорить из наших мэтров, да, нынешних, это, конечно, Слава Ширяев, Царство Небесное. Он работал очень крутой, большой профессионал, и в театре играл, и в КВН Высшей Лиги играл, в Иркутске все знают, утреннее шоу вел, приехал к нам, здесь работал, вот мы начали вести, ну, он начал вести наши новости на стороне закона криминальные, я был корреспондентом, и мы, ну, через многое прошли, то есть программа, которая была там какой-то маленькой восьмиминутной, сейчас это огромный медиапроект, который, ну, если ты напишешь в любом поисковике, и лица покажет, и данные, и ты все будешь знать, вот настолько мы подняли эту программу, и он меня учил, я помню, когда я только первый эфир вел, мне говорит, так, за бровями следи, не поднимаешь, чтобы рука не дергалась и дыши ровно. Вот это я даже себе записал, он потом смеялся.
11: Что у вас? Кто в качестве образца?
12: Я новости не смотрела. Вот снова же повторяюсь. Смотрел их папа. Мне было тогда... Когда я пришла в профессию, мне было 19 лет. Я не успевала даже вот как-то обрабатывать информацию какую-то извне и получать ее в достаточном количестве для того, чтобы иметь какие-то ориентиры. Ну и сейчас... На самом деле, я считаю, что творить себе кумиров не надо, как говорится. Есть, да, люди, которыми я восхищаюсь. Это чаще всего мои коллеги более старшие. Вы, в том числе, мэтры кубанской журналистики. От всех понемногу, от всех по чуть-чуть.
9: Не-не, я не... Я еще помогу.
12: Да, конечно. Моя первая стенка.
9: Звучит ужасно. Не будем даваться подробности. Аня, есть кто-то из
10: телевизора? Ну, изначально я была корреспондентом до того, как стать продюсером. И с самого детства мне очень нравилось, только не осуждайте, пожалуйста, Ксения Собчак. Мне нравились и ее шоу, и ее журналистская работа, как ведущей, так и в некоторых даже эфирах, как в качестве корреспондента. В целом очень импонировала ее подача, и, возможно, это отразилось на моей вот сейчасшней, теперешней профессии продюсера.
11: Ну, во всяком случае, позволило наверняка стать гораздо смелее.
10: Да, гораздо раскрепощеннее и более раскрепощенная подача информации. Вот.
9: Сделаем еще одну паузу. Реклама на Первом радио. Скоро вернемся.
14: День дорог для того, кто умеет жить. Сейчас самое время. Реклама на Первом радио.
15: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
16: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
18: А я кладовую.
19: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
21: Ток-шоу «Самое время».
9: Так, ну слушайте, вы здесь это меду налили, давайте дегтя добавим. Хейтят ли вас? Критикуют?
13: Да, конечно.
9: Радостно.
11: У тебя есть возможность пожаловаться, Гриш.
9: Кто эти бессовестные люди?
13: Был у нас один постоянный хейтер, который постоянно писал нам в чат-бот: вы неправильно говорите, а почему вы это показываете, а это не показываете, а вот эта авария случилась, а где она у вас в эфире, а почему так говорит? Появилась у нас новая ведущая Маша. А почему Маша вот так разговаривает? Нужно же вот так. Ну,
11: Маша прекрасно разговаривает.
13: Да, ну он пропал куда-то. И слава богу.
9: Слушай, ну это был просто, это чистый хейт, то есть это не конструктивная критика. Это,
13: это
9: вот
13: чистый
9: такой
13: хейт был, абсолютно чистый.
9: Но это какой-то
13: хейт.
9: Повернутый был на
13: абсолютно.
9: На вашу,
13: он каждый день писал, по несколько, он прям вот такие пласты сообщений.
11: Слушай, а коллеги говорили: Гриш, ну вот это надо было сделать вот так.
9: Ну кто, а конструктивная критика поступает?
13: Ну конструктивно, конечно, да, коллеги рассказывают. Сейчас режиссеры рассказывают, там, например, что можно было убрать, поставить, да, какую картинку. Ну да, все.
11: Согласен?
13: Все, конечно.
11: Или нервничаешь?
13: Нет, нет, наоборот. Ну, коллеги же в основном сейчас постарше, и все, что они говорят, их надо обязательно слушать. Ну, я так считаю.
9: Не обязательно.
11: Кого нужно обязательно, кого не обязательно слушать?
9: Маму. Правильный ответ.
11: Мама говорит: надень шапку. А в профессиональном плане что?
12: Не, мам, между дублями надену обязательно. Есть у нас один такой запрещенный бело-красный рутуб, где выходят наши сюжеты. И там уморительные комментарии. Я обожаю их читать. У меня есть топ моих любимых.
11: Что пишут?
12: Вот мне в мою сторону было: родишь, воспитаешь, поймешь.
11: Так, ну, конструктивно.
9: Это после какого-то материала, да?
12: Да, про ребенка, которого в подвале заперли. Я рассказывала, что так делать не стоит. Родишь, воспитаешь, поймешь. Ну, возможно. Это через 10 встретимся.
11: Ну, что говорят, коллеги и прочее.
10: В моем случае коллеги, кстати, вообще никак не проклинают, но проклинают люди, с которыми я общаюсь каждый день, и я общаюсь с ними больше, чем общаются корреспонденты. И проклятия поступают как перед согласованием съемки, так и после. И, в принципе, самого разного рода, которые вряд ли стоит озвучивать в эфире.
11: Слушайте, ну, искусственный интеллект. Вот с этой историей как-то была возможность пообщаться с очень хорошим профориентологом, который мне начал рассказывать о том, что буквально завтра, вот там с первого числа, все, журналистика умрет, и потому что уже чат-боты пишут новости, уже искусственный интеллект снимает репортажи и так далее. Я очень расстроилась. Потом думаю: алло, ну я же работаю. Как у вас искусственный интеллект? Это костыль? Вы его уже используете? Или все-таки надеетесь на свой молодой живой мозг?
12: Это дополнительная тема для сюжетов. Вот у меня сегодня буквально есть про искусственный интеллект очередной. И на самом деле, мы даже проводили эксперимент. Я хотела снять сюжет про искусственный интеллект, написанный искусственным интеллектом. И чтобы зритель в конце попробовал отличить.
11: Ну, то есть, скажите, что получилась ерунда.
12: полная. То есть я вот почитала даже по конве, он не понимает, как так, строится.
11: Бомбардира крокодила
12: получилась. Полно. Не-не-не, эта идея канула в лету, звучит интересно, но пока она еще не доучилась до того, чтобы нас заменять, а уж тем более там...
10: Не, ну мне, кстати, в работе очень хорошо помогает.
11: Чем помогает?
10: Она находит ссылки на первоисточники, к примеру. Очень сильно помогает для фактчекинга, да, и в поиске информации.
11: Всякие списки составляет.
10: Да, в написании текста слабовато, конечно, и вряд ли в скором времени заменит полностью. А вот в поиске информации вполне.
12: Так,
9: Гриш. Ну, кстати, перепроверять тоже.
10: Конечно.
9: Там,
10: надо.
9: Факт-чекинг на факт-чекинг. Врет нещадно.
11: Ну, очень много глюков.
13: Очень много, но я честно скажу, в работе искусственный интеллект никак не помогает. Он мне помогал писать диплом, вот он мне очень сильно помог. Вот. А в работе я считаю, что искусственный интеллект, ну, ближайшие, ну, 20 лет никогда нас не заменит. Никого из нас, сидящих здесь, и кого здесь нет. А, потому что, ну, люди цепляются за людей. А когда это будет робот, это будет неинтересно.
11: То есть журналистики по-прежнему самый главный, это все-таки человек.
13: Это все-таки человек, да.
12: Робот не сможет написать
9: им. Было ли когда, не знаю, такой момент, когда вы жалели о том, что вы работаете по этой профессии?
13: Ну, когда сильно устаешь, мне кажется, любой из нас пожалеет, что работает здесь. Когда работаешь всю неделю, случилось что-то, выходных нет, и ты дома не бываешь, тебе жена звонит, и вот это все, наверное, начинаешь жалеть, но потом восстанавливаешься. Нужно уметь отдыхать. Вот я не умею.
11: Через 5 лет где вы себя видите?
10: Надо подумать.
12: Надо подумать. Ну, может... крутым корреспондентом, просто с какими-то вот документальными фильмами дополнительными.
9: Здесь,
12: с большой формой.
9: На этом телеканале или пойдете в Москву покорять?
12: Ну, пока не планирую, честно говоря. Вот как получится.
11: Пока,
12: никогда не говори никогда, как говорится, не зарекайся. Здесь все замечательно. Меня устраивает. Я со Ставрополья, я обожаю Кубань. Я в нее влюбилась, когда сюда приехала.
11: Это приятно.
12: Поэтому...
9: Ани, какие
10: я
9: планы?
10: Я не знаю, ответила ли бы этим ответом Гриша, но я бы стала депутатом. Если есть такая возможность, предполагаю, что Гриша сказала бы то же самое, но, в общем, депутатом.
11: А мне кажется, у вас получится.
10: Возможно.
12: Она из нас лучше всех договаривается.
11: Тут важно не договариваться даже, а решать проблемы.
10: Дипломатичность.
11: Да.
10: Самое главное дипломатичность. Это самое главное качество продюсера, да? Без этого никак.
9: Гриш, какие планы?
13: О, я хочу видеть свое имя, фамилию в титрах какого-нибудь известного фильма на Кинопоиске, например. Вот очень хочу что-то такое покорить. Вот эту стезю.
9: Какая-то веселая комедия?
13: Нет, не комедия. Сарик Андреасян? Мне очень нравится документальное. Очень люблю документальное кино.
12: Сериал про ментов.
13: Чтобы вот такое документальное кино, чтобы прям все посмотрели, даже те, кто меня не знают. Даже пусть они меня и дальше не знают, но зато посмотрят. И хотя бы там...
11: Может, какая-то криминальная художка.
13: Да, даже криминальная. Ну, хотя бы 6.0 набрать отзывов. Вообще класс.
9: То есть, смена деятельности
13: Это что же, вот второй раз спрашиваю, я тебе скажу, я этим живу, я не могу от этого вообще отказаться. Я днем и ночью всегда в этом, говорите, абстрагироваться, там, чат, и что я так не могу, меня трясет, если я не смотрю. У меня даже чехол с гербом, ну, посмотрите, ну, как от этого отказаться.
9: Спасибо вам огромное.
11: Вы прекрасны.
9: Спору
11: вот, ну,
9: нет.
11: Правда. Ну, вот иной характеристики я как-то и не могу придумать. Я так рада, что у нас такой классный коллектив. И главное, знаете, не превратиться в такого всезнающего мэтра. Вот, такого немного уставшего. Вот это грустно в журналистике.
12: Лет 30 у нас еще в запасе.
9: Мне просто, знаете, вот я не помню, кто-то из коллег сказал, что когда ты начинаешь быть собой доволен, считаешь, что ты уже закончился для профессии.
11: Пока рефлексируешь, еще вроде бы
9: Я желаю вам быть собой недовольными как можно дольше.
11: Как можно дольше.
13: Да. Спасибо.
9: Спасибо огромное.
11: Спасибо.
9: Виктория Савина, Аня Григорян, Григорий Филюшин, Лилия Гикал, Алексей Власов. Ура,
11: друзья,
9: с Днем Кубанской журналистики.
11: С профессиональным праздником.
9: Пока-пока.
21: Ток-шоу «Самое время».
1: Внимание, Славянский район. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
21: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире «Факты» службы новостей Кубани. Главные события к этому часу. В окрестностях Туапсе завершили уборку на 4 из 6 участков, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает краевой оперштаб. Речь идет о территории поселков Новомихайловский, Южный и Весна, а также селе Небук, Вольгинке и поселке Тюменском. Работы продолжаются. В самом Туапсе на побережье собрали более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси. Законопроект о запрете доступа к магистратуру не по профилю внесли в Госдуму. Поправки подготовила группа парламентских депутатов под руководством главы Думского комитета по науке и высшему образованию. Авторы хотят прописать в государственных образовательных стандартах новое требование, чтобы программа магистратуры, на которую поступает выпускник, соответствовала его бакалавриату. Как следствие, химик, например, не сможет пойти учиться на юриста, а гуманитарий на технаря. Сейчас можно выбрать любую магистратуру, и студенты часто расширяют свой кругозор с помощью этой возможности. Госдума уверена, такая практика вредна, и ее запрет только повысит качество подготовки специалистов. Сегодня отмечается День кубанской журналистики с профессиональным праздником корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанции и всех работников СМИ. Поздравил губернатор. По его словам, уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят нас с судьбами земляков. Сегодня на Кубани работает больше 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до крупных медиахолдингов, добавил Кондратьев. К 2029 году валовый региональный продукт Кубани превысит 8 триллионов рублей, заявил министр экономики региона Алексей Юртаев в интервью РБК. По словам Юртаева, уже в этом году ожидается рост экономики края на 1.5%, в следующем почти на 3%. Тем временем за первый квартал текущего года ВРП Кубани сократился на 1.3%. При этом социальные показатели, по данным Краевого министерства экономики, демонстрируют рост. Так, средняя номинальная заработная плата с начала года выросла на 13.3% и составила 80 700 рублей. Более половины россиян ищут ответы на бытовые вопросы в интернете. Об этом говорят результаты опроса отечественных социологов. Согласно исследованию, столкнувшись со сложностями в повседневной жизни, 66% россиян пытаются найти решение в поисковике. 25% просят совета у друзей, коллег и родственников. Каждый седьмой обращается к искусственному интеллекту или чат-боту. И только 9% связываются с профильными специалистами. На этом все и коротко о пробках. Затор в Армавире на Роза-Люксембург-Ефремова, в Новороссийске Цедрико-магистральное Анапское шоссе, также в Сочи Донская-Горького, в Краснодаре улица Зиповская от экспоцентра до Ростовского шоссе и затор в районе 40-летия Победы и Восточно-Кругляковской улицы. Далее о погоде на завтра. По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов в дневные часы. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио.
1: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta@nef.ru и у сотрудников АЗС PNB.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
5: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Серега, катастрофа! Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
7: Да и едешь в СБС, где есть целый город мебели.
6: И что там?
7: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
6: Понял. Выезжаю.
8: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
9: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
10: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
11: Министерство природных ресурсов Краснодарского края напоминает, более 90% лесных пожаров случаются из-за неосторожного обращения людей с огнем. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. Если вы обнаружили лесной пожар или возгорание, прилегающее к лесу, немедленно звоните 8 800 194 00. Прямая линия лесной охраны. 8 861 229 15 38. Диспетчерская служба Краевого лесопожарного центра.
12: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
13: Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
14: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Невралгии лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире «Факты» службы новостей Кубани. Главные события к этому часу. В окрестностях Туапсе завершили уборку на 4 из 6 участков, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает краевой оперштаб. Речь идет о территории поселков Новомихайловске, Южный и Весна, а также селе Небук, Вольгинке и поселке Тюменском. Работы продолжаются. В самом Туапсе на побережье собрали более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси. Законопроект о запрете доступа к магистратуру не по профилю внесли в Госдуму. Поправки подготовила группа парламентских депутатов под руководством главы Думского комитета по науке и высшему образованию. Авторы хотят прописать в государственных образовательных стандартах новое требование, чтобы программа магистратуры, на которую поступает выпускник, соответствовала его бакалавриату. Как следствие, химик, например, не сможет пойти учиться на юриста, а гуманитарий на технаря. Сейчас можно выбрать любую магистратуру, и студенты часто расширяют свой кругозор с помощью этой возможности. В Госдуме уверены, такая практика вредна, и ее запрет только повысит качество подготовки специалистов. Сегодня отмечается День кубанской журналистики с профессиональным праздником корреспондентов, редакторов, операторов, фотографов, сотрудников радиостанции и всех работников СМИ поздравил губернатор. По его словам, уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят нас с судьбами земляков. Сегодня на Кубани работает больше 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до крупных медиахолдингов, добавил Кондратьев. К 2029 году валовый региональный продукт Кубани превысит 8 триллионов рублей, заявил министр экономики региона Алексей Юртаев в интервью РБК. По словам Юртаева, уже в этом году ожидается рост экономики края на 1,5%, в следующем почти на 3%. Тем временем за первый квартал текущего года ВРП Кубани сократился на 1,3%. При этом социальные показатели, по данным Краевого министерства экономики, демонстрируют рост. Так, средняя номинальная заработная плата с начала года выросла на 13,3% и составила 80 700 рублей. Более половины россиян ищут ответы на бытовые вопросы в интернете. Об этом говорят результаты опроса отечественных социологов. Согласно исследованию, столкнувшись со сложностями в повседневной жизни, 66% россиян пытаются найти решение в поисковике. 25% просят совета у друзей, коллег и родственников. Каждый седьмой обращается к искусственному интеллекту или чат-боту. И только 9% связываются с профильными специалистами. На этом все и коротко о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Затор в Армавире на Роза-Люксембург-Ефремова, в Новороссийский Цедрик и магистральное Анапское шоссе, также в Сочи Донская-Горького, в Краснодаре улица Зиповская от экспоцентра до Ростовского шоссе и затор в районе 40-летия Победы и Восточно-Кругляковской улицы. Далее о погоде на завтра. По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов дневные часы. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на Первом радио. В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7 938 428 0333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает обеспечивают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Министерство природных ресурсов Краснодарского края напоминает. Причиной пожаров, как бытовых, так и природных, зачастую становится неосторожное обращение с огнем в пожароопасный период. Административным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд наказаний с выплатой штрафов гражданами, должностными или юридическими лицами от 15 тысяч до 2 миллионов рублей. Если произошедший пожар причинил значительный ущерб лесным насаждениям, собственным либо повлек гибель людей, наказание может стать уголовным. Если вы обнаружили лесной пожар или возгорание, прилегающее к лесу, немедленно звоните 8 800 194 00. Прямая линия лесной охраны 8 861 229 15 38. Диспетчерская служба Краевого лесопожарного центра.
2: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
3: Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
4: А вот еще случай был.
5: Как известно, Энрике Иглесиас рос в богатой семье. Его папа сам Хулио. Но ходил Энрике в обычную школу и одевался в простые майки и линялые джинсы. Так и остался простым парнем. Сам по магазинам за продуктами до сих пор ходит. А костюмы не переносит. Надевать их не желает даже на свадьбу, если когда-нибудь все-таки женится на Анне Курниковой. Футболки любит. Их у него уж за 300 штук перевалило. А он кричит: «Еще! Еще!» И джинсы все так же таскает, не снимая. Но иногда, видимо, снимает. Иначе как бы ему Курникова четверых детишек произвела? Так оно и есть. Но это не точно.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розлива минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главных событий к этому часу. В Анапе задержали участников террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что трое приезжих по заданию кураторов распространяли запрещенную на территории России идеологию. В ходе собрания они вербовали людей для дальнейшего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. Во время обысков фигурантов нашли экстремистскую литературу и средства связи. В России хотят удвоить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, то есть ситуации, когда перевозчик дважды продает билеты на одно и то же место в самолете. Сейчас в таких случаях компании штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Этого недостаточно, уверены депутаты Госдумы. При этом они предлагают не только повысить сумму взыскания, но и автоматически перечислять 50% от штрафа пострадавшим пассажирам. Инициатива направлена в Минтранс. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого Краевой департамент строительства по поручению губернатора заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем, уверены в Краевом депстрое. Председатель ЗСК провел переговоры с главой Лабинского района. В ходе встречи Юрий Бурлачко и Владимир Забураев обсудили перспективы развития муниципалитета. Забураев отчитался о шагах по улучшению отрасли ЖКХ, санаторно-курортного комплекса и социальной сферы. Так, например, в районе завершается ремонт двух домов культуры и строительство одного офиса врача общей практики. Со своей стороны спикер ЗСК отметил значительный прогресс в решении вопросов социально-экономического развития района. Экономика муниципального образования показывает хорошую динамику роста. Для дальнейшего развития территории важно не упускать возможности, которые предоставляет край, федеральный центр, подчеркнул Юрий Бурлачко. Две трети россиян испытывают дискомфорт от ухода иностранных брендов. Согласно опросам, больше всего наши сограждане скучают по Икее и Макдоналдс. Кроме того, почти 70% россиян ждут возможности снова смотреть YouTube без ограничений. Также в список желанных иностранных продуктов попали многие бренды одежды, бытовой техники и платежная система Visa. По словам опрошенных, единая международная система была удобнее оставшихся у россиян альтернатив. Например, с помощью Visa можно было платить за границей и на зарубежных сайтах. На этом все. Коротко о погоде на завтра.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов дневные часы. На этом все. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство культуры Краснодарского края сообщает. Вам от 14 до 22 лет? Вы молоды и хотите ближе познакомиться с миром искусства и творчества? Тогда президентский федеральный проект «Пушкинская карта» – это то, что вам нужно. Музеи, театры, галереи, кино – все это доступно для вас. Подробнее на портале pushka.rf. С 2025 года «Пушкинская карта» – часть нацпроекта «Семья». Будьте в культуре. Будьте с культурой.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Здравый смысл. Common sense. Здравый смысл.
2: Здравствуйте, я Наталья Ильважинская. Это программа «Здравый смысл». Очень простые действенные советы, личный опыт и самый простой путь к здоровью, красоте и долголетию. Сегодня звуковое сопровождение. Как музыка помогает быть продуктивным?
0: Скажите, пожалуйста.
2: Люди делятся на два типа. Те, кто не может работать в тишине, и те, кому она необходима для активной работы. Во-первых, музыка – способ создать комфортный фон для продуктивности. Своего рода безобидный шум. Для вторых, это раздражитель, мешающий сосредоточиться. Даже фоновая музыка влияет на наше настроение и умственные способности. Она может повысить концентрацию и улучшить память, так как обрабатывается в областях мозга, отвечающих за внимание, память и эмоции. Что же говорит наука?
0: Спросите доктора.
2: Эффект Моцарта. В начале 90-х исследователи провели эксперимент, который показал, что произведения Моцарта улучшают память и концентрацию. Студенты, слушающие сонаты Моцарта перед тестом, справлялись с ним лучше, чем те, кто был в тишине или слушал другую расслабляющую музыку. Ну, Моцарт велик, конечно же, но 90-е были давно, и студенты другие, и музыка тем более. Тем не менее...
0: А может, поможет.
2: Осознанное прослушивание, когда мы внимательно вслушиваемся в мелодию и ритм, требует полной концентрации и затрудняет выполнение других задач. Зато это отличный способ снять стресс и восстановить силы. А вот фоновое прослушивание, когда музыка звучит ненавязчиво, может скрасить рабочий процесс и повысить его эффективность. Правильно подобранный плейлист активизирует режим автопилота в мозге, когда к нам приходят креативные идеи. Выбор музыки, ритмичные композиции помогают переключиться между задачами, управлять продуктивностью и памятью. Если чувствуете упадок сил, включите бодрый трек, под который хочется танцевать. Кайли Миноук или Зиверт – прекрасный выбор. Вы же понимаете, что первое радио идеально подходит как для релакса, так и для креатива. Далее, для концентрации подойдет спокойная инструментальная музыка без слов. Например, Клод Дебюсси – инструментальная пьеса или Иоганн Себастьян Бах. Для перезагрузки выбирайте легкую, расслабляющую мелодию. Я, например, из всех предложенных выбрала именно Imagine Леннона. Можно даже создать ритуал, слушать определенную песню перед выполнением конкретной задачи, чтобы мозг ассоциировал ее с действием. Интересное кино, а точнее музыкальная пауза, наговорила вам тут целый музабос. И еще раз повторю вам, прекрасная и проверенная лично. Лучшая музыка на первом. На сегодня все. До встречи.
0: Здравый смысл. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главные события к этому часу. В Анапе задержали участников террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что трое приезжих по заданию кураторов распространяли запрещенную на территории России идеологию. В ходе собрания они вербовали людей для дальнейшего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. Во время обысков фигурантов нашли экстремистскую литературу и средства связи. В России хотят удвоить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, то есть ситуации, когда перевозчик дважды продает билеты на одно и то же место в самолете. Сейчас в таких случаях компании штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Этого недостаточно, уверены депутаты Госдумы. При этом они предлагают не только повысить сумму взыскания, но и автоматически перечислять 50% от штрафа пострадавшим пассажирам. Инициатива направлена в Минтранс. Кубанские студенты смогут пройти практику на стройплощадках региона. Для этого Краевой департамент строительства по поручению губернатора заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды». Теперь студенты, обучающиеся на строительных специальностях в университетах и колледжах, смогут получить практический опыт непосредственно в поле. Это поможет им в адаптации в профессиональной сфере в будущем, уверены в Краевом депстрое. Председатель ЗСК провел переговоры с главой Лабинского района. В ходе встречи Юрий Бурлачко и Владимир Забураев обсудили перспективы развития муниципалитета. Забураев отчитался о шагах по улучшению отрасли ЖКХ, санаторно-курортного комплекса и социальной сферы. Так, например, в районе завершается ремонт двух домов культуры и строительство одного офиса врача общей практики. Со своей стороны спикер ЗСК отметил значительный прогресс в решении вопросов социально-экономического развития района. Экономика муниципального образования показывает хорошую динамику роста. Для дальнейшего развития территории важно не упускать возможности, которые предоставляет край, федеральный центр, подчеркнул Юрий Бурлачко. Две трети россиян испытывают дискомфорт от ухода иностранных брендов. Согласно опросам, больше всего наши сограждане скучают по IKEA и McDonald's. Кроме того, почти 70% россиян ждут возможности снова смотреть YouTube без ограничений. Также в список желанных иностранных продуктов попали многие бренды одежды, бытовой техники и платежная система Visa. По словам опрошенных, единая международная система была удобнее оставшихся у россиян альтернатив. Например, с помощью Visa можно было платить за границей и на зарубежных сайтах. На этом все. Коротко о погоде на завтра.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов дневные часы. На этом все, оставайтесь с нами.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Реклама на Первом радио. Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
2: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
1: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
3: 5 мая 1945 года. Войска 3-го Белорусского фронта ведут ожесточенные бои на косе Фриш-Нерунг. Наступление осложняется рельефом местности. Повсюду непроходимые леса. На каждом шагу бойцы Красной армии встречают минные поля. Несмотря на упорное сопротивление, советские пехотинцы выбили гитлеровцев из опорного пункта Шотланд. Соединения 2-го Белорусского фронта овладели крупным портом и военно-морской базой противника в Балтийском море Свинемюн. Полностью расчищены острова Волин и Узедом. Освобождено 10 населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта продвинулись юго-западнее Бранденбурга. Заняты несколько городов, включая Бург и Рослау. В плен сдались около 3000 немецких солдат и офицеров. Бойцы 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника и продвинулись на 20 километров. Немцы выбиты из городов Хоф и Берн. Другие наши части в деле железнодорожной станции Домштадль. Пехотинцы, танкисты, артиллеристы 2-го Украинского фронта, подавив огневые точки немцев, взяли город Кромержиш. Остатки гитлеровцев беспорядочно бежали. Фашистские захватчики терпят колоссальные потери. Победа близка.
1: Фронтовые сводки. Дорога к миру. Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. При обнаружении БПЛА или иной воздушной цели необходимо набрать с мобильного телефона номер 112, сообщить направление полета и ориентиры. Можно снять движение объекта для предоставления видео исключительно правоохранительным органам или спецслужбам. Не выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО в мессенджеры, соцсети, особенно с привязкой к местности. К привязке относятся характерные ориентиры – горы, реки, леса, жилые дома, здания, мосты. Публикация подобных кадров может вскрыть позиции вооруженных сил Российской Федерации, привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность.
1: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
2: Цитаты на века на Первом радио.
3: Если вы ждете от человека самого худшего, то никаких разочарований он вам принести уже не может. Это фраза из романа «Антиутопия» английского писателя Энтони Бёрджесса «Вожделеющее семя», в котором предстает мир недалекого будущего, страдающий от глобального перенаселения и тотального контроля за жизнью каждой семьи. Книга опубликована в 1962 году.
2: Цитаты на века.
3: Мягкие черты лица Тристрама были такими же невыразительными, как и у его учеников, но глаза за стеклами контактных линз возбужденно блестели. Волосы его по-негритянски курчавились, роговевшая кожица на пальцах наполовину скрывала синеватые полукружия на ногтях. Тристраму было 35 лет, и 14 из них он учительствовал. Зарабатывал Тристрам чуть больше 200 гиней в месяц, но с тех пор, как умер Ньюи, у него была надежда, что его поставят во главе факультета общественных наук. Это означало бы существенное повышение жалования, более просторную квартиру и лучший старт в этот мир для юного Роджера. Тут он вспомнил. Роджер мертв. «Так», — проговорил Тристрам, словно сержант-инструктор тех времен, когда еще не был установлен вечный мир. «Августин, с другой стороны, настаивал на врожденной греховности человека и на необходимости искупления грехов с помощью милости Божией. Эта идея лежала в основе консерватизма, непротивленчества и других отсталых политических воззрений». Тристрам широко улыбнулся классу. «Противостоящий тезис, понимаете?» – ободряюще проговорил он. «Право же, все очень просто». «Я не понимаю, сэр», – прогудел здоровый нахальный парень по фамилии Эбни Хастингс. «Но дело в том», – терпеливо продолжал Тристрам, – «что старые консерваторы ничего хорошего от человека не ждали. Человек рассматривался ими как природный стяжатель, требующий для себя лично все больше и больше материальных благ, как недоверчивое и эгоистичное создание, не слишком озабоченное прогрессом общества. Воистину, слово «грех» – единственная замена слову «эгоизм». Запомните это, джентльмены». Он нагнулся вперед, проехав сцепленными руками по крышке стола, покрытой желтой меловой пудрой, словно песком, принесенным ветром. «Что бы вы сделали с человеком, который любит только себя?» – спросил Тристрам. «Ну, скажите мне».
4: «Побили бы его немного»,
3: – ответил белобрысый мальчик, которого звали Ибрагим ибн Абдулла. «Нет», – Тристрам покрутил головой. «Ни один августинец не поступил бы так. Если вы ждете от человека самого худшего, то никаких разочарований он вам принести уже не может. Только человек с неоправдавшимися надеждами прибегает к насилию.
5: Пессимист, так по-другому можно назвать августинца, испытывает нечто вроде мрачного удовольствия, наблюдая, как глубоко может пасть человек. Чем больше он видит греха, тем прочнее утверждается его вера в первородный грех. Каждому приятно получить подтверждение своих глубоких убеждений. Удовлетворенность такого рода – одна из самых желанных для человека. Энтони Бёрджесс. «Вожделеющее семя».
2: «Что написано пером, обретает крылья». Цитата на века с Константином Курганским. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. Жителям Кубани грозят проблемы с мобильным интернетом и СМС. О предстоящем цифровом детоксе граждан предупреждают операторы связи. Согласно сообщениям, ограничения возможны в период с 5 по 9 мая. Цель блокировок – сделать так, чтобы ничего не помешало россиянам встретить День Победы. Из-за ограничений возможны проблемы при доступе к онлайн-сервисам и даже использовании банкоматов. Пользователям советуют подключаться к любым доступным сетям Wi-Fi. В России появятся кибердружины для патрулирования интернета. Они будут проверять соцсети с целью, цитата, «профилактики негативных социальных явлений среди детей и молодежи». Соответствующее распоряжение публиковало правительство России. Медиапатрули организуют во всех регионах страны на базе образовательных учреждений. В кибердружинники возьмут только активных школьников и студентов. Они будут читать переписки однокашников и докладывать о неподобающем поведении, куда следует. В Краснодаре подвели итоги всероссийского конкурса детской казачьей песни. Ежегодный отбор проводят при поддержке Следственного комитета России. Сегодня награды лучшим детским творческим коллективам вручал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин. Также в церемонии награждения принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, фестиваль детской казачьей песни помогает сохранять наши традиции и культуру, передавать их последующим поколениям.
1: Наш народ, он всегда пел. Ну, всегда пел. Это у нас потребность души. Когда грустно, пели. И пели, когда радостно. А Кубань, Кубань, это казачья песня. Казаки в походах пели. Казачки дома, когда ждали, тоже пели. Но это наш народ. Это наши корни. Это песня, которую пели наши прапрапрабабушки. И прапрапрадедушки пели 100 лет назад, 200 лет назад. А теперь вы их поете. Так вот, песня казачья объединяет, незримо объединяет воедино поколение.
0: Кондратьев подчеркнул, в этом году участниками конкурса стали больше 3000 ребят со всего юга России, Донецкой, Луганской народных республик, в том числе 1500 из Краснодарского края. Пока мы помним и знаем историю Родины, храним и передаем традиции своим детям, нас невозможно сломить, отметил Кондратьев. Краснодарскую молодежь обучили работе с БПЛА. Очередной профильный форум проекта «Пилоты нового времени» провели в Краснодарском кооперативном институте. Мероприятие организовано при поддержке регионального департамента по работе с допризывной молодежью. На форуме студентам показали модели квадрокоптеров, захваченных на фронте. Кроме того, представители войск беспилотных систем рассказали подросткам о карьерных перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами с профильными навыками, выплатах за подписание контракта с армией и причитающихся льготах. В субботу пройдет первенство Краснодарского края по хоккею на траве. Состязание регионального значения организует Министерство физкультуры и спорта Кубани в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир пройдет в Крымске на базе спортивного клуба «Факел» на Одесской. Начало в 11 утра. Это все факты на сегодня. Коротко о погоде на завтра. По краю в будущие сутки облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ветер восточный. На термометрах ночью около 10 тепла, днем до 20 градусов. В Краснодаре временами возможен дождь, 9 градусов ночью, около 20 градусов дневные часы. На этом все, оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
2: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио. Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
1: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права

0: пор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254 0334 и 254 0054. Слушайте первое радио Кубани. В Туапсе 101. 101.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Кавер-проект «Все та же песня» на

0: Реклама на Первом радио.
1: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. ОФСБ России по Краснодарскому краю. Дежурная часть 8-861-268-43-59. Телефон доверия 8-861-262-02-46.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 0054.
4: Первое радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
5: Динская.
4: География.
5: Расположена на Кубанской равнине на юге степной зоны края в 30 километрах северо-восточнее Краснодара на берегу реки Кочеты. Находится в пограничной полосе двух климатов – континентального и средиземноморского, поэтому в Динской короткие теплые зимы и жаркое лето с достаточным количеством дождей. По западной окраине станицы проходит федеральная трасса М4 Дон. Динская – административный центр и крупнейший населенный пункт Динского района.
4: Население.
5: На сегодняшний день в станице Динской проживает 36,5 тысяч человек.
4: История.
5: Основана Динская в 1794 году как куренное селение Черноморского казачьего войска. После 1842 года переименована в станицу. Уже через 33 года там проживало 3,5 тысячи человек, а к началу 20 века более 8 тысяч. Большую роль в развитии станицы сыграла прокладка в 1888 году через нее железнодорожной ветки.
4: Экономика.
5: В станице работает несколько предприятий сельского хозяйства и компаний по переработке сельхозпродукции. Сахарные, консервные заводы, кондитерская фабрика, мясокомбинат. Действует ряд промышленных предприятий. Выпускают продукцию, малый бизнес и подсобные хозяйства.
4: Достопримечательности.
5: Местный музей, расположенный на улице Красной, является культурным центром станицы. Золотым фондом коллекции являются подлинные экспонаты, посвященные супругам Кирлян. Сотрудниками музея собрана единственная в мире мемориальная экспозиция, в которую входят мебель, приборы, библиотека ученых с мировым именем.
4: Большая кубанская энциклопедия. Слушайте Первое радио Кубани. В Новороссийске на частоте 104,9.

0: Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
1: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Безопасность детей зависит от внимания родителей. 22.00. А ваш ребенок вернулся домой?
0: Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. Если вы стали свидетелем падения БПЛА или работы ПВО и сняли фото или видео происходящего, наберите с мобильного 112 и свяжитесь с правоохранительными органами. Выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО в мессенджеры, соцсети, особенно с привязкой к местности, категорически запрещено. Публикация подобных кадров может вскрыть позиции вооруженных сил Российской Федерации, привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность. При обнаружении публикаций в соцсетях и мессенджерах не отвечайте на уточняющие вопросы в комментариях. Так противник привязывает фото или видео к конкретному месту и определяет позиции ПВО.
2: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
3: Слушайте Первое радио Кубани. В Тимашевске на частоте 104.5.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской». Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: домой.
1: Егор, завтра рано вставать.
0: Наташа, темно уже.
2: Так, ребята, все по домам и не спорить.
3: Посмотри, уже 22 часа, а ты знаешь, где сейчас твой ребенок?
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.

0: Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Реклама на Первом радио. Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. При обнаружении обломков БПЛА необходимо вызвать по телефону 112 правоохранительные органы и спецслужбы. По возможности до их прибытия не допускать к БПЛА третьих лиц. Нельзя подходить к обломкам, пользоваться включенными гаджетами вблизи объектов. О лицах, осуществляющих фото- и видеосъемку или размещающих в соцсетях места падения обломков БПЛА, дислокацию систем ПВО или их работу, просьба сообщать в правоохранительные органы и спецслужбы или по номеру 112.
2: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
3: Слушайте Первое радио Кубани. В горячем ключе на частоте 88.1. 88.1.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Телефон доверия Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 8 861 267 35 26.
4: Рекомендации для жителей и гостей Краснодарского края, ставших свидетелями полета или поражения беспилотников системой ПВО. Если беспилотник летит в вашу сторону, рекомендуется на улице спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю. В помещении укрыться за вторую от окна стену. В автомобиле покинуть транспорт, спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю. Размещение в социальных сетях фото и видео инцидента могут привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность.
5: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
6: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Средство массовой информации «Радиоканал Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС 77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио.
1: Первое радио Кубани.
3: Та еще тема.
1: На Первом радио.
4: Та еще тема на Первом радио. В студии ведущая Лилия Гикала с начальником отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения Краснодарского края Марии Пожарской. Говорим о решении кадровых вопросов в медицине нашего региона. Мария Александровна, успели с вами в первой части программы обсудить такие немаловажные вопросы. Ну вот, например, какие программы работают в крае по привлечению медицинских работников? Как вы выстраиваете политику, когда речь идет о целевом обучении? Кстати, в этом году, знаю, самый большой выпуск. Ну а сейчас предлагаю поговорить о работе с медколледжами. Расскажите, пожалуйста, о создании кадровых центров в колледжах, как в самих образовательных учреждениях помогают трудоустроиться будущим выпускникам. И здесь как срабатывает министерство, какими образовательными учреждениями, ну, скажем так, по-настоящему гордятся в крае?
5: В принципе, в каждом образовательном учреждении, которое нам подведомственно, созданы центры карьеры. Центр содействия трудоустройству также созданы в Кубанском государственном медицинском университете. Главная задача всех этих центров – это обеспечить максимальное взаимодействие выпускников с будущими работодателями, информировать студентов обо всех вакансиях, об условиях труда, производить обмен информацией с органами по труду и занятости населения. И также занимаются заключением договоров с организациями для прохождения практики обучающимися. В принципе, все студенты могут обратиться в эти центры уже ближе к своему выпуску для того, чтобы получить необходимую информацию. В принципе, все медицинские колледжи существуют более четверти века. Например, базовый медицинский колледж, ему 145 лет, Ейскому 90, Армавирскому 95. У каждого колледжа у нас богатая история, огромный опыт в подготовке специалистов со средним медицинским и фармобразованием. Мы гордимся всеми, потому что педагоги там работают достаточное количество времени. И судя по тому, как часто у нас студенты наших медицинских колледжей побеждают в различных конкурсах на уровне Южного федерального округа, на уровне федерации, можем сказать, что их работой мы гордимся полностью.
4: Я когда посмотрела комплекс мер, которые благодаря нацпроекту заработали и работают, которые оказываются, ну, будущим медработникам, состоявшимся уже в профессии специалистам. Это и, вот как я говорила уже в начале программы, и оплата ЖКХ, и земельные участки, возможно, найм жилья. То есть основные базовые моменты, они закреплены сейчас законодательно. Но, тем не менее, жизнь вносит свои коррективы. Я полагаю, что этот самый комплекс мер изменился с течением времени. Вот какие новые направления появились, которые ориентированы в том числе на привлечение кадров, на поддержку кадров. Аналитика какая по этому поводу есть в министерстве?
5: Действительно, за последние годы комплекс мер поддержки медиков расширился. В основном они направлены на решение жилищно-бытовых вопросов медиков. Среди программ, так сказать, ветеранов можно отметить компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Почти 20 лет реализуется это постановление губернатора для граждан, которые проживают в сельских населенных пунктах и работают там. Ежегодно такие выплаты получают более 7 тысяч медиков. Это реализующийся уже 14-й год программа «Земский доктор, земский фельдшер». За весь период реализации получили более 5 тысяч медиков. эти выплаты. И здесь программа с течением времени тоже менялась. Если раньше были ограничения по возрасту, по должностям, по населенным пунктам, то теперь в программе могут участвовать все медики, независимо от возраста. Перечень специальностей и должностей расширен. Теперь частично могут участвовать и медицинские сестры, не только фельдшеры. А также помимо сельских территорий в программе участвуют и медики малых городов с населением не более 50 тысяч человек. Также 10 лет реализуется закон Краснодарского края 32-32 КЗ, которым устанавливается перечень профессий, специальностей в муниципальных образованиях, на территориях которых гражданам, которые там работают, в том числе медикам, предоставляются земельные участки. Вот это меры ветераны. Относительно недавними могу назвать такие меры поддержки, как предоставление служебного жилья. С 2020 года губернатор Краснодарского края по его инициативе предоставляется субсидия не менее 200 миллионов рублей в год, иногда это даже больше, на приобретение служебного жилья для медицинских работников. За период вот последние 5 лет приобретено 362 квартиры, которые были предоставлены медикам. И в 2026 году планируем приобрести еще 15 квартир. Далее достаточно новой мерой поддержки является компенсация найма жилья. В среднем 1500 медицинских работников ежегодно получают эти выплаты. Она там составляет 20 тысяч рублей для города-курорта Сочи, 10 тысяч рублей на определенных территориях, как Анапы, город-курорт Геленджик, Новороссийск, город Краснодар, Туапсинский и Темрюкский районы. И не более 5 тысяч рублей в месяц остальные муниципальные образования. Кроме того, достаточно молодыми мерами поддержки, которые не так давно реализуются, является постановление по ипотечным программам. Это выплата 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для врачей, постановление 912. И до недавних пор, вот до 1 января 2026 года, реализовывалось постановление номер 15. Ну, в принципе, мы реализовали его уже. Выплачивали 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи учреждений именно города Краснодара. И за период реализации этих программ, вот одна с 22-го, другая с 24-го года реализовывается, более 500 врачей получили 1 миллион и 300 человек получили 1,5 миллиона. Кроме того, еще одна мера, но она не предусмотрена законодательством, но мы содействуем устройству детей медицинских работников в дошкольное образовательное учреждение, чтобы
6: тоже немаловажно.
5: Да, можно было заняться работой.
6: Угу. А давайте чуть подробнее остановимся на работе таких ярких, интересных проектов, как земский фельдшер, земский доктор. Как считаете, вот по аналитике министерства, по вашим личным наблюдениям, насколько эффективно работают программы?
5: Программа достаточно эффективная, потому что позволяет привлечь достаточное количество медицинских работников в сельскую местность, где они необходимы, в малые города. Немножко их, так сказать, расконцентрировать от больших городов. По нашей статистике, около 60%, даже чуть больше, отработали положенный период за выплаченную компенсационную выплату и продолжают работать в учреждениях. Естественно, существует расторжение договоров и возвраты средств за неотработанный период. Ну, как мы понимаем, жизнь не стоит на месте, всякие бывают обстоятельства, и трудовая миграция может быть, и все что угодно. Поэтому я считаю, что все-таки это эффективно.
6: Угу. Какие субсидии, какая помощь положена медикам, которые поедут в сельскую местность? Медсестры, врачи?
5: Если мы говорим о программе «Земский доктор», то единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно в размере 1 миллиона рублей, либо 1,5 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей и 750 для среднего медицинского персонала. До недавних пор мы платили только 1 миллион и 500 тысяч рублей, но затем было издано постановление губернатора об утверждении труднодоступных и удаленных территорий в Краснодарском крае, где повышенная выплата – 1,750,000. Есть определенный перечень населенных пунктов, которые относятся, и медики, которые там работают, имеют право на повышенную. В частности, мы не брали в своих предложениях именно географическую какую-то удаленность от крупных городов. Мы смотрели инфраструктуру, смотрели транспортное обеспечение и так далее. То есть это не обязательно где-то в дремучих лесах находится.
6: Угу. По аналитике министерства, откуда к нам едут специалисты? По-моему, я слышала о том, что даже целыми династиями к нам переезжают иногда.
5: В среднем 25-30% участников земского доктора, земского фельдшера – это медики, которые прибыли из других регионов и даже из других стран. География достаточно широкая. В основном, конечно, переезжают медики, которые немножко устали от сурового климата, более северных территорий, то есть Урал, Сибирь, Дальний Восток, и они приезжают сюда. Для того, чтобы, ну, в основном начинается так, подправить здоровье, съездить в санаторий, а потом они смотрят, что здесь у нас благоприятные условия и остаются.

0: стран, например, Республика Армения.
1: Угу. Какие основные условия получения субсидий? Каким требованиям и критериям министерства необходимо соответствовать для того, чтобы войти в этот проект?
0: Для участия в программе «Земский доктор, земский фельдшер» необходимо для начала трудоустроиться на вакантную должность, на полную ставку. И эта должность должна быть включена в программный реестр должностей, замещение которых дает право на получение единовременной компенсационной выплаты. Как правило, программный реестр формируется в декабре на вот следующий год и направляется на утверждение в Минздрав Российской Федерации. Достаточно планомерная работа. Кроме того, для того, чтобы получить субсидии за найм жилья и выплату на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, достаточно работать врачом или средним медицинским работником государственного медицинского учреждения. Ну, выплаты по жилищно-коммунальным услугам, здесь нужно быть медиком, который проживает и работает именно в сельской местности. Все должности предусмотрены постановлениями губернатора номер 65 и 299, и обращаться с такими заявлениями можно по месту работы. Для получения миллиона на первоначальный взнос по ипотечному кредиту также необходимо работать в должности врача в государственном учреждении здравоохранения на полную ставку и обратиться в Минздрав за получением этой выплаты.
1: Угу. А сколько всего медработников и врачей, и медиков среднего звена, вот по данным министерства, удалось в итоге привлечь в прошлом году на этот год? Какие планы?
0: Если мы возьмем цифры в целом, то приток врачей в 2025 году у нас составил плюс 717 человек, а приток средних плюс 636 человек. По программе «Земский доктор, земский фельдшер» выплату получили 345 медиков, из которых 262 врача и 84 средних медработника. И планы по данной программе на 2026 год – это привлечь на работу 261 медицинского работника, 172 врача и 89 средних медработников.
1: Угу. А вот активно ли молодые специалисты все-таки едут в отдаленные населенные пункты? Здесь как выстраивает политику министерства?
0: В первую очередь в отдаленные должны ехать целевики. Целевики, у которых есть обязательства по договору о целевом обучении, отработать на конкретной территории. Самостоятельно также прибывают, потому что там достаточно неплохая выплата. Плюс они имеют право пользоваться и другими мерами поддержки. Например, служебное жилье, если оно есть в наличии, обязательно предоставляется таким медикам. В принципе, едут.
1: Так, а сколько средств, по данным министерства, предусмотрено по этим программам? Я так полагаю, что финансирование, конечно, меняется год от года.
0: Да, финансирование меняется. Все зависит от того, какое количество должностей. Например, по земскому доктору мы предусмотрим на следующий год. Оцениваем и спрашиваем у работодателей, каким нужно в первую очередь заместить вакансии. Традиционно уровень софинансирования с федерального бюджета по земскому доктору составляет 78%. И на этот год из федерального бюджета выделено 176 миллионов рублей. И из бюджета Краснодарского края 49 с лишним миллионов. Вот, как я сказала выше, для 261 медицинского работника. В принципе, выплаты за найм жилья и компенсация за жилищно-коммунальные услуги носят заявительный характер также. Поэтому все зависит от того, сколько будет средств потрачено, сколько заявят медицинских работников, имеющих на это право, для получения этой выплаты. По ипотечной программе традиционно не менее 300 миллионов выделяется для того, чтобы мы реализовали вот эти выплаты по ипотеке.
1: Угу. Наверняка у вас есть данные по поводу, ну, скажем так, тех муниципалитетов, которые стараются легко решить вопрос с жильем. Все-таки это базовая, основная потребность, если ты решаешься на переезд.
0: Да, действительно, муниципальным образованием предусмотрены свои меры соцподдержки медиков за счет средств своих местных бюджетов. Многие муниципалитеты предоставляют не только свое муниципальное жилье медицинским работникам, но еще и единовременные выплаты при трудоустройстве, так называемые подъемные. По нашим мониторингам они составляют

0: в различных муниципалитетах от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Ну, в качестве примера, по 200 тысяч рублей медику платят Армавир, Красноармейский район, Павловский район. Темрюк, Новороссийск платят 500 000 рублей, угу. Курганинский район. А вот, к примеру, Лабинский район и город-курорт Геленджик врачам платят до 1 000 000 рублей. Геленджик, кстати, еще 500 тысяч средним медработникам. Кроме того, у нас есть тоже положительный опыт, когда район поддерживает своих целевиков от района, ребят, которые учатся, и доплачивает им еще и свою стипендию. Вот, к примеру, Кореновский район администрация доплачивает стипендию своим целевикам 10 тысяч рублей в месяц. То есть муниципалитеты тоже работают над созданием благоприятных условий для развития здравоохранения.
1: Угу. Ну и самое-то главное, как подать заявку на участие в том или ином проекте, какие источники информации предоставляет Министерство здравоохранения для того, чтобы точно попасть в программу.
0: Прием заявлений от медицинских работников на предоставление выплаты по земскому доктору, земскому фельдшеру осуществляется у нас в Министерстве здравоохранения по адресу город Краснодар, улица Коммунаров, 276/1, кабинет 708. Прием документов осуществляется до середины декабря, поэтому ждем всех, кто трудоустроился на те должности, которые существуют в программном реестре. Также прием заявлений для выплаты 1 миллиона на первоначальный взнос по ипотеке осуществляется в те периоды, когда мы уведомляем все подведомственные медицинские организации по тому же адресу, но только в кабинете 707. Мы обязательно уведомляем работодателей, чтобы все работники знали, что вот сейчас идет прием. Заявления на выплаты по найму жилья и компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также постановка на учет как нуждающихся в служебном жилье подаются медиками по месту своей работы, вот чтобы не перепутали. Все заявления подаются лично, то есть пересылка не предусмотрена. В принципе, информация о программах поддержки содержится на официальном сайте на нашем министерства в разделе «Министерство», подраздел «Кадровое обеспечение». И можно будет ознакомиться со всеми программами, с условиями участия, со всеми адресами, телефонами. Также размещена информация, где, в каком муниципальном образовании, какие меры поддержки предоставляет местная власть, и, соответственно, выбрать уже себе место работы.
1: Спасибо вам огромное. О кадровом вопросе в медицине края мы сегодня говорили с Марией Пожарской, начальником отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения Краснодарского края. Мария Александровна, спасибо большое.
2: Та еще тема. На Первом радио. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Необыкновенная природа, благодатный климат, красивые и трудолюбивые люди – все это наша родная Кубань. Это наша родная земля, которой мы гордимся –

слушаете первое радио Кубани. Вы слушаете радио. Первое радио Кубани.

Это «Первое радио». Вы слушаете «Первое радио Кубани». Вы слушаете «Радио». «Первое радио Кубани».

радио. Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

слушаете первое радио Кубани. Вы слушаете радио. Первое радио Кубани.